наше радио.

какое дело?

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ООО «Созахинстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

спину.

0: Наша реклама.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио сделано в России.

веков в пыль разотрет и представление о смерти и зле все теряет значение.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинстропроект» на декларации на сайте «Наточка.ру».
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

внимательно вслушиваюсь звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я? Так и не поняв, кто я? Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что не посули. Она никакой гарант, она никакой гарант.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Трое жителей Краснодарского края пострадали из-за налета БПЛА. В Краснодаре обломки дрома попали в многоквартирный дом. Начался пожар. Пострадали два человека. Один из округов города остался без света. Атаке также подвергся Сиверский район Краснодарского края. Там пострадал один человек. Повреждены несколько частных домовладений. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что в Сиверском районе из-за падения обломков беспилотников начался пожар на нефтепереработке. Перерабатывающем заводе. Нарушена газовая магистраль, о пострадавших не сообщалось. США заявили о завершении ударов по Ирану. В сообщении Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке говорится, что удары нанесли по иранским средствам военной разведки, системам связи и системам ПВО на территории Ирана. Операция продолжалась около 4 часов. Иранские СМИ писали, что в течение ночи взрывы звучали в том числе в Тегеране и еще нескольких городах. В Персидском заливе произошел морской бой между Ираном и США. Иранская сторона в ответ на атаку запустила ракеты и беспилотники по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте. Президент Дональд Трамп заявлял, что в ночь на пятницу США нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. В Красноярском крае площадь пожаров за сутки выросла более чем на 2000 гектаров. Общая площадь составила свыше 7000, сообщает лесопожарный центр региона. Действует около 50 пожаров, в основном на севере края. Утверждается, что угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимает участие почти 500 человек. Для помощи краю в ликвидации пожаров привлечены больше 200 парашютистов и десантников федеральной авиалесоохраны. Причиной возгораний в труднодоступных местах стали грозовые фронты на фоне жары и дефицита осадков. Жаркая погода сохранится в регионе еще несколько дней. Фестиваль «Золотая маска» завершился в Москве оперой Андрея Шенье Александра Тителя. Спектакль претендует на награду в номинации «Лучший спектакль опера». Его показ состоялся на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Президент «Золотой маски» Владимир Машков напомнил, что победители определяют по обновленной системе. В каждом жанре лауреатами могут стать до 5 постановок из 10 представленных номинантов. Имена победителей назовут на торжественной церемонии награждения, которая пройдет 20 июня в Омске. Власти Латвии отменили концерт рэпера «Экзибит». Как пишет издание «Делфи», это произошло после проверки информации о выступлениях артиста в России. «Экзибит» давал концерты в Москве и Петербурге в декабре прошлого года. Из-за этого запланированное на сентябрь выступление в Риге сорвалось. Организаторы заявили, что уважают решение властей страны и всегда соблюдали правила и требования соответствующих ведомств. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас 11 июня, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня четверг, сегодня заключительный рабочий день на этой неделе. Но это кто работает по обычному графику, а кто работает там по плавающему графику, для тех, конечно, день как день. Но вообще для тех, кто работает по производственному графику, тут сегодня у того сегодня короткий день. Короткий день. Не 8 часов будете работать, а 7. Может быть, кому-то еще сократят. Обрежут так, что мало не покажется. Хорошо же, Лукьянов. Мы с Лукьяновой вдвоем.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
2: Лукьянова сидит на меня, смотрит пустыми глазами.
3: Ну, я привыкла, почему пустыми, но не пустыми.
2: Устала. Конец недели, конечно. Если бы еще была пятница рабочая, глаза у тебя были бы полупустые.
3: Нет, я просто встала сегодня в 4 утра и делаю все возможное для того, чтобы быть полной. Ну, я пытаюсь их распахнуть на максимум.
2: Шарики свои?
3: Глаза мои.
2: Айс.
3: Боже мой. Александр Аргольч, вы записались в кружок английского?
2: Да, в кружок любителей Шекспира я записался.
3: Понятно.
2: Ну, знаете, дорогие друзья, значит, сегодня синоптики нам обещают, я открываю карту. Боже мой, 33 градуса сегодня обещают нам синоптики.
3: Прям серьезно?
2: Да, серьезно, 33 градуса.
3: Да?
2: А возможные дожди, вообще дожди обещают, и они в каких-то районах идут, в каких-то нет. Будет на следующей неделе дождливая погода.
3: Классный прогноз. Где-то будет дождь, где-то его не будет, Саша. Ну, это очень помогла информация вот сейчас.
2: Ты вообще знала, что... Ну, я понимаю, что ты здесь недолго живешь, но что в Москве много климатических зон.
3: Я хочу тебя удивить, Александр. Не только в Москве.
2: А где еще?
3: Да много где еще. И в Питере может в одном районе идти дождь, а в другом не идти.
2: Нет, нет. В Питере и в других одна климатическая любых городах. Зона, прибалтийская, не надо.
3: Ой...
2: Северная, понимаешь? А здесь у нас так и сяк может быть. Ну вот. Но мы вам, дорогие наши товарищи, желаем что? Хорошего дня.
3: Чудесного.
2: Прекрасного, да. Дай бог, чтобы вам...
3: Всех с наступающим праздником.
2: Была сегодня прохлада, да. Впереди праздник, День России. Поэтому мы... в общем, у нас, кстати, для вас будет огромный, ну, большой сюрприз на эти праздничные выходные, да, Лукьян? Ну, мы об этом расскажем чуть позже. А вот сейчас желаем вам всем добраться до работы, кто работает. Ну и вообще простудиться, кому нужно. Да?
3: Ну, проснуться, настроение... наверное, всем нужно.
2: Никому не нужно, зачем просыпаться? Пусть спят. Зачем просыпаться тем, кому не нужно? Ну, ты что?
3: Ну, чуть позже. Ну,
2: пусть поспят. Спати. Вот. Доброе утро, отличное настроение. Вперед, Лукьянова.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Хватит начинать!

0: Яблоко. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АСАВТО. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в АСАВТО.
4: Не оферта.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше.
6: 10 – это не просто число, не проходной балл, не результат тестирования и даже не загруженность на дорогах. Это ваша оценка нашего вечернего шоу.
7: Шоу
6: «10 баллов»
7: с Игорем Седовым и Андреем Ломановым.
6: По будням с 4 до 8 на нашем радио.
5: Наше радио.

0: Молчанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио. Гоночные выходные.
1: 7 часов и 15 минут в столице. Дачный участок становится территорией драйва. Садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
2: Итак, друзья, эти выходные станут для нас с вами гоночными выходными. Мы будем тестировать садовую технику «Чемпион», как гонщики тестируют новые болиды. Вот прям чувствуют напряжение перед стартом, когда техника уже в боксах, а впереди накал гоночных страстей. Ну и не знаю, как вы, друзья, а я лично на этой неделе особенно жду выходных, потому что огромные, большие, приятнейшие сюрпризы готовят нам новая техника. Все-таки описание это одно, а настоящий тест-драйв это совсем другое.
1: Абсолютно согласен. Тестировать мы будем совершенно разную садовую технику, хоть и представленную одним брендом «Чемпион». Впечатлениями от тест-драйвов поделимся уже в понедельник. Следите за эфиром, а также за нашим пабликом ВК, где мы будем публиковать видеоотчеты о гоночных выходных. Лично я выйду на дистанцию с бензиновой газонокосилкой «Чемпион». Внушительным и серьезным агрегатом, тем не менее обладающим грациозностью, мобильностью болида Формулы-1. Он у меня стоит на, уже на участке, на постаменте таком.
2: Уже все поставил?
1: Серьезно, на постаменте стоит уже.
2: Ну, а я тогда протестирую бензиновый триммер «Чемпион». И честно скажу, конечно, вообще такими вещами в нашей семье занимаются парни, мужская наша часть семьи. Но иногда очень хочется взять дело и в свои руки, поэтому посмотрим, насколько легок в использовании будет этот инструмент.
1: Игорек у нас протестирует бензопилу «Чемпион» 237-16. Есть у меня на примете, честно говоря, несколько объектов, которые очень давно требуют распила.
2: Хочешь туда Гарри отправить?
1: Отправим его туда. Они точно не останутся без внимания. В общем, ждите нашего отчета. В понедельник подробно поделимся своими впечатлениями от наших гоночных выходных.
2: Ну и не забывайте, друзья, смотреть видеоверсии наших тест-драйвов садовой техники «Чемпион» в паблике нашей радиостанции ВК. Взгляните на то, как можно по-настоящему наслаждаться процессом физического труда, воспринимая его с драйвом, ну и также как гонщики воспринимают процесс вождения болидов.
1: Очень поэтично, Лукьянова.
2: Да?
1: Да. В общем, не пропустите, друзья, также с понедельника у нас стартует розыгрыш садовой техники «Чемпион». Участвовать смогут все. Не пропустите. Собственно говоря, к чему мы все это говорим.
2: Да.
1: Тем более дачный сезон уже в самом разгаре.
2: В самом разгаре. Уже надо косить, рубить, пилить и все такое.
1: Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 27 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Вы нам пишите, мы с вами будем общаться сегодня в этот четверг.
3: Который как пятница.
2: Да, который как пятница.
3: С наступающими праздниками.
2: Вы знаете, вчера у меня, ну, я уже рассказывал о том, что я наконец себе выбрал велосипед, купил его, вот, и, значит, первые покатушки у меня тут спокойные были. Мне еще не пришла защита, потому что я все-таки купил велосипед для экстремального катания. Вот, и...
3: Я уже прям представляю.
2: Вчера вечером я...
3: Саша, экстремальное катание.
2: У меня был выбор, пойти в бассейн или поехать на велосипеде. Я выбрал велосипед, потому что он долго стоит.
3: Ну, давай честно, пожалел?
2: Короче говоря, я ехал и приехал в одно место. Там такие, в общем...
3: Горки.
2: Горы, буераки там и так далее. Как раз для моего велосипеда. Я, в общем, не рассчитал, неправильно поставил скорость и стал заезжать на горку. Короче говоря, велосипед подо мной встал, я стал корячиться, как краб. Это вообще со стороны картина была такая вот стрёмная прям. Я, значит, а там народ, там молодежь.
3: Встал на дыбы и завалился?
2: Да, там молодежь, значит, все там это... И я как, короче говоря, велосипед въехал мне в ногу, и я, ты знаешь, сразу такая гематома скачила, опухоль, и я смотрю столько народу, и я просто не подавая виду, сделал так, вот так сделал, и пошел пешком дальше. И на меня все смотрели, типа, надо же, уцелел. А я иду, у меня искры из глаз.
3: Слезы?
2: Ну, не слезы, что уж, зачем слезы?
3: Говори, как есть, человек, тут все свои.
2: Но мне так больно, я даже на велик сесть не мог. А я даже хромать не могу, потому что я же иду, со мной же все нормально.
3: Ты же железный человек.
2: Я же железный человек. Причем у меня шлем как-то на бекрень сел, я потом посмотрел на себя в зеркало. И, в общем...
3: Ужас вообще, Саша. Ну, хорошо, что живой.
2: Я думаю, вот ради чего? Ну, можно было сказать...
3: И, глядишь, прибежала бы какая-нибудь хорошенькая скорая помощь.
2: Хорошенькая скорая помощь, да.
3: Да, спасать дедулю.
2: И мы решили с вами поговорить, друзья, на тему, когда вот вы упали и не подали виду.
3: Да, я так летела с эскалатора,
2: вот
3: Сашка,
2: видели,
3: в метро.
2: Что вы летели, готовы были вам помочь, а вы встали, как ни в чем не бывало. Давай, скажи.
3: Ну что, давай, скажи. Я бежала вниз и немножко ускорилась. Понимаешь, в белых коротеньких шортиках. Мне было больно, просто жуть. А я смеялась, потому что, ну, думаю, ну, вот сейчас еще зарыдаю, и все тогда. Ну, это вообще кошмар, конечно.
2: Ну, ты себя раскорячила что-нибудь?
3: Да все, если... А, боже мой, как я один раз попой практически голой тормозила об асфальт на роликах, когда летела с горы. Я не умею тормозить ни на коньках, ни на роликах. Ну, вот есть у меня такая особенность.
2: Мы сейчас говорим про моменты, когда встали, как ни в чем не бывало.
3: Да. Я ехала, понимаешь, с горки, а навстречу мне толпа туристов. Пожилых. И я боялась, что я сейчас кого-нибудь зашибу. Ну и что, а у меня была короткая юбка, значит, ну очень короткая. Но... Ну это было время назад, я юная еще была совсем. И я ничего не придумала лучше, как просто упасть на попу и тормозила. Ну, в общем, получилось так, что я тормозила голой попой об асфальт.
2: Улыбаясь.
3: Это был ужас. Да, я встала, потом как ни в чем не бывало, ну ничего же не сделаешь. Но у меня потом шрам проходил, я не знаю сколько, ну не шрам, а след вот этот вот на пятой точке проходил несколько месяцев.
2: Кровяная жопа.
3: Ну, в общем, да.
2: Извините, фильм ужасов такой вспомнил. Давайте, друзья, с вами поговорим на тему, когда вот вы навернулись и не подали виду. Вам было так жутко больно, но вы почему-то вот...
3: Вы хотели быть железным человеком.
2: Я не знаю, что в этот раз, что в этот момент вообще... Вот,
3: чем вы
2: руководствуется человек, что он не подает виду, потому что ему неловко, или ему неудобно там и так далее. Давайте, ждем ваши искрометные сообщения.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 37 минут в столице. Ну, давайте почитаем ваше сообщение, как вы
3: наворачивались.
2: Упали, но при этом сделали вид, что ничего не случилось. Мы вот про такие все сейчас слышали.
3: Про отважных людей.
2: Да.
3: Саш, вот точно так же наш слушатель в субботу

0: саданулся с велосипеда. Тоже очень крутой овраг. Инерции не хватило, чтобы его преодолеть. Практически наверху я съехал вниз и упал. Весь побитый, как собака. Я еще в воскресенье поехал на ваш фестиваль. Обгорел вдрызг, еле-еле повернулся. И ходить мог на следующий день. Вышел на работу, начальник говорит: да, вид у тебя не очень.
1: Ну, я вот... У меня была такая же ситуация, только я не уехал вниз благодаря своей ноге, которая опухла.
0: Ну, нога у него тоже не очень.
1: Ну, вы знаете, спасает мазь-спасатель. Все прошло практически.
0: Однажды в Сочи я взяла на прокат самокат. И все было бы замечательно, если бы я заметила ямку на дороге перед лестницей. Я летела через несколько ступенек, как мячик, с каждым разом больнее и больнее. А вокруг людей больше, чем народа. Когда я очнулась, слезы катились больше от стыда, чем от боли.
1: А вы в чем были? В шортах или в платье?
0: Да тут уже, мне кажется, не столь важно, человек.
1: Ну, здрасте. Одно дело, ты летишь в шортиках, а другое дело, ты летишь в платье.
0: Это вот я сразу прочитала ваше сообщение, вспомнила мою маму, которая хотела, значит, выпендриться перед своими внучками. Взяла самокат у моего старшего сына и сделала ласточку в Лужниках. Да, мам? Лицо у нас заживало долго, но мама смеялась ни одной слезинки. Это вообще, конечно, героически. Не совсем упал. В командировку приехали раньше начальство материала, немножко выпили, потом привезли материал, его надо было сразу распечатать на крыше, а внизу начальство смотрит. А упаковки с очень хорошими гвоздями. Вот я ногой сбиваю доску и прямо в гвоздь попадаю. Боль адская.
1: Ну вот что ты?
0: Гвоздь на сантиметр точно вошел в ногу, а я сжался и молчу. Начальство же смотрит.
1: У вас, видимо, болевой порог низкий.
0: Нет, я думаю, что так как надо, болевой порог. Просто очень хотелось впечатление произвести. А я однажды чуть не утонул в оке. Меня спасли, и когда подплыли к берегу, там собрался уже весь пляж. Мне говорят: выйди на берег, отдышись. Я говорю: да нет, все хорошо, спасибо, я еще покупаюсь.
1: Так как вас не вытащили оттуда насильно, вообще непонятно. А где мальчик? Так он плавать пошел опять.
0: Профессионально занималась шоссейным велоспортом. И во время тренировочной поездки меня снесло воздушным потоком грузовика. Кувыркалась в кювет. Меня сплелось велосипедом в косичку. До дома 45 километров. Распуталась. Вроде ничего. Больно, но терпимо. Села на велосипед, поехала в сторону дома. Дома сняла защиту, а рука темно-синяя. Перелом кисти и запястья. В общем-то, на этом закончилась спортивная карьера. Это обидно, конечно.
1: Обидно, да. Обидно.
0: Один раз свалился с крыши второго этажа, сломал пятку и с лицом полным достоинства зашел в помещение. И как заорал там! Вызвали по факту скорую.
1: Бедолага.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение и закроем эту веселую тему.
3: Да уж, веселее некуда.
2: Когда
3: просто.
2: Вы падали, но не подали виду.
3: Значит, играл я с дочей в квартире. Она прыгала с дивана, я ее ловила. И вот она прыгает, я ее ловлю. Но в этот момент большим пальцем ноги ударяюсь о диван и срываю ноготь. Боль адская.
2: Ой, Господи.
3: Но на руках ребенок. Бросить нельзя, напугать тоже. Да, вот примерно так, Саш. Я взрослая 40-летняя тетя, была со своими учениками, 9-классниками на субботнике. Затеяли догонялки. Пятка попала на камень и подвернулась. Было очень больно. Но закончили субботник. Поднялась на 4-й этаж в кабинет. Правда, муж забирал на машине. И сразу в травмпункт. Оказался двойной перелом пятки. Месяц в гипсе.
4: Какой ужас.
2: А есть веселое что-нибудь?
3: Это уж прямо одно веселее другого. Слушай, ну и тему ты изначально выбрали.
2: Я прости, повеселее. Ну зачем такой вот трэш с утра? Ну люди едят. Давай.
3: Читай, выбирай.
2: Давай, давай.
3: Найдешь там что-нибудь повеселее? Я гонщик с большим опытом. Картинги, баги, F3 и прочее. Прошлым летом с коллегами по работе ездили на прокатный картинг. Не вписался в поворот при обгоне. Удар грудью об руль. Но в итоге лучшее время было у меня. Грудь болела потом еще неделю.
2: Ну хорошо, что так закончилось.
3: Но время было лучше.
2: Что руль не остался в груди.
3: Как-то на отдыхе в Турции, выходя из бассейна, поскользнулась на мокрые плитки и упала всем прикладом на спину. Увидев, сколько людей вокруг аж подскочили на месте, я со словами «It's okay!» так быстро подскочила в вертикальное положение, как, по-моему, никогда не вставала из положения лежа. И как ни в чем не бывало, пошла отдыхать дальше. Зачем-то еще несколько часов держала лицо.
2: Вот вам...
3: Тело потом болело весь утро.
2: Я вот вам говорю, в этот момент у человека какая-то неимоверная сила просыпается. Вот ее нет, когда тебе там дико больно, и ты, там, я не знаю, у зубного нужно терпеть боль или еще что-то. Вот этого нигде не найти. А вот в какой-то момент жизненный, когда ты вот не хочешь показаться неуклюжим, это в тебе просыпается, ты как ниндзя вообще. Встал и пошел.
3: Предсвадебная суета. Покупка квартиры до свадьбы. День расписан по минутам. Надо было заскочить на работу. В спешке, выходя из машины, прищемила мизинец. Открыла дверь, убрала мизинец, побежала на работу. Дела все сделала, возвращаясь в машину. Ноготь на мизинце уже почернел. Будущий муж. Когда успела? Когда выходила из машины? Ну, больно ведь, а ты даже не пикнула. Некогда. Поехали через 2 дня на свадьбе с французским маникюром. Прятала черный ноготь.
4: А женщины, они сильные. Вот так вот, и у них пальца нет, они улыбаются.
3: Да?
4: Ноготь черный, а им смешно.
3: На прошлых выходных на даче очень хорошо сходил в баню. На выходе споткнулся и полетел в кучу всякого хлама. Встал, потер лоб, вроде царапина, вытер кровь, пошел смотреть телек, как ни в чем не бывало. В итоге поездка в травмпункт и 4 шва на лбу. Теперь хожу, как Гарри Поттер.
2: Ну, значит, надо убирать хлам на даче.
3: Надо. Упала на соревнованиях по бегу на длинной дистанции. Разодрала колено и сломала надколенник. Встала, поправила волосы, отряхнулась, дошла до финиша, а потом еще на метро до дома сама доехала. Но больно было! Ужасно!
2: Вы даете вообще. Ну,
3: в общем, друзья, все хорошо, что хорошо кончается. Берегите себя, пожалуйста, не падайте. И что там?
4: Что там, не падайте. Вот и все там.
0: На нашем радио.
1: Наша реклама.
5: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
6: Новая Самара.
5: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
1: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио. Так звучит наше

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Проводимая политика ЦБ соответствует текущим обстоятельствам. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью «Ведомости». По его словам, длительное поддержание ставки на высоком уровне было оправданным, поскольку сохранение высокой инфляции стало бы гораздо более сильным ограничением для бизнеса. Зампред ЦБ пояснил, что если бы Банк России не принял необходимых мер и не повышал ключевую ставку, то в 2025 году экономика могла бы столкнуться с дальнейшим ускорением инфляции при одновременном замедлении роста реального ВВП. Он добавил, что мы наблюдали бы уже не замедление роста ВВП, а его значительный спад. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В России разрабатывают новую пенсионную программу с государственной поддержкой. Как сообщает «Известия», ее фундамент – корпоративные пенсии и взносы работодателей. Как ожидается, при трудоустройстве россиян автоматически подключают к системе накоплений, однако они смогут отказаться от участия. Государственного софинансирования в новом механизме не будет. Однако власти обсуждают дополнительные налоговые стимулы, которые должны мотивировать бизнес участвовать в формировании будущих пенсий работников. Инициативу планируют направить в профильные ведомства осенью. Президент Финляндии Александр Стуб сообщил, что не видит себя в роли представителя Европы на возможных переговорах с президентом Владимиром Путиным. По его словам, европейские интересы должна отстаивать группа Евро-тройки – Франция, Германия и Великобритания. При этом Стуб добавил, что Финляндия может способствовать переговорам в фоновом режиме. Политик также полагает, что Европе необходимо начать диалог с Москвой. По его мнению, готовность к переговорам обоснована сильной военной, политической и экономической позицией Украины. Россия и Кения обсуждают введение прямых авиарейсов. Об этом рассказал посол Кении в России Питер Матуки. По его словам, между странами существует большой потенциал, который нужно использовать, особенно в сфере бизнеса. Дипломат отметил, что в октябре ожидается визит президента Кении в Россию, где будут обсуждаться все эти вопросы, передает РИА Новости. Кенийский посол добавил, что Кения предлагает лучшие туристические направления в Африке, сафари и пляжи. Прямые авиарейсы будут поощрять туристический интерес, считает он. Ну а День России граждане отметят в турпоездках по стране. Количество бронирования отелей увеличилось от 4 до 25% в годовом выражении. В некоторых популярных туристических направлениях загрузка гостиниц достигла 100%, а средняя стоимость размещения увеличилась на 5%. Наиболее популярными направлениями остаются традиционные города для коротких поездок. Это Нижний Новгород, Кострома, Ярославль, Суздаль, Екатеринбург. В Москве, Петербурге, Казани, Туле, Пскове и Новосибирске рост бронирований составил около 10%. Средняя стоимость проживания на праздничный период составила около 7 тысяч рублей за ночь. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сейчас в Москве 23 градуса, обещают нам до 32 сегодня. Давайте коротко про выходные, да, в праздничные дни. В пятницу 30 градусов, в субботу 26-28, в воскресенье 22-24, в понедельник до 23 градусов дожди, во вторник 19 дожди, в среда 19 дожди, жара спадет. Что-то как-то не рад я.
2: А знаете, почему Сашка не рад? Потому что Сашка в отпуск уходит. И он на следующей неделе будет отдыхать.
1: Ну, а ты знаешь, отдыхать не работать, поэтому можно отдыхать и в дожди.
2: Безусловно, Саша.
1: Ну, а мы давайте будем играть в наши кинопробы. Мы для вас переозвучили фрагмент. Ваша задача — угадать, что это за фильм. Сегодня принимаем 11-й правильный ответ.
2: А разыгрываем два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также прекрасная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений. Вот такой шикарный подарок. Друзья, давайте послушаем наше задание. Так, это что-то я напутала?
3: Давай, давай, веселее, не останавливаться и быстрее! Танцевать, теща! Танцевать!
4: Успокойся, Стасик! Потише, ты что?
3: С Геной будет спокойнее!
4: С каким Геной? Ген давно лопнул, нету его! Ой, ну чё ты? Стас, что с вами? Станислав Павлович, ну ведь это люди кругом, неудобно.
3: Пускай все знают! Вечный бой! Покой нам только снится! И вы не думайте! Вы что думаете? У меня тоже есть своя синяя птица и свой журавль в небе.
1: Довела мужика.
2: Ну что делать? Ну, кому сейчас легко, Сань?
1: На самом деле задание очень простое. Мы ждем 11-й правильный ответ.
2: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
7: Анимация, квизы и ростовые куклы.
6: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
7: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
6: Праздник для всей семьи.
7: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
8: 0+.
9: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
10: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программа оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
12: Все жалюзи и рулонные шторы на «Железинск.ру».
13: Записывай, запоминай.
14: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
15: Наше радио сделано в России.
16: Знаете ли вы?
17: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
18: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
19: Радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну давай, еще раз послушаем.
3: Давай, давай, веселее, не останавливаться и быстрее.
4: Стасик.
3: Танцевать, теща, танцевать.
4: Успокойся, Стасик, потише, ты что?
3: С Геной будет спокойнее.
4: С каким Геной? Ген давно лопнул, нету его. Ой, ну че ты, Стас, что с вами? Станислав Павлович, ну ведь это люди кругом, неудобно.
3: Пускай все знают. Вечный бой! Покой нам только снится! И вы не думайте! Вы что думаете? У меня тоже есть своя синяя птица! И свой журавль в небе!
2: Какие были неправильные варианты?
5: Не может быть, по семейным обстоятельствам, Афоня, Белые розы и другие неверные ответы. Загадывали же мы фильм «Родня».
2: И замечательный советский фильм.
5: Чудесный, потрясающие актеры какие, да, Сань? Ну, просто невероятный фильм. Два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня. А в программе, напомню, «Калинов мост», «Пелагея», «Любе» и прекрасная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений получает человек с номером телефона 985-226-70 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Жуки необъятное.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из баз». И сегодня мы с вами отправимся в путешествие далеко на север, туда, где между небольшими поселками лежат сотни километров тундры, где зимой снег скрывает очертания дорог, а весной реки размывают последние наземные маршруты. В таких местах человек всегда особенно ценил надежных помощников. Когда-то это были ездовые собаки, потом вездеходы и вертолеты, а теперь в этих суровых краях появился новый обитатель воздушных просторов, компактный и высокотехнологичный. Вы слышите этот звук? Где-то над сопками движется муравей – грузовой дрон, созданный в Екатеринбурге. Несмотря на свое скромное название, перед нами весьма выносливый и сильный представитель семейства беспилотных доставщиков. Сегодня этому труженику, похожему на героя знаменитой басни Крылова, предстоит важный маршрут. Удаленному от большой земли поселку срочно нужны медикаменты и продукты. Доставить посылку по воздуху – самый оптимальный, безопасный и быстрый вариант. Давайте вместе с вами понаблюдаем, как уверенно этот вид чувствует себя в полете. Максимальная скорость муравья достигает 80 км в час. При этом он способен переносить до 15 килограммов полезного груза. Весьма внушительный показатель для такого размера. Кстати, свое имя этот дрон получил не случайно. Подобно настоящему муравью, который способен переносить груз значительно тяжелее собственного веса, воздушный муравей тоже отличается удивительной работоспособностью. Особенно важны такие беспилотники в районах, где транспортное сообщение зависит от погодных условий и особенностей природного ландшафта. Именно здесь, по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», грузовые дроны постепенно становятся частью повседневной жизни, помогая человеку. Невероятно, как аккуратно муравей заходит на посадку. Несколько секунд, и ценный груз уже доставлен адресату. Причем сделать это он может не только днем. Умеренный дождь, ветер или снег для подобных систем давно перестали быть серьезным препятствием. А знаете ли вы, что такие дроны используются не только для доставки товаров? Да, еще они перевозят оборудование на удаленные стройки и месторождения, помогают сельскому хозяйству, а иногда участвуют и в спасательных операциях. В чрезвычайных ситуациях именно беспилотник способен первым добраться туда. Особое развитие воздушная доставка получила на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Для местных жителей, новые обитатели северных просторов, это уже не технологии будущего, а часть привычной жизни. И вот что, пожалуй, самое удивительное в этом новом поколении воздушных помощников. Их незаметная полезность. Они способны двигаться напрямую к цели, экономя время, силы и ресурсы. Так постепенно меняется мир вокруг нас. И явный знак этих перемен – скромный, но незаменимый труженик неба, дрон-доставщик «Муравей».
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах – от строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 27 минут в столице. Сегодня 11 июня, сегодня четверг. Всех с наступающим праздником. Вы знаете, мне попалась на глаза новость, которая меня, честно говоря, немного ошарашила.
3: Давай.
2: Потому что каждый второй владелец дачи намерен потратить свыше 100 тысяч рублей на ее обустройство этим летом. 43% планируют потратиться на стройматериалы, 18% на инвентарь и технику, 9% на транспорт и доставку, 6% на удобрения и средства защиты растений и 3% на семена и рассаду. Ну, вот. И то, что на строительство значит, уходят большие деньги, да, это безусловно. Больше всего меня поражает, когда вот Лукьяновой тут стоят саженцы.
3: Цветы, да.
2: И что она тратит на это деньги, хотя я говорю, что ты могла бы вообще ничего не тратить, просто...
3: Где? Буду копать в парках Москвы или что?
2: Говоришь в эфире, и тебе приводят.
3: Да.
2: Вы просто знаете, что вообще раньше это было абсолютно нормальным. Когда ведущий говорил, что ему нужно, ему это привозили. И дело не только в саженцах. Времена вообще стали странными. Я вот вспоминаю, когда дед мой строил дом нам, себе, там, маминым братьям, моим дядькам. Мы все экономили как могли. Во-первых, выписывали кирпич на заводе там, по более низкой цене. Потом строители не работали за деньги.
3: Стояло
2: два ящика.
3: За еду и за
2: два ящика водки.
3: Да.
2: Еда, это понятно. Водка была конвертируема. То есть это была валюта. И ей расплачивались. И я знаю, вот мой папа, он до сих пор на своем приусадебном участке использует...
3: Вот эти старые методы наши, да?
2: Да, людской труд за спиртное.
3: Оплата труда.
2: Меня всегда смешно, я удивляюсь, говорю, где ты находишь этих людей? Говорю, это, видимо, большие специалисты. Но все, что вот он мне показывал, они ему сделали, это всегда качественно. Это, правда, в Челябинске. Вот. И вот у меня в связи с этой новостью, дорогие друзья, вот
3: вопрос.
2: Что вы на даче построили, сделали с минимальными затратами? У нас был...
3: Чем можно сэкономить, ты имеешь в виду? Как сэкономить? Как вам это удается?
2: Ну, как вы сэкономили? Вот у нас был... Есть еще время? Минутка буквально. У нас с Игорьком был очень хороший знакомый, который работал на одной работе только для того, чтобы сделать дома ремонт. Потому что он с этой стройки, он тащил. И пока он свою трехкомнатную квартиру вот не сделал от и до... Я был там, действительно, очень красиво. Он работал. То есть для него это была исключительно вот работа, чтобы, так сказать, иметь стройматериалы. Которые, я не знаю, как это все там ненужное уносилось, или нужно, излишки, или не излишки. Но это как бы не наша совесть его. Вот, мы хотели спросить вас, как вы вот на даче что-то построили с минимальными затратами? Как у вас
3: с минимальными вложениями.
2: Получилось, да.
3: Научите экономить, короче.
2: Может быть, рассчитывались там какими-то услугами и так далее. Ждем ваши
0: подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников...

0: себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 миллионов 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Да все без... нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Вместе со «Стокман». Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино». Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На «Футболка Фест» в «Стокман». Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине «Стокман.ру». Спонсор трансляции «АО «Стокман».
1: Наше радио.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. У нас была тут новость, что каждый второй владелец дачи намерен потратить свыше 100 тысяч рублей на ее обустройство этим летом. И мы тут вспомнили истории, когда, собственно говоря, наши деды, отцы, родители строили дачу там за...
2: За копейки, умели экономить.
1: Не то, что умели экономить, а рассчитывались водкой. Ну, то есть выживали как могли, собственно говоря. И мы спросили вас, как вот, что недорогого...
2: Как вы экономите сейчас?
1: Построили вы и за счет чего-то, может быть, по доброте человеческой, за еду?
2: Значит, 5 лет назад купили сильно запущенный соседний участок, облагородили, снесли все лишнее своими силами. Средств не осталось на забор между соседом Ворчуном. Посадили...
1: Так, дальше.
2: Посадили живую изгородь, Саш. Ни разу не пожалели. Внешне очень красиво, и соседа вообще не видно. Экономия на заборе колоссальная.
1: Ну, кусты же тоже где-то надо было взять. Вы их своровали?
2: Слушай,
1: где-то?
2: Нет, ну, при чем тут? Мы говорили, сэкономили. Но на самом деле, если подумать, то вот те же кусты для живой изгороди, это же все равно много дешевле, чем забор.
1: Да,
2: ну, забор стоит вообще каких-то... Вот
1: должны,
2: мне надо менять в этом году забор, но это ужас.
1: Должны еще расти до такого уровня, чтобы соседа не было видно.
2: Деревня Матавла, извините, если неверно ставлю ударение, Башкортостан. Дядька за С2H5OH и дистиллят собственного производства построил баню. Та же валюта помогает ему колоть дрова и окучивать картошку. Поэтому кое-где еще работает.
1: Ну, я говорю, в Башкортостане, наверное, работает.
2: Да, слушай, я уверена, что и здесь у нас работает тоже.
1: Ничего здесь это уже не работает.
2: А ты пробовал?
1: Ну, конечно, пробовал. Ну, ты че?
2: Значит, работал в фирме Экомелт, которая закупала итальянское оборудование на мини-палетах. Когда строил баню, все размеры рассчитывал под эти палеты. Из них сделал все перекрытия. И дровницу с туалетом тоже сделал из палет.
1: Слушайте, палеты — это вообще уникальная вещь. Из них можно дом построить. Я из них сделал высокие грядки.
2: А вот Сашка тоже, видите, экономил. Наняла работников, двух парней, обшить дом сайдингом. Штукатурка питерский климат не выдержала. Цена зафиксирована, дом большой. Ну и началось. И вот это еще, и вот это, и не факт, что хватит. Ребята, давайте я вас накормлю. Там борщ, рагу и так далее. На все время ремонта. Едят черт знает как, остались в рамках первоначальной цены. Вышло дешево.
1: Да, но видите, путь к мужчине лежит через желудок от женщины.
2: Если строишь дом в сельской местности, тебе положена квота на дерево. Около 5 кубометров пиломатериалов государство компенсирует.
1: Да, мы про это не знали.
2: Серьезно?
1: Я не знаю.
2: Если в сельской местности строишь дом?
1: Это если строишь дом. Ну, в общем, надо проверить эту информацию.
2: Я кормлю одинокого соседа, он помогает мужу и мне по хозяйству. Уже больше 5 лет система работает. Так появилась беседка, дренажная система, навес под 2 машины с воротами и так далее.
1: Вот это круто. Когда есть рядом человек, который все умеет, пусть он тебе просто подсказывает, ты сам будешь делать. Но, пожалуйста, присаживайтесь, покушайте. Да, и хоп, беседка уже стоит.
2: Александр Аргульевич, хотите борщик?
1: Борщик.
2: Борщика, да.
1: Да.
2: В 80-х дед строил террасу, взял двоюродных братьев, сходили в лес за бревнами, упавшие большие ели, отнесли их на лесопилку, выкопали сами погреб. Затраты только на цемент, песок и гравий. Печку чугунную везли на тележке 10 километров. Машина появилась только через 15 лет.
1: Вот люди как хотели построить, а денег не было.
2: Ну сделали ведь, понимаешь?
1: Ну молодцы, нет, это круто.
2: Сделали же.
1: Это круто.
2: Конечно, круто. Все грядки и цветники на даче сделал муж из старых досок, которые остались от строительства дома. Очень много цветов взяла у соседей, коллег с работы. Экономия получилась внушительная.
1: Ну для того, чтобы у вас появились вот такие красивые грядки, вам нужно было построить дом, вы понимаете, что это отходы.
2: Отходы.
1: Если вы не строили дом, то не было бы грядок.
2: Слушай, вот, но главное, что все получилось. Вот все,
1: да,
2: задуманное.
1: Это самое главное.
2: Это
1: молодцы.
2: Самое главное. Вы молодцы.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей, 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
4: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления.
5: И обязательно
4: встретимся снова. Подробности на сайте ruflife.ru. 16+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над Россией больше 300 БПЛА над 12 регионами. Об этом отчиталось Минобороны. Дроны перехватывали в том числе над Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей. В Белгородской области 2 человека пострадали при ударе дрона по автомобилю, а в Краснодарском крае ранены 3. В Краснодаре обломки дрона попали в многоквартиры. Дом начался пожар. Также в этом регионе БПЛА попал в НПЗ. Пожар к этому часу потушили. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Губернатор Севастополя призвал не стоять в очередях за бензином. Прошлой ночью в город не приехали бензовозы, поэтому новые QR-коды для покупки топлива пока не выдают, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что сегодня сети ТЭС будут заправлять машины коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур и общественный транспорт. По словам губернатора, стоять в очередях бессмысленно. Когда в город поступит следующая партия топлива, он не уточнил. Пентагон допускает похищение президента Кубы Мигеля Диаса Канеля. Об этом сообщил глава Министерства войны Пит Хексет. По его словам, окончательное решение примет президент Дональд Трамп. В мае издание «Политика» со ссылкой на источники сообщило о подготовке Южным командованием США потенциальных боевых действий на Кубе. По данным издания, Белый дом разочарован, что американское давление не привело к уступкам со стороны государства. Значок «Оригинал», размещенный рядом с товаром, гарантирует, что продукция прошла проверку и является подлинной. Об этом рассказала в интервью РИА Новости основатель Wildberries Татьяна Ким. По ее словам, если рядом с товаром стоит значок «Оригинал», значит, есть подтвержденный документ, который прошел проверку и получил необходимые сертификаты. Ким добавила, что продавцы понимают важность значка, и число соответствующих отметок на маркетплейсе растет. Это значит, что увеличивается число верифицированных товаров. На заводе «Москвич» выпустят гибридные автомобили к следующему году. Однако автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН засомневался в их востребованности.
2: Это все-таки крупноузловая сборка. Машина всем нам хорошо известна. Это не новый там автомобиль, это автомобиль китайский, просто выпускающийся под брендом «Москвич». Поэтому, конечно, до 27-го года они это сделают. Вопрос, насколько сейчас будут актуальны гибриды, потому что есть ограничения по парковкам. Покупатели гибридов — это все-таки в первую очередь жители крупных городов. Не станут ли они в ближайшее время больше, так сказать, акцентировать свое внимание на машинах бензиновых или дизельных, а не каких-то современных гибридных или электрических.
1: По словам эксперта, цена на гибриды «Москвич» будет от 4 миллионов рублей. Напомню, что с 1 июня в России ужесточили противопожарные требования к автостоянкам. Теперь электромобили и гибриды можно оставлять только на подземных паркингах со специально оборудованными местами. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Авторадио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп, биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 5 минут в столице. Сегодня
2: 11. И 9 минут в столице.
1: 9 и 9 минут в столице, только хотел сказать, так классно, мне поставили новый компьютер, все вижу, цифры. Это такая ошибка. 11 июня сегодня, сегодня четверг, кстати, но день короткий, потому что завтра день России, в общем, отдыхаем мы пятницу, субботу, воскресенье, правильно?
2: Да, все верно. Пятница, суббота, воскресенье. А кто-то, кто самый хитрый, берет еще отпуск целую неделю и отдыхает, вот оно сколько, 10 дней.
1: До 32 градусов синоптики обещают сегодня синоптики, да.
2: Ну дай позавидовать.
1: Да ладно, а что завидовать-то? Вот. В самый дождь.
2: Ближайшие 10 дней, да, ближайшие 10 дней Санька будет отдыхать. Надеемся, и вы успеете, хоть и за 3 денечка, но все-таки.
1: Гадать будем очень скоро, поэтому Лукьянова предлагает сегодня вести эфир так, как она чувствует, сказала она мне. Я говорю, давай так и сделаем. Давай вот прям так и сделаем.
2: Поэтому гадаем сегодня по сказкам Пушкина, потому что, ну, у многих, наверное, сегодняшний день, он похож на пятницу, правда? Ну что, завтра выходной.
1: Ну хорошо.
2: Четверг, как пятница.
1: Хорошо.
2: Сказки Пушкина.
1: Сказки Пушкина.
2: Будут помогать нам сегодня.
1: Есть какие-то проблемы уже?
2: Вот обращается к нам наш слушатель. Готов поработать бесплатно на рок-фестивале. Масштаб как нашествие, чтобы увидеть всю закулисную кухню рок-фестиваля. Mm-hmm. Я не знаю, это, ну, проблема или, ну, скорее, это предложение. А какого рода вы мастер?
1: Да, вы кто? Ну, если фестиваль будет не масштаба нашествия, вам не звонить? Что вы хотите? Какие ваши цели? Не, ну я понимаю, увидите закулисную жизнь. Вы, наверное, ее себе такой нарисовали, что...
2: А мне кажется, иногда какие-то мечты лучше оставить мечтами для того, чтобы...
1: Я иногда, вот, знаете, есть артист, лучше к нему не подходить. Вот видеть его со стороны. Даже интервью с ним не смотреть, потому что иногда интервью убивает вообще напрочь. Вот есть он, я не знаю, там, ваш любимый комик. Вот и смотрите на его эти номера.
2: Завтра едем в Мурманск и планируем в Териберку смотреть китов. Погадайте, будет ли хорошая погода для выхода в море, увидим ли китов. Если что, 24-я страница, 3-я точка сверху.
1: А вы знаете, что мне вот интересно? Вы поехали смотреть китов, а теперь просите нас погадать. Ну, вы наверняка смотрели, какая погода. Я вообще не знаю, там сегодня сейчас киты, они выходят.
2: А бесполезно смотреть, какая погода. Вот смотришь, я вот в деревне сколько бы раз не ехала, всегда погода другая, не та, которую обещают.
1: Не знаю, куда вы там смотрите. Может быть, ты смотришь в Москве, а у тебя Калужская область? Может
2: быть, Саш, я смотрю территориально именно то место, куда
1: отправлюсь. Я всегда смотрю, вот то, что смотрю, то и происходит. Ни разу еще не было никаких ошибок. Вот с вами такое бывает, с тобой и с Игорем. Ребят, помогите. Приезжал Ют в гости...
2: Ты что душнишь, а?
1: Приезжают в гости родственники из Самары.
2: Ну?
1: На неделю. Мужу сказала, что на пару дней. Все, готовьтесь к казни. Мужу сказала, что на пару дней. Он сквозь зубы согласился. Вот теперь не знаю, как сказать. Вот довели ситуацию до патовой.
2: Что-то я пропустила. На неделю, да?
1: Да.
2: Ну что?
1: Вместо двух дней. Я думаю, что там, может быть, и недели не ограничится. Может быть, на две останутся. Для меня это загадка. Вы знаете, вот загадка. Уж пусть будет, что будет. Но зачем от мужа прятать родственников из Самары? Вот куда вы денете их еще на 5 дней? Как вы их скажете? Ну, слушай, вот так
2: люди
1: получилось.
2: Люди захотели еще остаться. Ну, лучше сразу сказать, конечно.
1: Конечно.
2: Потому что если он разозлится, он успеет отойти к их приезду.
1: А так он будет зол и на вас, и на них еще будет это все выливать. Ну или предложите ему куда-нибудь уехать. Оплатите ему путевку.
2: В Самару.
1: Ну не в Самару, куда-нибудь. Я не знаю, куда, в Москву они приезжают. Или, кстати, город не указали.
2: Есть небольшая проблема. Жена с сыном едут на дачу, а я не очень горю желанием. Обидятся они, если я не поеду или нет?
1: Это как-то сегодня это... Прям хиловато. С проблемами. Ну вы что? Ну не хотите, не ездите. Так и скажите, не надо ничего придумывать. Просто не приезжайте и все.
2: Интересно, а сын хочет? Может, сын тоже не хочет?
1: Пожалуйтесь на давление. Прикройтесь здоровьем.
0: Наша реклама.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
6: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АСАВТО. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в АСАВТО.
7: Не оферта.
8: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Наше радио. Наша. Музыка поколений.
10: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
11: с 7 до 11.
10: Подъемники
11: на нашем радио.
10: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
9: Так, так бьется сердце, так звучит наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9 часов 19 минут, а вы помните, когда я начинаю, что? Правильно, Саша ест. Друзья, у нас есть несколько проблем, и мы сейчас их озвучим. Значит, с понедельника в отпуске. Как прожить сегодня последний рабочий день? Спрашивает нас Дмитрий, отвечает Александр Арнгольч.
3: А не надо думать, что вы с понедельника в отпуске. Вы с сегодняшнего дня просто вот, я, допустим, с 12 часов сегодня в отпуске. А вы когда заканчиваете? В 6 или в 7? Значит, вы сегодня с 7 часов в отпуске.
2: Так вот, и человек спрашивает, как прожить сегодня последний рабочий день?
3: Да, ожиданиями того, что сегодня, вот когда у вас рабочий день закончен, вот этими ожиданиями заживите.
2: В 9 вечера, например.
3: Вам сказали, живите, вот как сказали. И все, ни о чем больше не думайте, как прожить. Я, правда, не знаю, какая у вас работа. Может быть, вы там горы сворачиваете, а реки поворачиваете, я не знаю. Может быть такое, что вас в какой-то момент не отпустят, пока вы не сделаете? Не может. Так что расслабься.
2: Чашечку кофе налейте себе ароматный. Правильно? Ароматного.
3: Кофе не пью, поэтому не знаю, что это такое.
2: Надо начать, Сашка. Сейчас я тебе сделаю. Ситуация. Вчера сильно поругались в семье. Дочка с мужем и я. А сегодня планировали ехать с палатками на выходные этим же составом. Подскажите, ехать или нет?
3: За что вы поругались? Мне просто интересно, вот вы втроем.
2: Ну, мало ли, собирались люди. Мало ли поводов поругаться.
3: Вы знаете, я в рилсах увидел такой пранк над родителями. Сидит отец, сидит мама, значит, посередине дочь сидит и записывает видео. Она говорит, вы сидите, пожалуйста, с лицами такими хмурыми, ну, обычными, хмурыми. Они на нее смотрят, говорят, ну, ладно, давай. И она говорит, я родилась в трудной семье. И вот нужно, и там у всех такая реакция разная. И есть семьи, которые начинают, папа начинает ругаться. Это очень смешно.
2: Ну еще бы. Слушайте, да, конечно, надо ехать и ночевать в палатке, боже мой, ну вы там и помиритесь.
3: Ты
2: в чистоте, не в обиде. Да, обязательно. Природа действует как надо. Едем в Бобруйск. Я хочу ехать на «Ласточке». Дети 9 лет. Хочет плацкартом. Я ездила так в далеком детстве. Сейчас не горю желанием. Муж, его рост 1,97 м, хочет в купе. Старший сын, 19 лет, вообще ехать не хочет. Погадайте, пожалуйста, придем ли мы к единому знаменателю или так и останемся в Москве в отпуске?
3: Вот видите, как плохо, когда в семье нет главного стержня. Нет, 9-летнего вообще не спрашивают, на чем ехать. Его вообще, демократия в семье отменяется. 19-летний, тебе сказали, я понимаю, тебе 19 лет, у тебя уже там, ты можешь на выборы ходить и так далее. Тебе сказали быть на перроне в 16 часов, все, будь на перроне. Вот и все. Ну, с мужем тут договоритесь как?
2: А вот как договориться?
3: Очень просто ехать в купе. Всем,
2: как с вами, мужьями
3: всем,
2: вообще можно всем договориться?
3: Всем четверым ехать в купе и все. А вот это, этот хочет, а этот не хочет. Это ладно, у вас двое детей. А если бы их было пятеро? У каждого спрашивать, как нам ехать?
2: А на камень-ножницы.
3: Какой камень-ножницы? Как я сказал, так и будет.
2: Ну это прям честно. Камень-ножницы.
3: Да не надо нам честно. Плацкарт — это отличная идея. Купе — это прекраснейшая идея. Тем более, они не ездили ни разу в поезде. Не хочет он. В 9 лет от тебя даже не спрашивали. Тебя одевают. Тебя возят на кружки.
2: В 9 лет тебя уже не одевают.
3: Тебя возят на кружки. Одевают. Но я не знаю, как у вас. Конечно, не одевают. Они сами у вас зарабатывают.
2: А, ну в этом плане одевают.
3: Да,
2: ну,
3: в прямом плане. Ты ходишь тупо за родителями в 9 лет. И дальше.
2: Саша, давайте давление померим.
3: Я просто... Испарина на лбу. Мы его спросили.
2: Я переживаю за тебя.
3: Мы его спросили, он не хочет. А сколько ему лет? 9.
2: Друзья, пишите нам свою проблему, будем гадать.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Да все без...
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: 23 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие. Фестивали.
0: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Гарантия 117 774 668 98 40. 18+. Общий срок.

0: Или нет? Даш, доброе утро.
1: Доброе утро, ребята.
0: Очень приятно вас слышать. Что у вас там случилось такое страшное?
1: Дочь подросток. Вчера так получилось, что муж пока был на работе. Она нахамила сильно при друзьях мне, маме. И я ее наказала, добрала телефон. Муж пришел с работы, она ему нажаловалась. И он встал на ее сторону и отменил сам мое наказание. Вернул ей телефон. Папа хороший, мама плохая. Узнав это, я пошла разговаривать с мужем. Естественно, мы поругались напрямую еще с ним.
0: О, Господи! А сколько дочке лет?
1: 13.
2: Слушайте, ну, во-первых, рост, ребенок-подросток, это отрицание родительского авторитета, абсолютно точно. И вы для него сейчас, ну, он на вас тренируется. Как он будет дальше расправляться с людьми, там, общаться с ними и так далее. Только на маме это возможно. И с этим ничего не сделать. Это просто временное такое явление. Я понимаю, что говорю сейчас вещи абсолютно правильные. Вот. И, может быть, слегка заумные, но это так, с этим вот ничего не поделать. Вы для нее прям объект для тренировок. Именно при... она никому не сможет вот так же нахамить, как вам. Никому. Вот это, потому что вы раскрыли эти двери, это естественный, то есть вот этот путь доверия, который существует между вами и дочерью, это все естественно. Понимаете, да? И сейчас тут отец, конечно, вообще красавец. Вот так не делается.
0: Да, папка, конечно, так нельзя было делать.
2: Вы ему должны по щеке чем-нибудь провести. Вот, потому что...
1: Я боюсь, он высокий.
2: Да ничего страшного, пусть присядет. Пусть присядет, потому что...
0: Дорогой, сядь.
2: Потому что все-таки линия родительская должна быть одна. Но ты не видел.
0: Да, так нельзя делать, конечно.
2: Вообще, ему сколько лет?
1: 40 скоро.
2: А так он сам еще мальчишка. Наказать его тоже.
0: Заберите у него телефон тоже.
2: Его наказать на колени, на щебень, потому что так дела не делаются.
0: Вообще нельзя, да. Если один родитель наказывает, второй, даже если считает, что кто-то не прав, ну, нельзя так себя вести. Надо держать одну линию, безусловно. Это, конечно.
2: А дочь в результате должна, ну, сейчас, наверное, она этого не сделает, но все-таки должна извиниться. Вот и все. Потому что может остаться...
1: Я надеюсь, они вас слышат сейчас.
2: Может остаться не только без телефона. Она должна это...
1: Еще?
2: Ну, много чего можно забрать у ребенка.
0: Дочка, конечно, не права.
2: Но она сейчас этого не понимает.
0: Она сейчас этого не понимает, но поймет.
2: У нее шлем на голове, она сейчас вообще этого не понимает. Вам нужно пережить это вот с 13 там, до 17, до 18.
0: В общем, мы на вашей стороне, Даша.
2: Да, давайте гадать. Но ехать, я считаю, надо, потому что, ну, в конце концов...
0: Помириться надо вам всем.
1: У нас еще завтра годовщина свадьбы с мужем.
0: О, Господи.
2: Вот, тем более, вы должны ждать и сделать мину, если ничего не будет. Прямо из палатки его выставить на комаров.
1: Ой, спасибо, ребята.
2: Ну, давайте, номер страницы, номер строчки.
1: А, давайте, 8-я страница, 27-я строчка. Ну, сверху, наверное.
0: Так. Ситуация, значит, вчера сильно поругались в семье. Дочка с мужем и я. Сегодня планировали ехать с палатками на выходные этим же составом. Подскажите, ехать или нет?
2: И царица хохотать, и плечами пожимать. Вот видите, царица же это вы. Я думаю,
1: да,
2: знаете...
1: Да, это я.
2: Да, ну вот.
0: Конечно.
2: Поэтому либо, значит, ехать этим же составом, либо состав сменить и уехать.
0: И ехать все равно.
2: Если есть такая возможность.
0: Ну, мы желаем вам помириться и вас наступающим вашим личным праздником. Конечно, мужу выговор. Чего? Так нельзя было делать. Вы не правы в этой ситуации.
1: Ребята.
0: Все,
1: хорошо,
0: обнимаю вас,
2: хорошо,
0: Даш.
2: Хорошо вам отдохнуть.
0: Да, хорошего отдыха и еще раз с наступающим праздником.
3: Подъемники на нашем радио.

правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 9 часов и 48 минут в столице. Сегодня у нас 11 июня. Сегодня, кстати, стартует чемпионат мира по футболу. Поэтому первый матч, по-моему, Мексика. Первый матч Мексика-ЮАР. Если я не ошибаюсь. Да, точно, Мексика-ЮАР.
3: Я не помню.
2: Тоже, ты же футбольный болельщик.
3: Ну я, да, я за компанию с парнями со своими.
2: Показуха.
3: Конечно, будем смотреть.
2: Показуха, короче.
3: Причем тут показуха сразу? Я искренне радуюсь каждый раз, когда болею.
2: Смотрите, больше половины работающих россиян еще не ходили в отпуск.
3: Ну.
2: Ну вот, и когда пойдут, непонятно. При этом 5% летом уже отгуляли свой отпуск целиком. А еще 32% израсходовали отпускные дни частично. Мы, ну тут приводится статистика, почему люди не хотят идти в отпуск, там многие из-за кризиса в мире якобы не едут за границу и предпочитают
3: да не
2: отдых здесь, а кто тебя не отпускает в отпуск?
3: Ну при чем тут я? Я тебе говорю про многих. Но есть люди, которых не отпускают в отпуск.
2: Мы создали опрос, дорогие друзья. Пойдете ли вы в отпуск этим летом? Пишите слово «опрос» и «нет» из-за денег, «да» или «уже был».
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Наша. Музыка

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге выросло до 5 человек. Возбуждены уголовные дела в отношении водителя и директора транспортной компании. Оба задержаны, сообщил региональный следственный комитет. По версии следствия, ДТП спровоцировал водитель автобуса, который проехал на запрещающий сигнал светофора. У 5 пострадавших граждан были диагностированы переломы, ушибы и гематомы. Авария произошла накануне. Автобус частного перевозчика столкнулся с легковушкой в центре города, выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Погибли 4 человека. Ближневосточный кризис может перерасти в полномасштабную войну. С таким заявлением выступил генсек ООН Антонио Гутерреш. В публикации в соцсети X он выразил опасение, что война может выйти далеко за пределы региона. По его словам, на этой неделе произошли более масштабные атаки и дальнейшее ухудшение ситуации, в результате чего перемирие больше напоминает конфликт малой величины. Гутерреш сказал, что нельзя преуменьшать риск того, что ситуация перерастет в полномасштабную войну. Все стороны должны работать над дипломатическим урегулированием. ЦБ на следующей неделе может снизить ключевую ставку лишь на 0,5%, рассказал НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
2: Это будет зависеть исключительно от того, как будет складываться, ну, очень много факторов. Вот бюджетный дефицит, внешнеэкономическая конъюнктура, у нас бюджет очень сильно проинфляционный. С такой инфляцией ставка должна быть 12% для того, чтобы подавлять ее, не давать ей разгуляться. Почему так получается? Очень просто. Вы дрон сделали, запустили, его нет. А деньги есть, которые не обеспечены ни товарами, ни услугами. Я думаю, что Банк России будет действовать, исходя из своих компетенций, снизить ставку на 0,5%.
1: Президент Владимир Путин ранее на совещании с членами правительства заявил, что успехи в борьбе с инфляцией позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Из горящего здания музея «Панорамы» обороны Севастополя удалось вынести несколько фрагментов полотна. Они серьезно повреждены. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС. Пожар после падения БПЛА на здание полностью ликвидирован. Музей попал под удар дронов в ночь на среду. Все исторические фрагменты полотна художника-баталиста Франца Рубо не повреждены. Так как в музее экспонировалась копия «Панорамы», она была написана в 1954 году группой советских художников. Россияне не воспринимают ИИ как угрозу для своих рабочих мест. Они полагают, что он не сможет их заменить, рассказал РИА Новости гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, в отличие от американцев и европейцев, которые воспринимают ИИ как угрозу для своих рабочих мест, россияне – технооптимисты. Глава ВЦИОМ добавил, что россияне в основном используют нейросети для генерации смешных видео. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня что? Сегодня 11 июня, сегодня четверг, впереди праздничные выходные. С чем мы вас поздравляем? Сегодня у многих короткий рабочий день, это тоже может не радовать. Лукьянов, у тебя сегодня длинный рабочий день, ты в курсе, да?
3: Почему это у меня длинный сегодня рабочий день?
2: Потому что твоя электричка на дачу уходит слишком поздно.
3: Это ужас,
2: поэтому
3: слушайте, я считаю, что надо
2: здесь
3: навести порядок в расписаниях, чтобы можно было раньше уезжать. Давай, мы спросили, что? Пойдете ли вы в отпуск этим летом, вот да. Буквально за несколько минут до завершения предыдущего часа у нас были варианты ответов: нет, не пойду из-за денег, да, пойду или уже был, и 78% пойдет в отпуск этим летом.
2: Но 16% из-за денег не идут.
3: Да, и 6% уже тех из вас, кто уже были в отпуске.
2: Угу, угу.
3: Да, ну вот, ну что ж, такие результаты.
2: Давайте заглянем в календарь. Что сегодня в календаре у нас? Какие даты?
3: Международный день игры.
2: Сегодня, кстати, начинается чемпионат мира по футболу. Я с удивлением узнал, что в Канаде есть сборная по футболу. Это, наверное, те, кто... Ну, это те же шутки уже были про плохих хоккеистов.
3: В Санкт-Петербурге в этот день, в 1858 году, был освящен Исаакиевский собор.
2: Угу.
3: Про Феодосию Колосятницу можно рассказать?
2: Господи!
3: Ну, это народный календарь, Саш, ну что? Есть люди, которые живут, между прочим, по народному календарю.
2: Мы же боремся за молодость, за омоложение шоу. Я даже на велосипед сел, а ты со своим гусятником этим.
3: Вот и что, к чему тебя это привело, твой велосипед? Саша уже рассказывал про свои разбитые ноги сегодня с утра. Так, ну что, какая тема? Во что будем играть?
2: Ну, почитайте еще.
3: Так нечего уже читать, Александр. Надо было заранее готовиться. Что ж теперь читать?
2: Ну, Лукьянов, ты вот, конечно, первый раз вообще. Говорит, у нас новости закончились. Как так можно?
3: Да не новости закончились, а праздники закончились. Ну, я могу, конечно, тебе сейчас что-нибудь придумать.
2: В Москве начался соляной бунт. Тема – соль.
3: Тема – соль?
2: Тема – соль, Ян. Тема – соль. Давайте, у кого соленая шея.
3: Саша!
2: Ладно, хорошо, давайте.
3: Те, кто любит солененькое, против тех, кто любит сладенькое. Что? Ну что я тебе сказала?
2: Ты все правильно сказал, я про соленую шею. Да, даже вот все-таки я юморист, конечно. От Бога.
3: Главное, что тебе весело. Сам пошутил, сам посмеялся. Прекрасно.
2: В этом-то есть вся соль, прошу прощения, за этот каламбур. Давайте, кто любит солененькое против тех, кто любит сладенького? Кого тянет на солененькое, кроме тех, против тех, кого тянет на сладенькое?
3: Да, все так. И разыгрываем, друзья, у нас есть, кстати говоря, прекрасный подарок.
2: Разыграем экскурсию на наше радио.
3: Разыгрываем экскурсию на наше радио.
2: Прекрасно. Да, разыграем экскурсию. Ждем ваши заявки. Телефон у нас сегодня работает.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Совсемпроект» декларации на сайте наш.ком.рф.
8: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
11: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте ruflife.ru. 16+.
12: Записывай. Запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
14: Наше радио.
15: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
16: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
17: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть. Кто у нас на связи?
3: У нас на связи Сергей, любит соленое, постоянно все досаливает. Сергей, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Сегодня нечетное число, поэтому преимущество у нас у первого игрока. В крупнейшей в мире соляной равнине в Боливии в сезон дождей тонкий слой воды покрывает соль, и поверхность становится идеальной. Какое название получил этот природный объект? Соляная гладь, зеркало небес или зеркальная пустыня?
4: Давайте зеркало небес.
2: После дождя поверхность становится идеально гладкой, отражает небо как зеркало. Зеркало небес. Что такое соляной диапир в геологии? Это соляной родник на поверхности Земли, соляной купол, структура, где пласт соли всплывает сквозь более плотные породы, или это трещина в земной коре, по которой течет соленая вода?
4: Трещина в земной коре.
2: А это соляной купол, структура, где соль всплывает сквозь более плотные породы. Из-за низкой плотности соль ведет себя в толще пород почти как вязкая жидкость, как молочко сгущенное. Ну, чуть гуще. Ну что ж, вы оставили один шанс для соперника. В 20 веке одна лондонская компания выпустила в продажу оригинальный продукт, который рекламировался как соль, полученная из этого. Из чего? Из человеческих слез, из росы папоротников или из пота знаменитостей?
4: Из первого варианта.
2: Из человеческих слез. На самом деле в баночках была обычная морская соль. Ну, это правда, из человеческих слез. Вот такая была рекламная кампания.
3: Так, ну что, у вас два верных ответа. Это значит, что вашему сопернику или сопернице предстоит дать нам три верных ответа, чтобы победить.
2: Да.
3: Прекрасный у вас, Сергей, результат. Теперь ждем сладкоежек, друзья.
2: Да, тех, кто, ну, видимо, от сладкого, может быть, имеет лишние килограммы.
3: Или да. Не обязательно так.
2: Мне кажется, это...
0: Подъемники на нашем радио.
5: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть дальше. Кто у нас на связи?
3: У нас Андрей на связи. Андрей Сладкоежка, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: А вы имеете лишний вес?
4: Нет. Я при росте 1,80 м вешу 80 килограмм.
3: Завидую, Саша.
2: Ага, ну
3: как вы это делаете?
2: Это плохо.
4: Если честно, ну я не знаю, как так получается.
2: Да ничего не делает. Такой
3: метаболизм человека.
2: Да. А сладкое-то вы что у вас самое любимое сладкое? Может быть, это и не сладкое вовсе?
4: Все сладкое. И пирожные, и конфетки.
3: Мороженое, пирожное, как там было в нашем любимом мультфильме.
2: В древнем Риме олицетворением соли была богиня...
3: Сейчас, подожди, у Сашки зрение плохое. Подожди, сейчас человек подъедет поближе к экрану.
2: Богиня Салюс. Богиня Салюс. Которой приносили жертвой. А что символизировала соль?
3: Точно Салюс, Саша?
2: Салюс. А что символизировала соль в Древнем Риме? Богатство, здоровье или чистоту и силу?
4: Богатство.
2: Так, здоровье. Правильный ответ – здоровье. Вы только что проиграли в нашей игре, дружище. Только что проиграли. Я ведь вас тянул. Какой российский водоем называют всероссийской солонкой из-за огромных запасов соли и масштабной добычи в ней? В нем Каспийское море, озеро Баскунчак или озеро Ильмень?
4: А Баскунчак.
2: Одно из крупнейших месторождений самосадочной соли в России.
3: А я-то была.
2: Ну и что?
3: Там круто вообще. Если вы не были на озере Баскунчак...
2: С тех пор у тебя шея соленая.
3: А ты пробовал, да, Саша?
2: Вкус и цвет морской соли полностью зависит от места добывания. Какая морская соль является самой ценной? Серая, розовая или желтая?
4: Розовая.
2: Серая. Серый цвет – прямое следствие содержания в соли, океанической глины и микроскопической целебной водоросли. Вы проиграли, но хорошего вам дня.
3: Да.
2: Зато вы вон, сладкое можете есть.
3: Без угрызения совести. Да. Это, я считаю, что самый лучший бонус на свете. Ну, а мы поздравляем нашего первого участника, Сергея. Ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии.
2: Да, хочу, чтобы вы сегодня съели блинный тортик из магазина вкусного. Ну, просто съешьте. Если человек может, пусть съест, Ленка.
0: Подъемники на нашем радио.

0: знать.
1: Наша реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов 34 минуты в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. У нас совсем осталось немало времени, но мы напоследок хотели вам
3: Мы держимся.
2: Сказать, да. Ну, во-первых, дорогие друзья, мы хотели вам сообщить о том, что вчера пришла эта новость, что баскетбольный ЦСКА в 13-й раз в своей истории стал чемпионом единой лиги ВТБ. Команда держала победу над Униксом в 4-м матче финальной серии плей-офф. Мы поздравляем команду. Что, Лукьянова?
3: Лукьянова делает такие глаза. Я просто что-то у меня нашел. Ты сейчас слышал что-нибудь?
2: Нет, я не слышал. Только ты хорошо слышишь.
3: Это у меня что-то включилось в ушах.
2: А, так вот, извините за это внутреннее. Просто я думал, что ей плохо, нужно вызывать скорую. Вообще было бы прикольно вот так вот в прямом эфире.
3: Знаешь что?
2: Ну, не дай бог, конечно.
3: Негодяй.
2: Да. Так вот, мы поздравляем баскетбольный ЦСКА. А футбольных болельщиков мы поздравляем с тем, что начинается мировой чемпионат по футболу. Он будет проходить в Мексике, в Канаде и в Америке, да, по-моему?
3: Что ты меня так смотришь?
2: Ну, ты же у нас футбольный фанат. Я обожаю мировые первенства по футболу.
3: Ну, классно, я тоже посмотрю с удовольствием.
2: Единственное, что время будет неудобно. Сегодня первый матч, он будет в 22 часа по московскому времени. А спросить мы вас хотели вот о чем. В России в прошлом году аномальная прибавка в весе была зафиксирована почти у 3 миллионов граждан наших с вами. Тех, кто завтра будет отмечать День России, была зафиксирована аномальная прибавка в весе у 3 миллионов граждан. Сколько не аномальная прибавка в весе? Мы вообще, я молчу. Так вот, мы хотели вас спросить, а вот вы сейчас, дорогие товарищи, потому что зная, вот сколько мы с вами вместе общаемся, да, вот на протяжении этих не одного десятка лет, мы, каждый из нас вечно с чем-то борется. Но у меня так. Я вся жизнь борьба.
3: Я борюсь с дедулей.
2: Я человек зависимый, я вот, ну, у меня так, и в этом же не я виноват, а так устроен мой организм. Вот, я рожден для борьбы. А кто-то рожден просто прожить серую жизнь, да, Янка? А кто-то вот рожден для борьбы. И мы хотели спросить вас. Друзья, а вы сейчас с чем-нибудь боретесь? Не обязательно с весом лишним, я не знаю, там, ну, кто-то борется с опозданиями, да? Кто-то борется, там, с курением.
3: Так.
2: Ну, много чего, с чем мы боремся.
3: Ну, конечно. Причин и поводов, и всего остального, ну, может быть огромное количество. Друзья, с чем вы боретесь в настоящий момент? Вот о чем мы хотим вас спросить, и мы с удовольствием почитаем ваши сообщения.
2: И, конечно, есть ли люди, которые отпустили ситуацию?
3: Которые не борются вообще ни с чем?
2: Вообще ни с чем. Они сказали, да ладно, пусть.
3: Как, и так хорошо.
2: Как есть, так есть, да.
3: Да.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать. Не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти. Но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. 10 часов 46 минут в столице. Мы вас спросили
2: о борьбе. С чем вы боретесь в настоящий момент?
1: Да, потому что в России аномальная прибавка в весе была зафиксирована у наших граждан. Давай.
2: Всю жизнь борюсь с собственной застенчивостью. Порой есть отличный результат, но борьба продолжается.
1: Слушайте, но с застенчивостью есть отличный дедовский способ. Правда, можно перегнуть палку.
2: А я не вижу ничего плохого, кстати, в застенчивости. Порой застенчивые люди гораздо более симпатичные.
1: Да, это подкупает. Так что сделайте это своим плюсом.
2: Борюсь с травой на участке. Если проиграю, придется бороться вечером с женой. Но лень, жара и пена берет верх в этой битве.
1: Я надеюсь, вы косой косите, а не триммером в 9 утра на даче. Это хочется поспать, послушать птиц, выйти в трусах. Постоять, просто подышать. Тут
2: я лениво борюсь с ленью, лишним весом, шопоголизмом, самоедством и перфекционизмом. Кто из нас в этой мировой войне побеждает, не знаю, но думаю, что лень. Борюсь с вечерним желанием наесться, особенно сладкого.
1: Да, есть такое. Хочется всегда почему-то, оно тянется.
2: А мне, кстати, с утра больше хочется есть, чем вечером.
1: Сладкое?
2: Вообще, в принципе, есть.
1: Не, просто вот этот союз сладкого, соленого и жирного, это же вот, ну, само по себе соленое, оно же не вредно. Вот в составе, где есть и сахар, и соль, и жир, все это приводит к чему?
2: Комбо.
1: Комбо, да.
2: На всем известном сайте работодатели ищут молодых 30-летних, но чтобы старшая работа был 20 лет. Плюнула, пойду в магазин работать возле дома. Не буду тратить время на дорогу, деньги и нервы. Вот с работой, видимо, человек борется, видишь?
1: Не, ну что это такое? На самом деле, откуда у 30-летних большой стаж?
2: 20-летний опыт работы, да. Борюсь с пивным алкоголизмом. Каждый божий день, уже 5 лет, вечером выпиваю после работы из спортзала 2 полторашки пива. Каждое утро говорю, все, хватит. Каждый вечер, ты молодец, ты поработал, потренировался, выпей.
1: Минздрав предупреждает, дорогие друзья, вот то, что мы сейчас прочитали, это яркий пример алкоголизма. Лукьянова была вообще на самом деле в шоке тут вне эфира.
2: Но это прям много же.
1: Я говорю, Ян, так это же немножко там, ну что, 6 кружек. Это на самом деле это много, да.
2: Это очень много. В данный момент борюсь со сном и проигрываю, а по жизни идет как идет.
1: Остановитесь, поспите.
2: Борюсь ежедневно с плохим настроением, с чувством одиночества, с ленью, с лишним весом. Борюсь с 2 кубами заготовок под Буратино, нам написал Николай.
1: Это все один человек написал?
2: Нет, это разные люди, я просто объединила. Вот про Буратино мы тут озадачились. Это вы лимонад имеете в виду, или вы Буратино будете строгать? Потому что фотография дров.
1: Или это оружие?
2: Чего?
1: Все,
2: Саша,
1: хорошего.
2: Иди в отпуск. Прям иди.
1: Люблю вас.
2: Не скучайте.
0: На нашем радио. Наша реклама.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
4: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В честь Дня России 12 и 13 июня платные парковки в Подмосковье будут работать бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба областного Минтранса. В воскресенье они будут бесплатными везде, кроме тех парковок, где предусмотрен платный тариф по воскресеньям. В Москве также все парковки будут бесплатными в пятницу и субботу. Аэропорт Внуково отправляет и принимает рейсы по согласованию в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Об этом сообщили в Росавиации. Возможны корректировки в расписании рейсов. Мэр Сергей Собянин сообщал утром, что сбито как минимум 15 дронов, летевших в сторону Москвы. Ограничения на полеты утром вводились и в аэропорту Домодедово. ФСБ отчиталось о предотвращении теракта в московском регионе. По версии ведомства, иностранный гражданин скрывался в странах Евросоюза от уголовного преследования. Там же его завербовали и в феврале этого года отправили в Россию. Ему пообещали содействие получению статуса беженца в ЕС, но для этого он должен был застрелить российского военного в московском регионе. Как заявила спецслужба, после задержания мужчина признался в планируемом преступлении. Зона отдыха с бассейнами, шезлонгами и балдахинами открылась на Северном речном вокзале. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. По его словам, особое внимание власти уделили безопасности и комфорту. В пляжной зоне дежурят профессиональные спасатели, работает медицинский пункт, а вода проходит через современные системы очистки. На территории работают бассейны разной площади для детей и взрослых, несколько сотен шезлонгов и пляжных кроватей. Вместимость всей зоны отдыха до 1500 человек. Также там есть рестораны, раздевалки, душевые и камеры хранения. Фестиваль пионов проходит в Москве. Он открылся в саду дома Клюева в московском зоопарке. На выставке представлены более 300 видов цветов, в том числе самые редкие и еще ни разу не представленные. Пионы привезли специалисты со всей страны. Фестиваль соберет в столице лучших селекционеров и коллекционеров. Экспозиция будет открыта до 17 июня. Для выставки организован отдельный вход. В московском регионе в выходные температура воздуха вернется к средним многолетним значениям, рассказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
2: Жара будет уходить постепенно под аккомпанемент кратковременных дождей и гроз. В пятницу еще жаркая погода, хотя и под конец дня не исключены очень локальные грозовые дожди. В субботу уже и количество дождей, и они могут повсеместно пройти, и температура 26-28 градусов. В воскресенье этот процесс возвращения погоды в нормальное состояние завершится не без кратковременных дождей и гроз. Температура понизится до 21-23 градусов.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Я откуда?

0: наша реклама.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Севастополе после падения обломков БПЛА произошло 5 пожаров. Ночью над городом сбили 33 беспилотника, сообщил глава города Михаил Развожаев. Одна женщина получила осколочные ранения. В городе горели трава, лес, автомобили и перебитая осколками газовая труба. Также были повреждены 8 многоквартирных домов в Гагаринском районе и 2 на Корабельной стороне. В разных районах города обломками БПЛА повреждены 5 частных домов. Взрывной волной выбило стекла в кафе на улице Репина. 51-летний житель Красноярска, расстрелявший компанию людей из-за громкой музыки, имел разрешение на оружие. Об этом рассказали ТАСС в Следственном комитете по региону. По данным ведомства, с компанией нападавший ранее не был знаком. Мужчина приехал в гости к матери, уточнили следователи. ЧП произошло минувшей ночью в одном из поселков. При стрельбе погиб один человек, еще трое ранены. Нападавший задержан. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с НСН выступил против эвакуации не мешающих никому автомобилей.
2: Самая частая жалоба – это, собственно, эвакуация. Когда эвакуируют транспорт, который не мешает никому, может быть, он неправильно припаркован, но это не значит, что обязательно его нужно эвакуировать. Сейчас у нас есть примеры, когда транспорт эвакуируют просто с территории жилых комплексов. Это когда человек находится на закрытой территории и может припарковать машину по каким-то причинам для разгрузки, например, или еще для чего-то, не на разлинованном слоте эвакуаторы заезжают на эту территорию, утаскивают автомобили. Наверное, это уже за пределами разумного. Либо это все в каком-то сговоре между управляющей компанией и эвакуаторщиком.
1: Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что водители должны иметь больше возможностей на то, чтобы остановить эвакуацию их машины. Например, 15 минут, чтобы принести документы или взять их из салона, когда автомобиль уже погружен на эвакуатор. Главной причиной стресса на рабочем месте в этом году стало ощущение нестабильности и непредсказуемости. По данным исследования HeadHunter, об этом сообщили более 40% сотрудников российских компаний. На втором месте среди факторов стресса – отношения с руководством. При этом заметно выросла значимость атмосферы в коллективе. Доля работников, которых беспокоит обстановка в команде, увеличилась за год с 30 до 35%. Эксперты связывают эту тенденцию с высокой чувствительностью сотрудников к качеству рабочих отношений в условиях неопределенности. В жаркую погоду особенно важно помнить о мерах безопасности, даже если вы находитесь не на курорте, а в городе, рассказал в пресс-центре НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, при температуре воздуха выше 30 градусов можно получить ожог кожи или тепловой удар. Поэтому загорать рекомендуется в утреннее и вечернее время, делая перерыв на период максимальной солнечной активности с 12 до 16 часов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Сделано в России.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Даже не пробуй здороваться. Я выключил пока тебе микрофон. А если... Слушайте, какая потрясающая штука, когда бразды правления у тебя. Это так удобно, когда ты нажимаешь на нужные кнопки, человек появляется. Так вот, Алиса Михайловна, прежде чем ты начнешь говорить, я должен сказать, я никогда... Если бы я не знал, что ты не пьешь, я бы подумал, что у тебя жуткий сушняк. Потому что кружка воды просто влилась сейчас по полной программе в себя, причем абсолютно не моргая, даже не глотая. Как-то кофть и одним таким потоком потекла. Все, я включил тебя. Здравствуй.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
2: А причина в том, что я забыла, что я оставляю сегодня машину мужу, чтобы мы потом на двух машинах не ездили туда, куда не надо. Туда, где нет парковки. И выходя из дома, я вдруг до меня это дошло.
1: Ага.
2: Такси было ждать 10 минут. Я понимала, что я не успеваю на такси
1: и
2: никак.
1: И ты пешком.
2: Я как втопила, я вспомнила все свои бегунческо-легкоатлетические достижения. И я не знаю, каким чудом, но люди, кстати, оглядывались на девочку, бегущую в летнем платьице, а платьице-то мне сегодня вообще не предполагало общественного транспорта.
1: Да, я теперь просто тоже... Я сочувствую этим людям, которые вдруг забыли, куда они идут, после того, что они увидели.
2: Особенно, когда я бежала вверх по эскалатору, придерживая пятую точку рукой, чтобы снизу не было слишком живописно.
1: Да. Поэтому, люди, если вы вдруг чего-то тормознули, знаете, это вовсе виновата, никто другой.
2: Вот я сейчас ехала, дед застрял в дверях.
1: Да. А до этого он не был дедом. Он был среднего возраста мужчиной. Он просто посмотрел, посидел и скукожился. Ладно.
2: Да, я после пробежки, это зрелище не для слабонервных.
1: Да ладно, шикарно выглядишь.
2: Спасибо.
1: Итак, друзья, я тут знаешь, какую тему придумал? Думаю, ну сейчас вот ты сейчас летишь, а я подумал, слушай, мы очень часто берем тему, которую... В общем, которая дает возможность нашим слушателям выговориться. Иногда вот что-то такое сказать, пожаловаться.
2: Да.
1: Вроде полегче, чтобы не тащить это, собственно говоря, в дом, в семью и там раздражаться. Но мы давно не делали тему. А что именно вам нравится на вашей работе? Вот общий процесс. Давайте его представим в виде прямой или в виде колбасы. Большого батона колбасы.
2: Колбаса.
1: А какой кусочек этой колбасы вам нравится вот больше всего? Ясно дело, что у вас есть коллеги, есть какие-то утренние ритуалы. Ну, хотя нет, вот уже утренний ритуал, это, может быть, тоже уже засчитывается. Вот что вам в ходе вашего рабочего дня или, может быть, месяца там, или вашего года, что больше всего вам нравится в вашей работе? Вот вы прям ждете, когда настанет этот момент, чтобы начать выполнять эту работу, либо эту какую-то вот, ну, какие-то действия.
2: Я знаю, что тебе нравится. Когда я влетаю, начинаю опять оправдываться, почему я влетела за 15 секунд до эфира.
1: Нет, вообще не нравится. Но мы на эту тему поговорим. Чуть-чуть позже,
2: серьезно
1: немножко другая
2: поговорим.
1: Тема. Серьезно поговорим, да. Mm-hmm. Вот ты сейчас перестанешь быть такой красивой, и мы, собственно, поговорим.
2: Не перестану.
1: А то этот старый дед был я. Итак, друзья, за что вы любите свою работу? Какие моменты, какие нюансы, какие действия, или, может быть, сама работа? Пожалуйста, пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamяти.ru.
6: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
7: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
8: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте ruflife.ru. 16+.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Знаете ли вы... Экспедиция «Аполлон», программа лунных исследований космического агентства НАСА, просуществовала до 70-х годов прошлого века и была закрыта из-за финансирования. Проблемы возникли еще на стадии полетов. Из-за огромного риска для жизни страховка членов экспедиции стоила целое состояние. Но астронавты нашли оригинальный выход. Они оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов, стоимость которых в случае смерти становилась бы баснословной. И не ошиблись. Сейчас такой страховой конверт на аукционе стоит приблизительно 30 тысяч долларов.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Радио.

0: А мы вот так вот неожиданно врываемся в эфир, потому что можем. А мы можем себе взять и позволить такие вещи.
1: Да, и это, именно в этот момент вместо отбивки я чихнула.
0: Да, и поэтому сбила просто отбивку, все.
1: Да, ее снесло.
0: Чихом снесло.
1: Мы спросили у вас, дорогие друзья, что вам больше всего нравится на вашей работе? Вот какое вот такое вот что-то одно, почему-то Ленский сравнил с колбасой, и теперь мне хочется колбасы.
0: Ну, потому что голодно тоже. Я тоже не завтракал еще, успел вот приехать пораньше.
1: Молодец.
0: Да.
1: Привет.
0: Так же, как и ты. Приехала пора.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Только я ехала, ты бежала. Чувствуешь разницу между нами? В тебе еще есть силы, а я уже тот старый...
1: Были силы, они вот
0: были. Были силы. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
1: Чего употребление?
0: Ну, я просто про... Неважно, лишний раз уже не буду говорить. Ты прекрасно. Вот,
1: да. Привет, мне просто нравится моя профессия. Сварщик-слесарь, но как бонус цех в лесу. Если не хочу ехать на машине или автобусе, то час ходьбы через тот же лес. Прочистить легкие, самое то.
0: Я думала, что... А лес какой у вас? Лиственный или хвойный? Хвойный это вообще, тем более в жару, это прям говорят, организм восстанавливается. Мы же не зря леса сажаем.
1: Я бежала 1,5 километра через лес.
0: Вот.
1: Я до Белокаменной бежала, реально по лесу.
0: Где мои пирожки?
1: Волк съел.
0: Красная, ага.
1: Больше всего мне в моей работе нравится, когда приходит смс из банка 2 раза в месяц. Кто-то очень честный написал.
0: Дальше. Я экскаваторщик. На моей новой работе мне нравится кондиционер и обед, потому что жена вкусно готовит. А вот на старой работе нравился только обед, потому что на Петрозаводске не заплатили зарплату как какой-то Чемилев и Спирин. Вот, они не выдали денег.
1: Это у нас было пару дней назад.
0: Да?
1: Да, выдуманные персонажи Чмелев и Спирин.
0: Все, понял, окей, хорошо.
1: Да, доброго дня. Мне в моей работе больше всего нравится, что мне есть куда нарядиться. А так бы сидела дома и скуфилась.
0: Не моя работа. Мне моя работа нравится, потому что человек должен быть. А вот работа, которая... Чего должен делать, нет. Вот сидишь 8 часов, кажется, чего? Мне моя... Итак, еще раз. Дубль 2. Я вроде умею читать.
1: Давай еще раз. 3, 2 раз.
0: Давайте. Мне моя работа нравится, потому что человек должен быть. А вот работы, которую должен делать, нет. А, все, то есть как бы человек есть, а ты сидишь, а работы нет. Вот и сидишь 8 часов каждый день. А кем вы работаете, скажите, пожалуйста?
1: Сидельцем.
0: Сидельцем, безработным сидельцем. Хорошо.
1: Здравствуйте, Дмитрий, Алиса. Люблю свою работу за 10 и 25 число. И все, ну, может, еще за вечер после смены. Так задумчивый смайлик.
0: Здорово, ведущий. Люблю свою работу за зарплату. Ну и то, что график не напряженный, пишет нам Евгений.
1: А я сомелье. Обожаю свою работу.
0: Да, закусывайте только. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: 1 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И за что вы любите свою работу, друзья? Как раз вот перед длинными выходными, а именно они нас ждут.
2: Я люблю свою работу за разговоры с коллегами, Мить.
1: Да я уж понял. А я за то, что рот нужно затыкать иногда вовремя, но я никогда этому не научусь. Я надеюсь, что скоро это ко мне придет с мудростью.
2: Нет. Я строитель, никогда, люблю свою работу за то, что она помогает тренировать мозг при решении ряда нестандартных задач или косяков других, или воплощать в жизнь фантазии заказчика, пишет нам Влад из Беларуси.
1: Дима, Алис, привет. У нас на работе в отделе работает дядечка, который был мужем Жанны Агузаровой.
2: О, вау.
1: Как начнет о политике говорить, на весь институт слышно. Как сочетается, я не знаю, но факт, то, что прикольно, вообще здорово, да.
2: Привет,
1: я надеюсь, не тот муж, который был нужен иногда, первый муж, который был нужен, чтобы получить прописку, чтобы можно было выступать в Москве. По-моему, такой тоже был эпизод, да, в жизни. Очень многих наших собственно, актеров театра, кино, наших исполнителей, женщин, мужчин, неважно кого, очень много такого было, потому что, раньше в Москву уж было прописку не получить, только через брак. Квоте, как сейчас мы называем, а тогда это называлось лимита.
2: Лимита.
1: Поэтому лимита, да. Все мы в какой-то степени лимита.
2: Понаехали, Митя. Да. Понаехали мы с тобой, понаставались.
1: Что поделаешь.
2: Да.
1: И нормально, слушай, какой-то, знаешь, это как вот в этом, в лоточке для яиц. Наша выемка была пуста, мы ее заняли.
2: Яички!
1: Доброго дня, душеньки. Я люблю свою работу, потому что я торгую пенным закусками к нему и сам люблю и все, что к нему прилагается. Захотел, можно себе. И Минздрав предупреждает, но

0: запрещает, пишет нам наш слушатель. Но тут нужно быть аккуратным. Все же норму нужно понимать и знать, а не всегда мы это можем. Простите, что я сейчас душню. Захотел бокальчик, захотел вот с рыбкой. Липота-то какая, красота, пишет нам Сергей из Москвы. Сергей все равно, ну, как бы...
1: Берегите себя.
0: Берегите себя, да, да,
1: вот.
0: Да.
1: А я люблю свою работу за многие вещи. За график, который можешь сам себе придумать. За шикарный коллектив девчонок, с которыми каждая встреча в радость. За творчество, за восторги заказчиков и за ту красоту, которую мы творим. Иногда просто за какой-то необычный цвет страз ткани или даже название цвета, пишет нам Татьяна из Калининграда. А Татьяна, между прочим, работает художником-инкрустатором в мастерской по изготовлению купальников для художественной гимнастики.
0: О, как интересно. Ой, слушайте, это получается в ваших купальниках, вот в этих вот инкрустированных,
1: расписных.
0: Наши девчонки в ваших купальниках наши девчонки зарабатывают золото и мировую славу нашей художественной гимнастики. Круто вообще, круто. Привет к ведущим. Люблю Аня. Просто обожаю свою работу за ее отсутствие. Проживаю свою лучшую жизнь. Пишет нам Камила из Москвы. Классно.
1: Привет, Дима, Алиса. Мне в моей нравятся коллеги. У нас с ними специфический юмор. Пошлый и чернушный настолько, что в глазах темнеет. Вроде и мерзенько, но очень смешно. Я надеюсь, это написал наш Никита.
0: Хотелось бы, но вряд ли. Как говорил Гоша из «Москва слезам не верит», люблю свою работу. Когда я туда прихожу, там начинает крутиться то, что без меня не крутилось. И да, я единственная девушка в коллективе. Люблю своих мальчишек, пишет нам наша слушательница. А что у них крутится? Не должно крутиться?
1: Пропеллер!
0: А, вот так? Так, но не должно как-то так быть. Не по анатомии это все.
1: Пишет нам кто-то коротко и ясно. Электриком.
0: Электриком.
1: Просто электриком.
0: Да.
1: Что вам нравится в вашей работе? Электриком.
0: Я люблю свою работу за то, что меня отпускают в турпоходы, да и за паничеток, пишет нам Сергей из Сергиева Посады. Пожалуйста.
1: Привет, Душнила. Вчера я был на Лубянке, в крутом месте, с кучей спецэффектов залов. Потом поехал в башню Федерация на 90 этаж. Поработал там часок, а там, блин, панорамные окна в туалете. О, я знаю этот туалет! Это в ресторане, ну, в банкетном зале. Там реально панорамные окна в туалете.
0: Я хоть надеюсь, не в зал, где люди едят.
1: В кабинках ты сидишь и смотришь на Москву. С высоты птичьего полета, господи. Сегодня проснулся в 10 утра, сейчас иду по парку с пенным в сторону ВДНХ, и мне за это платят.
0: Да кто?
1: Вы носите пенное? Он же идет с пенным, то есть не факт, что он его употребляет в этот момент. Он идет...
0: Курьер?
1: Да, приносит.
0: Вы курьер?
1: Наверное.
0: Это же прекрасная работа.
1: Приносит на праздник.
0: Люди доказали в ковид, да, что без них мы жить не можем, и что вообще цивилизация будет в больших городах парализована совершенно, поэтому, что если вы он, то ради бога, пусть вас видно из всех других башен, которые окружают башню Федерации, но неважно, пусть люди знают своих, как говорится, героев, я не знаю, это не в лицо, немножко в другую
1: лучше
0: часть
1: в лицо.
0: Тела. А тут уж как получится, знаешь, как ветер подует. Вот, и на каком этаже ты с этой башней Федерации находишься. Можно и снизу видеть, можно и сверху, можно и сбоку.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Пассажирам московского транспорта из Жары бесплатно раздадут воду. С полудня получить ее можно будет на станциях метро Измайловская, Фили, Багратионовская, Кунцевская, Филевский парк, Студенческая, Кутузовская, Пионерская и Выхино. Кроме того, воду раздадут на автовокзалах, сообщили в столичном Дептрансе. С 14 до 17 часов ее предложат пассажирам ЖД вокзалов, а также на станциях МЦД. В Москве начались единые госэкзамены по физике и обществознанию. Их сдают около 41 тысячи человек. Среди них более 39 тысяч выпускников нынешнего года, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Там отметили, что у московских школьников традиционно растет интерес к физике. Сегодня ее сдают на 5% больше учеников, чем в прошлом году. Для проведения ЕГЭ по физике и обществознанию организовано больше 200 пунктов. В столичном районе Кунцево утверждены планы по капитальному ремонту 4 жилых зданий. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. В зданиях отремонтируют кровли, обновят инженерные системы и приведут в порядок места общего пользования. В домах утеплят фасад, восстановят защитный слой бетонных конструкций. Специалисты укрепят кирпичную кладку фасада, восстановят плиты лоджии, заменят гидроизоляцию и ограждение кровли, обновят магистрали холодного и горячего водоснабжения, а также инженерные и вентиляционные системы. Все здания построены с 1976 по 89 годы. Они находятся на Рублевском шоссе, улице Маршала Тимошенко и Истринской. Символ московского зоопарка Манул Тимофей отмечает день рождения. В четверг ему исполнилось 6 лет. Как сообщила пресс-служба зоопарка, сейчас у кота завершилась разжировка. Из зимнего веса он легко похудел и весит меньше 4 килограммов. Сотрудники зоопарка подготовят Тимофею праздничное угощение, которое в ближайшее время вручат ему в вольере. Кот родился в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии в 2020 году, а год спустя он поселился в московском зоопарке. Манул прославился в СМИ, а связанный с ним термин «зажировка» вошел в мета-словарь сайта «Грамота.ру». В московском регионе выходная температура воздуха вернется к средним многолетним значениям, рассказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
2: Жара будет уходить постепенно от элемента кратковременных дождей и гроз. В пятницу еще жаркая погода, хотя и под конец дня не исключены очень локальные грозовые дожди. В субботу уже и количество дождей, и они могут повсеместно пройти, и температура 26-28 градусов. В воскресенье этот процесс возвращения погоды в нормальное состояние завершится не без кратковременных дождей и гроз. Температура понизится до 21-23 градусов.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Впереди нас ждут длинные выходные.
2: Это всегда приятно.
1: Это всегда приятно, и они не просто так, а они в честь того, что завтра уже будет День России, нашей с вами дорогой, прекрасной страны, нашей с вами Родины. В честь этого события будет очень много разных мероприятий, на которые можно там либо по телевизору посмотреть, либо сходить, узнаете, что в вашем городе будет происходить. Это всегда что-то необычное, это всегда что-то масштабное и очень красивое. И дополнительно хотим поздравить Тамбов. Потому что также 12 июня,
2: да,
1: в один день с Днем России, Тамбов будет отмечать День города. Юбилей, ни много ни мало, 390
2: Ого.
1: Лет городу.
2: Я сейчас говорю искренне, и это было не ради там, да, какой-то дрон. Ну, здорово, слушайте. Вот, Тамбов, мы вас поздравляем, если вы нас сейчас слышите. Но вы за рулем, руками махать не надо. А так мы вам машем руками, поздравляем, и хорошо, пожалуйста, отпразднуйте завтра два события.
1: Да.
2: Да. Так, что, Алиса Михайловна?
1: А завтра еще у меня джазовый концерт, осталось всего 13 билетов.
2: Это в Питере?
1: Да.
2: Где клуб, скажи?
1: Джаз-клуб Игоря Бутмана на канале Грибоедова.
2: Итак, друзья, следите, пожалуйста, в соцсетях Алисы Михайловны все это можно посмотреть. Ну, можете там в Телеграме вписать тоже Алиса Вокс. Да и вообще на всех площадках, я думаю, информация есть, да, Алиса Михайловна?
1: Да.
2: Так что, если вы находитесь в Питере или, может быть, на длинные выходные приедете, сделайте себе кайф. Конечно, понимаю, что Михайловна здесь,
1: города,
2: в Москве, а вы даже если из Москвы едете, все равно просто сделали, там просто погуляли, великолепный город. Вот, День России. Потом сходили, послушали джаз.
1: Еще завтра будет День города Ижевска и День Перми.
2: Вот.
1: Можно его тоже отметить.
2: Да, но в Питере на концерте Алиса Михайловна Вокс, а он будет джазовый. Это вау, стильно.
0: Наша реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
7: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте ruflife.ru. 16+.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Временем.
11: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. Корпорация Apple запрещает использовать iPhone на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Радио.

0: гоночные выходные.
1: Итак, друзья.
2: Дачный участок становится территорией драйва. Садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
1: Как вы уже поняли, эти выходные станут для нас гоночными выходными. Mm-hmm. И мы будем тестировать садовую технику «Чемпион», как гонщики тестируют новые болиды. Я прям, честно говоря, чувствую это напряжение и даже не буду скрывать азарт. Азарт во мне,
2: да, перед стартом. Понимаю, Дмитрий. Я думаю, что настоящие пилоты чувствуют что-то похожее перед стартом сигнала.
1: Итак, в предстоящем заезде выходного дня мы с Алисой протестируем два болида садовой техники «Чемпион». Я протестирую мойку высокого давления.
2: А я выйду на гоночный трек с электрической газонокосилкой. И поверьте, мой заезд обещает быть жарким.
1: Итак, изучая свою мойку «Чемпион» перед тест-драйвом, как истинный пилот, что тут уже греха таить, я пришел к выводу, что мой болид любит скорость, а также свободу движения не меньше настоящих гоночных машин. У мойки мощный асинхронный двигатель, защищенный от перегрузок, и заводится он, ребята, моментально.
2: Ну, во-первых, не он, а она. Мойка женского пола.
1: Я имел в виду мотор заводится.
2: От прикосновений Ленского она заводится моментально.
1: Так лучше. Здесь она. Мойка в данном случае она. Согласен.
2: А вот у меня болид, знаешь, меня впечатлил идеальным балансом заявленных характеристик. Судя по описанию, моя газонокосилка «Чемпион» легкая, маневренная, тихая. Как гоночный автомобиль уверенно входит в любые повороты, не оставляя зарослям травы ни единого шанса.
1: Я себе даже уже представляю этот момент. Старт, первый круг, и все вокруг становится чище. Машина, дорожка, бордюры, да что угодно. Я, если что, про себя рассказываю, да?
2: А трава? Трава даже не успеет понять, что произошло. Один точный проход. Газон выглядит так, как будто на нем работала команда садовников. Ну, по крайней мере, на данный момент я себе это представляю именно так.
1: Так, подождите, Олеся Михайловна, я еще кто-то потерял. Да.
2: Ну, потерялся.
1: Потерялся немножко. Кстати, как я понимаю, обе модели, вот те, что мы будем с тобой тестировать, вот техники «Чемпион», готовы к старту уже практически сразу. Никаких долгих подготовок. Достал, да. Подключил и поехал. И, по-моему, честно говоря, это очень и очень круто.
2: Да, это как в «Формуле-1». Все должно быть отлажено до мелочей. Никакой суеты, только скорость, точность и слаженная работа. Тем более мальчики не любят читать инструкции.
1: Будем честными, да. Да, мы любим собирать все, что сразу. И я уже посмотрел, там на самом деле просто подсоединяешь, все включаешь, работает.
2: Чик-трак и все, и поехали.
1: В общем, друзья, полевые испытания техники «Чемпион» уже совсем скоро. Следите за нашими соцсетями, анонсами, эфирами.
2: Да, мы будем проверять, как эти машины покажут себя в деле. С 15 числа будем публиковать видеоролики в нашем паблике ВК, а также в понедельник поделимся своими впечатлениями в прямом эфире. Пожалуйста, не пропустите, чтобы узнать, чем закончатся наши гоночные выходные. Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Олеся Михайловна, расскажи, пожалуйста, как там поется в песне твоего дружбана из Санкт-Петербурга, М. Калинина? Я никогда не летал на ракете в Сиднее, в Сиднее, в Сиднее, в Сиднее. Да. Есть такая песня, которая звучит в нашем эфире. Так вот, мы тоже недавно с тобой разговаривали насчет Австралии, что это прям, ну, какой-то другой мир, там прям другая природа с тобой.
2: Абсолютно.
1: Очень круто. Так вот, восточная, ну, там все по-другому. В Восточной Австралии на продажу выставили один из самых маленьких городов. Кулади называется он. Сейчас у всех начнется тоска у жителей Москвы просто. Давайте просто посмотрим, что там входит.
2: Город по цене однушки Валтуфьева?
1: Дайте просмотрим размер. Может быть, и в общем, несмотря на его размеры, в нем очень хорошо развита инфраструктура. Есть паб. Хочу. Мотель. Нормально.
2: Ну, смотрю, это бизнес уже.
1: И ресторан с оценкой 4 звезды. Это вам не шаурмичная возле белорусского.
2: Так.
1: А их там нет,
2: цена
1: сейчас, кстати.
2: Вопроса.
1: Население города составляет 2 человека. Вот, Кэрол Яру и Джо Корнелл. Ну, явно они не родственники, как-то разные фамилии.
2: Так.
1: Вот, они купили дом в 2023 году, надеясь на за 3 года вдохнуть новую жизнь в местность.
2: Но
1: сейчас же Яру, в общем-то, не планируют выйти на пенсию, а Корнелл переехать. Ну, видно, уже немножко заработал. Короче говоря, этот город, что входит? Подождите. Итак, новому владельцу достанутся не только приятные бонусы, но и трудозатратные задачи. По сути, он будет исполнять роль мэра города. Как вам?
2: Он,
1: ну, то есть Сергей
2: повар,
1: Собянин и Дмитрий Ленский.
2: Ательер.
1: Да, оба являются мэрами разных городов. Норм вообще, да. Вот. Необходимо будет выполнять обязанности почтальона, ну, сами себе выдавать, трактирщика, владельца магазина, администратора мотеля и повара.
2: Вот я же сказала, повар и ательер.
1: Да, раньше в этом городе проживали 300 человек, сейчас вот 2 осталось. Стоит он 19,5 миллионов. Рублей. Хочешь, я сейчас немного... Я выйду на пенсию, хочешь, я город куплю? Хочешь?
2: У меня сейчас на счету лежат деньги мужа от продажи квартиры.
1: Все, мы закончили.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Гарантия 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо и невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья.
2: Да, что?
1: Я не знаю.
2: Так все нормально же, Алиса Михайловна, все нормально. Понимаете, в нашей жизни все вообще прекрасно и хорошо.
1: Да, все великолепно. Вот мы, например, списались как раз с Калининым, пока судьба дела.
2: М. Калинин, это лидер группы «Афинаж», и не только.
1: Да, и договорились с ним по возможности встретиться в эти выходные, потому что в какой-то веке-то я буду в Санкт-Петербурге, а он-то тоже в Санкт-Петербурге.
2: А вот скажи, пожалуйста, знаешь, Алиса Михайловна, сейчас будет очень сложный вопрос.
1: У него в этом году дочка в школу идет, прикинь.
2: Круто. У Санкт-Петербурга?
1: У Калинина.
2: У Калинина. О, да. Что, дети растут чужие?
1: Ангелина Михайловна.
2: Да?
1: Угу. И у меня Виктория Сергеевна идет тоже в школу в этом году. Ха-ха. У них разница месяц, Ангелина Сергеевна.
2: Как вы здорово все. Я хотел вас спросить. Вот смотрите, в принципе, считается, творческим людям очень сложно ужиться вместе. Хотя Ростропович и Вишневская, там, как бы доказывают некоторые вещи, ну, и много-много-много людей творческих могут жить вместе.
1: Я забыла фамилию.
2: Но если...
1: У Майи Плесецкой, как у мужа фамилия?
2: Не помню. Не помню тоже, к сожалению. Но я все же продолжу. Лиза Михайловна, пожалуйста, я хочу к вам перевести, задать вам вопрос. Что такое вообще? То, что ты бегать умеешь, а я нет, это не значит, что ты должна меня усиленно перебивать вообще. Короче, скажи мне, пожалуйста, вот считается, что, допустим, если двое...

0: трое поэты, двое поэты, да?
1: Сопьются.
0: Да не факт, вот. Но оба очень яркие, оба еще друга. Что-то. Ну, мы это можем вспомнить тоже, собственно, Ахматова-Гумилева. Вот, естественно, там же вы же понимаете, да, что это как бы были величины мощные, хорошие. Вот, есть ли какая-то творческая ревность вообще? И вообще, возможно ли дружба между творческими людьми, которые работают на одном поле?
1: Слушай, возможно,
0: если она художник, он там поэт, ради бога.
1: Я поняла. Возможно, дружба, конечно, если это оба целостные, зрелые люди, потому что только целостный человек может искренне порадоваться за коллегу, если у него успех, превосходящий твой собственный.
0: Это да. А как, вот смотри, ведь мы же с тобой слышали, да, и давай мы сейчас не будем называть имена, но было это, пусть не в эфире, но мы тоже обсуждали, когда, к примеру, была целая коллаба музыкантов. Огромный. Из разных групп, из разных коллективов, которые что-то...
1: Замыкая круг. Это?
0: Нет.
1: Ага.
0: Нет, там как бы все уже были, вот. И вдруг, ну, ребята все там молодые, творческие и так далее, они всячески пытаются друг дружку поддерживать, где-то там помогать, где-то там писать совместные треки, еще что-то, а потом вдруг кто-то добивается успеха сильного. И ладно, ты рад за этого человека, и ты тоже веришь, ты вот глядя, что вот вы начали вместе, вы, в общем-то, вместе выступали в маленьких клубах на два, там, три, это самое, человека, и там двое из них были ваши родители. Да, вообще ничем не платили. Может быть, вы платили, чтобы клуб снять. Да. Такие вещи тоже бывают очень часто на самом заре карьеры. Вот. А вдруг этот человек, который добился успеха, вдруг отталкивается от тебя и улетает в космос. Вот как с этим быть тогда, скажи? Ты вроде целостный, и ты тоже понимаешь, и он дает тебе надежду, что ты после этого можешь тоже чего-то добиться, тем более
1: он перестает с тобой общаться.
0: Да, потому что, ну вот, я достиг успеха, или я там достигла успеха, а ты, моя подружка по там группе Пуси-Муси, ты нет, поэтому я вот сейчас звезда, а ты нет.
1: Я не понимаю, честно, таких людей, когда вот, это именно по идеологическим соображениям. Бывает, да, что когда у тебя как успех, и когда у тебя становится больше занятости, чисто физически, ты не просто там с кем-то конкретным перестал общаться, ты вообще перестаешь общаться, кроме как по работе. Да.
0: И спать.
1: Ты перестаешь общаться и спать. Собственно говоря, в том числе поэтому очень занятым людям очень сложно выстроить свою личную жизнь. Не только в...
0: Дружеском плане, но и... везде.
1: И не только в дружеском плане, да, ты прав абсолютно. Ты правильно дополнил, немножечко не то, но тоже я это тоже принимаю и соглашаюсь с этим. Вот. Часто, да, те, кто, грубо говоря, остаются вот, как сказать, ну, как-то сейчас некрасиво бы сказать, за бортом, они не за бортом.
0: Они не за бортом, они пока что, грубо говоря,
1: вот
0: ваш
1: так.
0: Старт был быстрее.
1: Да,
0: у вас был одинаковый, но вы как бы двигались быстрее по этой дистанции. Разный ряд причин.
1: Часто люди думают, что с ними перестал общаться, потому что зазвездился, но на самом деле это далеко не так. Для меня вообще непонятно, как бы, зачем, что такое звездная болезнь, потому что колесо фортуны, оно все время крутится.
0: Да.
1: И кто был никем, тот станет всем, понимаешь? И сегодня как бы вот так, завтра вот эдак. Поэтому я никогда ни с кем не порчу вообще отношения, никогда ни в коем случае не говорю, знаешь, а ты знаешь, ты вообще знаешь, кто я? Это у меня было один раз в жизни, мне было 9 лет.
0: О, это прекрасно.
1: Я это сказала своей двоюродной сестре. Я это помню до сих пор, мне стыдно.
0: Все,
1: невероятно.
0: Такая была прививка хорошая.
1: А знаешь почему?
0: Почему?
1: Потому что про меня газета «Мой район» написала вот такую заметочку.
0: Если
1: это
0: что, она размером с лейкопластырь, да, который клеен на мозоли.
1: Меньше. Как маленький лейкопластырь, знаешь, которым эти уколы заклеивают. Ага. Вот такого размера заметочку, что вот Алиса Кондратьева заняла первое место на районном конкурсе там «Звенящий голосок Приморского района». И
0: понял.
1: Я такая, а ты вообще знаешь, кто я? Про меня газета пишет.
0: Если вот эту сейчас финальную часть вырезать из контекста, то, я думаю, СМИ сейчас могут очень много натиражировать больших-больших заметок о Алисе Вокс. Очень скоро вернемся.
1: Не надо!
2: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если разобраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки их в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В МИД России побывали послы Франции, Великобритании и Германии. Дипломаты встретились с замминистра иностранных дел Михаилом Галузиным. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что послы сами запросили встречу. Он заверил, что их позицию по украинскому урегулированию выслушают. Добавлю, в Европе с мая занимаются поиском возможного переговорщика с Россией. В Афипском поселении на Кубани введен режим ЧС после атаки БПЛА. Там после налета горел НПЗ. Пресс-служба оперштаба региона уточнила, что обломки дронов упали на территории частных домов поселения. А в центре Краснодара при атаке БПЛА поврежден бизнес-центр и многоэтажный дом. В Белгородской области 5 человек пострадали при обстреле магазина «Пятерочка». Все пострадавшие госпитализированы. Больничный главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не должен быть поводом для теории заговора. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что не вполне правильно обсуждать здоровье главы ЦБ. Так, пресс-секретарь президента ответил на комментарий о том, что Набиуллина находится на больничном уже вторую неделю, пропустив Петербургский экономический форум и ряд других важных мероприятий. Песков пожелал ей скорейшего выздоровления. Турция планирует открыть сухопутные границы с Арменией для увеличения товарооборота. Они были закрыты с 1993 года. Это может произойти в ближайшие месяцы. В МИД Турции заявили, что страна завершила подготовку документов, необходимых для начала прямой торговли с Арменией. Сухопутная торговля между странами может начаться уже этим летом. И если при текущих условиях объем товарооборота оценивался в 300-350 миллионов долларов, то после открытия границы он может вырасти до 1 миллиарда. Спрос россиян на путешествия в трехдневные выходные 12-14 июня внутри страны сократился на 12%. По данным Ассоциации туроператоров, на это влияет в том числе негативный информационный фон. В частности, бронирования в Краснодарском крае сократились в контексте сдержанного спроса на Сочи из-за перебоев в работе аэропорта. А Крым потерял 35% из-за новостей о нехватке бензина и вынужденных изменений в движении поездов. Россияне смогут заработать 30 тысяч рублей в месяц за жалобы на нарушение ПДД. Об этом НСН рассказал руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крахмаль.
2: Это китайско-американская система легального стукачества. Система, которая апробирует на парковках. Уже не увидишь машину, стоящую на траве. Мгновенно появляется человек, который это все фиксирует и отправляет в ГИБДД. Если это будет сделано за деньги, то количество штрафов будет сотни миллиардов рублей увеличится. Для чего все это делается? Для пополнения бюджета. Бонусы для обычного человека, который будет фиксировать, будет составлять до 30 тысяч рублей в месяц.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиск 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Так. Этот час обещает быть плодово, как говорят наши вечерние коллеги, выгодным.
2: Мы не будем их цитировать. Это так
1: не... Их не цитировать. Они меня кормят очень вкусными малосольными огурцами. Ладно, только Седов меня кормит. Ломонов меня не кормит. Ломонов, если ты сейчас, меня слышишь...
2: Печеньки вернула?
1: Нет.
2: Да.
1: Я их уже съела.
2: Да.
1: Значит, меня Ленский.
2: А меня ты не цитируешь.
1: Значит, рассказывай.
2: А почему моя самая главная фраза «Ленский лучший из искусств» ты еще не, в общем, сделала какой-то такой вот как бы лозунгом своего нового альбома? Ленский-лучший из искусств.
1: Понимаешь? Ленский-лучший из искусств.
2: Спасибо.
1: Я тебе все время говорю, что...
2: Такого ты мне еще не говорила. Такую хрень
1: еще
2: надо было придумать.
1: Учитель радиоэфира.
2: Да нет, плохой. Я замечаю, как бы, пробелы в образовании вашем,
1: так
2: Алиса
1: это,
2: Михайловна.
1: Может, ученик плохой, а не учитель? Ты об этом не думал? Нерадивый,
2: ты знаешь,
1: опаздывает.
2: Да, мне есть кем сравнивать. Вот, поскольку именно радио я людей учу, вот, именно как быть радиожурналистом, как брать интервью, вести шоу и прочее. И да, ты знаешь, да, скорее всего, дело в ученике. Потому что все остальные великолепны просто.
1: Либо это, знаешь, как обычно, вот все вокруг, как сапожник без сапог, да?
2: Да,
1: только
2: да,
1: в данном
2: да,
1: случае
2: да.
1: У сапожника вся семья без сапог, а все остальные с сапогами.
2: А все остальные,
1: может мне
2: быть.
1: Надо тебе приплачивать, что ты меня учил?
2: Да я вообще считаю, что как-то нормально,
1: уже
2: если
1: пора приплачивать,
2: ты...
1: Да,
2: да.
1: Ага, хорошо.
2: Хотя бы молоком.
0: Наша реклама.
3: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Это навсегда.

0: Один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из баз». И сегодня мы с вами отправимся в путешествие далеко на север, туда, где между небольшими поселками лежат сотни километров тундры, где зимой снег скрывает очертания дорог, а весной реки размывают последние наземные маршруты. В таких местах человек всегда особенно ценил надежных помощников. Когда-то это были ездовые собаки, потом вездеходы и вертолеты, а теперь в этих суровых краях появился новый обитатель воздушных просторов, компактный и высокотехнологичный. Вы слышите этот звук? Где-то над сопками движется муравей – грузовой дрон, созданный в Екатеринбурге. Несмотря на свое скромное название, перед нами весьма выносливый и сильный представитель семейства беспилотных доставщиков. Сегодня этому труженику, похожему на героя знаменитой басни Крылова, предстоит важный маршрут. Удаленному от большой земли поселку срочно нужны медикаменты и продукты. Доставить посылку по воздуху – самый оптимальный, безопасный и быстрый вариант. Давайте вместе с вами понаблюдаем, как уверенно этот вид чувствует себя в полете. Максимальная скорость муравья достигает 80 км в час. При этом он способен переносить до 15 килограммов полезного груза. Весьма внушительный показатель для такого размера. Кстати, свое имя этот дрон получил не случайно. Подобно настоящему муравью, который способен переносить груз значительно тяжелее собственного веса, воздушный муравей тоже отличается удивительной работоспособностью. Особенно важны такие беспилотники в районах, где транспортное сообщение зависит от погодных условий и особенностей природного ландшафта. Именно здесь, по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», грузовые дроны постепенно становятся частью повседневной жизни, помогая человеку. Невероятно, как аккуратно муравей заходит на посадку. Несколько секунд, и ценный груз уже доставлен адресату. Причем сделать это он может не только днем. Умеренный дождь, ветер или снег для подобных систем давно перестали быть серьезным препятствием. А знаете ли вы, что такие дроны используются не только для доставки товаров? Да, еще они перевозят оборудование на удаленные стройки и месторождения, помогают сельскому хозяйству, а иногда участвуют и в спасательных операциях. В чрезвычайных ситуациях именно беспилотник способен первым добраться туда. Особое развитие воздушная доставка получила на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Для местных жителей, новые обитатели северных просторов, это уже не технологии будущего, а часть привычной жизни. И вот что, пожалуй, самое удивительное в этом новом поколении воздушных помощников. Их незаметная полезность. Они способны двигаться напрямую к цели, экономя время, силы и ресурсы. Так постепенно меняется мир вокруг нас. И явный знак этих перемен – скромный, но незаменимый труженик неба, дрон-доставщик «Муравей».
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах – от строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Яна Лукьянова, и сегодня узнаем, на какой фестиваль сходить всей семьей и поговорим о новом релизе от группы Wildways. 20 и 21 июня при поддержке Департамента культуры правительства Москвы пройдет семейный фестиваль «Традиция». Организаторы фестиваля считают своей главной задачей популяризацию русского культурного кода через историю, музыку, театр и не только. Фестиваль объединяет музыкантов, поэтов, писателей, мастеров ремесел, артистов и исследователей, которые поделятся своим творчеством, знаниями и навыками. Гостей ждут более 100 событий, концерты, поэтические перформансы, лекции, спектакли для взрослых и детей, мастер-классы и народные забавы для всей семьи, традиционные промыслы и кухня. Wildways выпустили трек «Не молчи». Новая песня об эмоциональном разрыве, пустоте и попытке докричаться до того, кто уже не отвечает. Лидер команды Анатолий Борисов рассказал о работе над синглом.
2: Если честно, в творчестве я обожаю больше всего, когда оно идет непрерывным потоком, как говорится, по наитию. Когда ты не тратишь много времени на создание того или иного трека, не фокусируешь свое внимание излишне на каких-то вещах, таких как звук, долгое перебирание верной аранжировки и прочее-прочее. Поэтому «Не молчи» относится к той песне, которая была написана быстро, весело, и лично для нас в этом и есть ее шарм.

0: оценить новую песню от Wild Ways уже можно на всех цифровых площадках. Ну и на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_ру» и на сайте наше.ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Иногда, вы знаете, друзья, если вы хоть раз в жизни завидовали нам, когда мы выходим с нашими звездами, артистами и берем у них интервью.
2: Ты со звездой сидишь каждый день.
1: Да. Угу. Да, даже когда никого здесь нет в студии, кроме меня, конечно, я со звездой сижу. Она у меня во лбу горит. Да. И это не прыщ, это звезда. Ага. Так вот, иногда мы очень часто говорим, друзья, мы за эфиром беседовали. И многие пишут, ну что это такое, почему вы это не говорите в эфире, а за эфиром, и вы там много интересного обсуждаете. Так вот,
2: Слава Богу.
1: Тот самый редкий случай. Ну как редкий? Не редкий случай.
2: Сегодня весь день такой случай.
1: Да, твердый случай, когда я не хотел бы, чтобы вы знали, что мы обсуждали за эфиром в присутствии еще нашей Нелли Львовны прекрасной и так далее. Так,
2: Лиза Михайловна,
1: озвучьте призы.
2: Вы были лучшего,
1: я скажу,
2: о нас,
1: да?
2: Мнение. Два билета на концерт Александра Пушного на корабле «Рио-1». Сегодня мы разыграем среди наших слушателей, то есть
1: концерт
2: среди вас.
1: Концерт пройдет 21 июня. Да. Кто не может выиграть, можете купить. А это, слушайте, это хорошо. Это лето, это кораблик, это Александр Пушной. Это когда будут шутки юмора вообще прекрасные, когда будут его песни, когда будут каверы великолепные, которые он делает.
2: Кто видел последнее видео в моих соцсетях, это я как раз под Пушного рублюсь.
1: Да, а он вообще, конечно, профи высокого уровня, и поэтому на его концерт сказать, ну стоит, это, блин, классный вечер будет, 21 июня. Да.
2: Да.
1: Как его можно выиграть? Рассказываю. Мы сыграем с вами в словарный запас, поэтому если вы 21 числа можете поехать на этот концерт и поплавать, вас не укачивает, естественно. И можете попасть в эфир с нами, пишите слово «эфир». Если можете пойти на концерт Александра Пушного, но не можете сейчас в эфир, потому что, елки-моталки, четверг, работа у людей оказывается.
2: Вообще-то.
1: Кто-то должен работать, в отличие от вас, балаболов, то просто напишите «резерв». И мы выберем одного человека из эфира, второго из резерва. В эфире зададим три вопроса, дадим 5 секунд, чтобы в ответ получить 5 условно правильных ответов. Звучит гораздо сложнее, чем будет длиться. Я сейчас дольше рассказываю, чем длиться будет рубрика.
2: Я
1: и
2: вот,
1: веселее,
2: слушай, ты еще ты соловьем поешь. Я думаю, ничего себе, как
1: ли. А вы хотели, чтобы я пел павлином?
2: Пожалуйста, продолжайте.
1: С павлином вы уже пели.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступны на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Словарный запас.
1: Так, Олеся Михайловна, представляю вам третьего участника словарного запаса. Его зовут Александр.
2: Здравствуйте, Александр. Я Александр... вас пока не слышу, но сейчас я воткну
1: провод. Услышал звонок.
2: О,
1: и ровно через 6 дней...
2: Да, как бы. Из телевизора.
1: И ровно 21 числа у него есть шанс. У него есть шанс попасть на корабль «Рио». Один, чтобы послушать концерт Александра Пушного.
2: Да, Александр Пушной
1: июня.
2: Тоже один.
1: Да, тоже один. Один
2: он
1: штук,
2: такой один.
1: И тут Александр. Их
2: да.
1: Уже два будет Александра, как минимум.
2: Один Пушной, другой не Пушной.
1: Да, вы Пушной, не Пушной, скажите, вы как?
3: Я не Пушной, нет, я Пушного видел недавно.
1: Да, видели, да. Хорош, молод, бодр, ходит, говорит,
2: и
1: поет,
2: Пушной.
1: Талантлив. И талантлив, и талантлив. Гад талантлив.
2: И Пушнов.
1: Да. И Пушнов.
2: Да.
1: Так, ну что, три вопроса. У нас Александр работает машинистом стиральных машин. Правда, перед этим он сказал пу-пу-пу-пу-пу.
2: У нас почти все женщины в той или иной.
1: Нет, подождите, из чего мы делаем выбор?
2: Да.
1: Вывод, что, скорее всего, Александр разведчик. Поэтому он пу-пу-пу-пу-пу. Либо, допустим, бухгалтер. Бухгалтер, потому что стиркой связано, понимаешь? Ну, там где-то что-то нужно подстирать, где-то затереть,
2: да,
1: где-то нужно
2: отмыть.
1: Да, я понимаю. Да, но так как Александр у нас не может быть связан с криминалом, поэтому, скорее всего, он разведчик.
2: Хорошо, разведчик, да. Александр.
1: Вы разведчик, все, Александр. Готов? Норм же?
3: Да.
1: Супер.
2: О, быстро

0: согласился, отлично. Мой муж тоже все время
1: Значит,
0: соглашается.
1: Значит, бухгалтер все-таки, да? Скорее всего. Бухгалтер Аль Капоне Александр.
0: Ага. Так. Александр Аль Капонович.
1: Да, давайте, Алиса
0: Михайловна. Александр, я вам задам очень сложные сегодня вопросы. Вам придется применить всю свою, весь свой опыт и весь, все свои знания, полученные в спецшколе КГБ.
1: Так.
0: Вот. Я надеюсь, вы к этому готовы. Итак, первый вопрос. Так как у нас на дворе уже 11 дней, как лето.
1: Офигеть, 11 дней.
0: Обалдеть, да. Да. Я еще от декабря. Ладно, не важно. Так, 11 дней, как лето. Поэтому, Александр, первый вопрос звучит следующим образом. Напоминаю, что вы начнете давать ответы после того, как Ленский скажет, время начинается сейчас, и нажмет кнопку, и будет такой... И вот после этого вы начинаете давать быстро-быстро ответы, потому что у вас всего 5 секунд на 5 ответов. Итак, первый вопрос звучит следующим образом. Что мы едим летом? Пожалуйста, 5 примеров.
1: Время...
0: Типично летней, совершенно летней еды.
1: Время начинается сейчас, Александр. Погнали.
2: Клубнику, арбуз, мороженое...
1: Да ничего я не ем, я сижу в засаде. Ну, Сань, ну быстрее чуть-чуть, ну ты чего ешь? Ну что ну, летом что ешь? Угодно. То же самое, что и зимой.
0: Абсолютно.
1: Сань, ну ты что растерялся-то? Что ты думаешь, какое-то летнее? А ты что, не ешь мясо летом? Или ты чисто, чисто либеда?
0: Клубнику и мороженку.
1: Ага, я фея. Вот, Александр у нас машинист по стирке, фея.
0: Фея.
1: Фея, да, все нормально. Саш, быстро собрался,
0: даже
1: хорошо?
0: Даже я ем летом колбасу и
1: 1-0 пока, пока что не в твою пользу.
0: В мою пользу.
1: Да, в пользу.
0: Пользу клубники. Хорошо.
1: Давайте.
0: Хорошо, Александр, соберитесь. Соберитесь, Александр, всю свою волю в кулак, пожалуйста. Так как концерт пройдет на корабле, то следующий вопрос будет связан с водным транспортом. Назовите, пожалуйста, 5 видов водного транспорта. Сразу подскажу один. Три мудреца в одном...
1: Спуск, короче, понятия не имею, что это, вообще не путай
0: там
1: Сашу.
0: По морю в грозу.
1: Не путайте Сашу, нормально.
0: В общем, в
1: слушай,
0: чем...
1: а кит из Библии
0: да,
1: тоже
0: подходит.
1: Считается? О, то... Все, видите, вот такая
0: Иона
1: подсказка. Иона
0: в животе кита перемещался хотя бы на небольшое расстояние, потом подойдет все, что плавает.
1: Готово,
0: так
1: Саша.
0: Или иначе. Водный транспорт.
1: Тихо, сбивай человека.
0: Давай.
1: Мужики думают в тишине. Время начинается сейчас, Александр. Погнали.
2: Лодка, водный скутер, подводная лодка, катер...
1: Да что ты?
0: Кит! Надо было говорить кит!
1: Саша, я сейчас натяну вас на кита. Вы что вообще делаете? Я что теперь могу сделать, Михайловна?
0: Ничего, отдайте резервисту.
1: Саш, простите нас, пожалуйста. Ну,
0: а
1: я
0: нас,
1: очень
0: ты,
1: надеюсь. Так... Потому что Михайловна такие вопросы берет, задает дурацкие. Вот, хочешь, я задам вопросы,
0: я
1: мы сейчас
0: виновата.
1: Проверим.
0: Давай.
1: Если вы не будете перебивать. Саша, назови, пожалуйста, что тебе нравится в женщинах. 5 вещей, которые. Ну, вот 5 черт или вещей, или чего угодно, характера,
0: вас
1: внешности.
0: Это, конечно, уже не спасет.
1: Цыц. Саш, готов?
2: Да.
1: Время начинается сейчас. Давай.
2: Доброта, красота, любовь.
1: Саша, все нормально. Все нормально. Саша, до свидания. Хороших выходных, хорошего лета.
0: В качестве резервиста я выбрала человека, который прислал слово «резерв» и снабдил смайликом мыша. Мне этот мышь очень прям запал в сердце. Номер телефона заканчивается на 0732. Поздравляем, билеты ваши.
3: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, у нас с вами тут буквально 12 секунд. У вас есть возможность сказать все, что вы думаете обо мне хорошего. Секунд осталось мало, а их все уже больше нет. Спасибо.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
4: Новая Самара.
5: 340-0505. Застройщик ООО «Созахимстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Более 35 тысяч старшеклассников в этом учебном году провели учебные дни на площадках ведущих предприятий Москвы. Ученики предпрофессиональных, инженерных, IT, медицинских и медиаклассов встречаются с практикующими экспертами, разбирают производственные процессы, знакомятся с профессиональными нюансами и оттачивают навыки, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Она отметила, что свои двери для молодого поколения открыли более 260 предприятий, организаций и компании. Всего для ребят провели свыше 3000 мероприятий. По словам Раковой, такой формат обучения позволяет выпускникам делать вполне осознанный выбор профессии. 6 земельных участков будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий в районах Чертаново-Центральное и Чертаново-Южное. Как сообщили в столичном комплексе градостроительной политики, там запланировано возведение свыше 240 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Будут построены жилые дома, бизнес и общественно-деловой центр. По итогам строительства на этих участках будет сформирован современный квартал с объектами социальной и деловой инфраструктуры. Реализация проекта через 6 лет позволит создать на юге города более 2000 рабочих мест. Строительство новой дороги начали между Родниковой улицей и магистралью Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Их свяжет проезд, который специалисты реконструируют и продлят. Как сообщил в своем канале в Максимэр столице, по новой улице будут ходить городской пассажирский транспорт, появятся светофоры и современные остановки, пешеходные велосипедные дорожки, наземные переходы и автостоянки. Сергей Собянин уточнил, что работы должны завершиться в 2028 году. В результате улучшится транспортная доступность районов Новопеределкино и Солнцево. В преддверии Дня России столицу украсили флагами и декоративными элементами. Специалисты комплекса городского хозяйства оформили флагами центральные мосты. Праздничные элементы также установили на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», площадках «Печатники» и «Руднева». Поздравительный ролик будет транслироваться на медиафасадах домов книжек на Новом Арбате. Архитектурно-декоративная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме. Горожан предупредили о серьезных пробках на столичных дорогах этим вечером. По данным Дептранса, из-за сокращенного рабочего дня разъезд начнется около 16 часов. Вечером на дорогах ожидаются пробки до 7 баллов, говорится в сообщении. Уточняется, что затруднения движения коснутся не только центральных улиц, но и шоссе по направлению в область. Помимо этого, ведомство напоминает о сильной жаре в Москве и по области. Столбики термометров вплотную приближаются к 30-градусной отметке. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Хованский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, бей посуду, я плачу. Именно так, скорее всего, подумал 6-летний мальчик, который держал в руках сосновую шишку и проткнул картину Рене Магриппа. Вот, Магритта. Ну, все нормально.
2: Ой.
1: Да. В общем, замок в Пиренеях 59-го года повредил 6-летний мальчик, поскольку... Ну, он несколько раз ткнул в работу сосновой шишкой. Ну, потому что... А что она щелкает так удачно? А что она так хорошо щелкает? В этом же кто виноват? В этом Магритт виноват. Вот. Работа Магритта выставлялась в музее Израиля в Иерусалиме. И, по словам представителя музея, 6-летний посетитель пронес шишку из сада... И несколько раз ткнул в холст. Его передали на реставрацию. Да, мальчишку тоже.
2: На перевоспитацию.
1: Да. И она займет несколько недель. Что будет пока с мелким, еще непонятно. В прошлый раз, когда, мне кажется, один из детей китайских у себя там на выставке слегка повредил вазу. Ну, допустим, династии Мин, никто не знает, какая там была точно ваза, я уже не помню. Вот она на 1000 осколков разлетелась. Вот.
2: Ой.
1: Пожурили. Ну, всякое бывает в жизни.
2: У меня мелкий Марс кот, когда был мелкий, в первый же день пребывания у папы, у меня папа художник, он разбежался и проткнул своим рылом картину. Причем он проткнул ее в таком месте, что теперь ее не обрезать, не починить, ничего с ней не сделать. Теперь это остается как артефакт и байка нашей семьи.
1: Вот. Ничего страшного.
2: А
1: дырочки
2: ведь я сейчас еще двоих привезу.
1: Вот пусть папа радуется. Вот. Дырок теперь красить, не перекрасить. Вот. Я хотел у вас спросить, друзья. Давайте в этом части просто немножко пошухарим, поскольку мы ходим на длинные выходные, мы 3 дня не... Ой, а мы так еще дольше не услышимся.
2: Да, мы же в отпуск уходим.
1: Да, мы уходим в отпуск. Друзья, с понедельника нас
2: скучайте
1: не будет.
2: По
1: пожалуйста, хоть немножко.
2: Хотя бы по мне. Я хотел спросить,
1: да. Просто Алиса Михайловна работает без наушников, она не слышала последнюю реплику, поэтому все норм. Мы еще пока дружим.
2: Я слышала.
1: А потом она прослушает эфир.
2: Я просто жду, когда мы выйдем из эфира. Аж нельзя.
1: Низкий старт, я уже понял. Так вот, друзья, я хотел вас спросить, что самого дорогого вы дешманили у ваших родителей?
2: Что делали?
1: Ну, неважно. Ну, разбивали, испортили.
2: А-а-а!
1: Вот самое дорогое, что на вашей совести.
2: Что самое дорогое?
1: Неважно, знают ваши родители. Не ваши дети, именно вы. Именно вы. Что вы разбивали? Вот, или ломали, или что-то еще делали. Я проткнул маминой шпилькой. Еще такой был черно-белый телевизор у нас, квадратный динамик. Просто потому, что он классно щелкал. Ты его, когда протыкаешь шпилькой, он так... делает, ну, как бы лопается мембрана. И несколько раз я не смог остановиться. Знаешь, такой тык-тык-тык-тык-тык, ты просто, ну, это волшебный звук. Это магия, это затягивает
2: конечно.
1: Тебя. Ты просто теряешь волю сопротивляться.
2: Угу.
1: Поэтому что вы, да.
2: У нас был, значит, радиоприемник с 2 кассетами Panasonic.
1: Что с ним сделал?
2: И там было такое колесико, как это, FM диапазон, такой ползунок бежал. И вот я его крутила и докрутила до такой степени, что оборвала внутреннюю вот эту веревочку, которая тащила ползунок.
1: Это самое дорогое было? Что ты ломала?
2: Да.
1: Ты была примерным ребенком?
2: Я подарочный ребенок.
1: Господи,
2: была
1: пожалуйста.
2: И стала, выросла в подарочного взрослого.
1: Да.
2: Пойду бантик поправлю.
1: Когда-то и Пандоре подарили ящик. Ладно, ну неважно. Друзья, пишите, пожалуйста, что вы самого крупного такого ломали, портили у ваших родителей. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в Асавто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в Асавто.
0: Не оферта. Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас спросили, что расфигачивали вы? Такое можно сказать, я взрослый человек, имею право. Это русский.
2: Ладно. Да. Привет, в 80-х родители взяли в кредит новую стенку, блестящую, лакированную, а я своими игрушками случайно расцарапал одно дверцу. Тут так написано, одно дверцу.
1: Одну дверцу.
2: Странно,
1: да,
2: что мне не влетело, а дверцу поменяли. Спасибо родителям за понимание и терпение. Боже, святые люди.
1: В машине упала бутылка под ноги. Наклонился. Лбом в зеркало заднего вида. Лобовое стекло в лоскуты. Фиаско.
2: Ай.
1: Ай.
2: Привет, наше радио, Алиса и Дмитрий. Как сейчас помню, 85-й год. Отец где-то с трудом раздобыл 3-литровую банку пива. Поставил ее на полочку для обуви, а она была какая-то шаткая. Естественно, я ее задел.
1: Да и бутылка тоже, что это такое?
2: Не квадратная,
1: конечно.
2: Бутылка, конечно.
1: И почему не внутри?
2: Я ее задел, банка упала, скатилась с лестницы. Но самое интересное, не разбилась, а разбилась только о его ноги, так как он стоял внизу, и ноги все у него были в пиве.
1: Боже, бедный папа. Я просто представляю, как он видит, как у него сердце каждый раз замирает с каждым бляманием бутылки, а ступеньку... Угу. Мама дорогая.
2: Минута молчания. Потом я долго бегал вокруг дома от совковой лопаты. С тех пор я пиво не люблю, пишет нам Саша, 48 лет.
1: Вы имеете полное право, мне кажется. Знаете, как кажется, она вас тоже не любит.
2: Пиво запахом ботиных ног.
1: Да, и совковой лопаты. А кто нюхал совковую лопату, тот пиво уже не любит. Да.
2: Да.
1: А, салют. В детстве обменял... О, держитесь. В детстве обменял серебряные карманные часы 1835 года на...
2: 835 года.
1: 1835 года. На 50 вкладышей турбо. Получил огромных люлей и менял обратно, но уже за 75 вкладышей. Просили 100. Вот, договорились на 50. Всем добра, Сергей. Это хорошо, что вошли в ситуацию. Это же вообще дело вообще непоправимое.
2: О, да.
1: Потому что как бы фантики, ну, вкладыши были заплачены, все, привет.
2: Ребята, привет из Белгорода. В свои 4 года разобрал кнопку сигнала у своего дяди на Харли Дэвидс. Причем он был 42-го года выпуска. Мне уже 57, вспоминаю, аж страшно. Но даже не выпороли.
1: Вот смотрите, тоже Костя, я считаю, правильно поступил, как каждый мужик. Он принял, ну, он принял неизбежное. Значит, смотрите, в 5 лет пролил пузырек зеленки на ковер. Прикрыл томом большой советской энциклопедии. Родители быстро обнаружили подлежащий посреди книги это самое пятно. В 1983 год, пишет нам Константин из Уфы. Костя, я прям, ну, решение правильное. В 5 лет я бы, ну, во-первых, неизвестно, чем бы я прикрыл. А вы прям как-то нашлись легко, но оно вообще не вызывало недоверия.
2: Цель творчества – самоотдача.
1: Абсолютно. Конечно, в центре комнаты лежит большая советская энциклопедия. Конечно.
2: И рядом, знаешь, так романтично, болтая в воздухе ножками, лежит на животе ребенок и изучает энциклопедию.
1: А я решил почитать слово «колорабонист». Я даже выговорить не могу.
2: Колорабонецис.
1: Да, а вот, собственно, 5-летний ребенок это смог сделать.
2: Да, с перепугу. Добрый день, господа ведущие. Я из многодетной семьи. Мы с братьями и сестрами нанесли много урона кошельку родителей. Из последнего. Младшая сестра, когда ей было 2 года, железной ложкой, в кавычках, разрисовала экран ЖК телевизора.
1: Ау.
2: И ничего, еще 3 года смотрели телевизор с узором из снежинок.
1: Нормально, а что лица такие у ваших ведущих поцарапанные, да порепанные? После покупки машины в 1997 году сдавал назад, резко вывернул и здравствуй, заборный столб. Итог, крыло фары под замену. Я только учился ездить. И смайлики стоят.
2: Привет, не скучным. Я разбил антикварную тарелку. Эту тарелку моя тетя вывезла из Германии после войны. Очень старая. Мама попросила повесить ее на стенку. Я сделал крепление из проволоки, но не рассчитал толщину. Она повисла, разогнулась и упала. Я, конечно, склеил на стенке, не видно, но стоимость свою она потеряла.
1: А сейчас, парни и будущие действующие отцы, запоминайте, как нужно поступать. Офигительная штука. В 2002 году, как только получил права, то в первый выезд из гаража помял и сильно поцарапал левое крыло у нового родительского авто. Восклицательный знак. Дальше держитесь. Это долго был наш с отцом секрет, так как мама всегда садилась справа. Это прям, Ребзе, это прям такой вышаг вообще. Какой красавец ваш папа, просто
2: прикрыл
1: вообще. Это
2: телом.
1: Я не знаю, тут просто аплодисменты большие. Все, кто за, ну, примерно такой же или меньше, просто получил по пятой точке, по самое первое число, мы должны встать, потому что сидеть вам все равно больно, и поаплодировать. Это вышаг, я считаю. Итак, друзья, что самого дорогого вы в детстве? Не ваши дети, не ваши собаки, не наши животные. Вы лично расфигачили в детстве у ваших родителей. Что это было? Пишите, пожалуйста.
2: И что потом с вами-то было? Тоже пишите.
1: Тоже пишите, да.
0: Наша реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас спросили, что раз фигачивали ваших родителей.
2: Что испортили,
1: а вот смотрите,
2: пишет нам Таня
1: Иш 44. Здравствуйте, ладно, родители, их не жалко. Я их меня рожать не просила. Смеющийся смайлик. Ну, ты пока маленький ребенок, понятное дело.
2: Ну, допустим.
1: А вот в гостях у дочки на днях была. И разбила красивую, редкую коллекционную чайную пару. Слов нет, как досадно.
2: Как вам не стыдно?
1: Стыдно? Тане стыдно. Тане очень стыдно. А, наверное, самый дорогой, пишет нам Леночка, это стиральную машинку. Причем уже будучи взрослой. Ну, не подумала я, что ручкой переключателя, ну, не крутится в круговую, а имеет стопор. Где были мои инженерные мозги, спрашивает Леночка. А в детстве я разбила шикарный круглый хрустальный поднос, сантиметров 30 в диаметре. Леночка, тут другое. Стопор на стиральной машинке. Он даже под мужскую руку. Вы кто вообще? Вы что можете мять руками? Как можно свернуть?
2: А как я свернула?
1: Ну,
2: хотя,
1: с другой стороны,
2: на
1: у меня
2: радиоприемнике.
1: У меня мама, слушай, с другой стороны, она мне эти свои пудреницы сворачивала в другую сторону.
2: Женщина может даже отмыть тефлон со сковородки.
1: Это я знаю, спасибо. Сталкивались.
2: Мы очень целеустремленные создания.
1: У дедушки с бабушкой на балконе росли помидоры. Балконное чудо. Я, будучи маленьким, лет 5-6, все понадкусывал. Они долго думали, что за плодожорка могла такая на балконе завестись.
2: Добрый вечер. Получили родители квартиру трехкомнатную, год 80-й. Где-то надыбыли обои, мы их поклеили. Пока все взрослые были в магазине, я украсила квартиру картинами собственного исполнения. На тот самый советский пластилин. По периметру, докуда могла дотянуться. Все обалдели.
1: Да.
2: Обалдели. Ничего не было. Убрали. Так и жили 4 года с пятнышками, пока не приехали.
1: Валера из Ростова пишет, прям так и написано. Валера из Ростова пишет, троеточие. Нашел у родаков презерватив. Он хранился с кольцами, цепочками. Не я один, да? Не я один такой был. Мне было лет 10. Надул. Ну и все. А зачем он нужен в 10? Разве не для этого? Что там у предков за, в общем, разборки, не знаю.
2: Понимаешь? Знаешь, что, да, теперь у меня есть брат, который также обошелся моим родителям в круглую сумму. Так что это действительно было самое дорогое. Здравствуйте, Алиса и Дмитрий, еще раз. Продолжение, как сейчас помню. 87-й год, живу у дедушки с бабушкой. Подарили танчик на квадратной батарейке. Батарейка быстро села и решил зарядить ее от розетки. Взял спицы проводки.
1: Блин, мы все такие, походу.
2: Воткнул в розетки. Розетка полыхнула, загорелась шторка, разорвал батарейку, весь гудрон по столу, пробки вышибло. Пришел дедушка, долго гонял меня шнуром. После
1: понимаю.
2: Этого шнуры не люблю от кипятильника, пишет он, Саша.
1: Я понимаю.
2: Саша 48.
1: Слушайте, Саша 48 и все остальные мальчики любого возраста. Скажите, а у нас правда, у нас как-то это заложено природой? Я же тоже спицы использовал. Так, дети, вы нас сейчас не слушаете.

0: слушайте, вам какие спицы? Кто сейчас вообще на спицах? Есть же
1: сейчас
0: дизельные машины.
1: Сейчас деревянные спицы, как раз специально от таких, как ты. Ага. Есть и металлические, но лучше деревянные.
0: Поверь, всегда найдется фольга, которая можно соединить любой два куска дерева.
1: Митя!
0: Я постоянно в детстве разбирал до винтиков все будильники в доме, что доставляло родителям много хлопот. Зато инженером стал, пишет нам Андрей из Екатеринбурга.
1: Привет, душнилочки. В детстве жили в частном доме, год 95-й примерно. С младшей сестрой так бесились и носились догонялки из дома на улицу, там кругами в обратном направлении, естественно, с хлопанием дверьми и учинением других препятствий. Как итог, после одного из дверных хлопков в зале падает люстра. Может, еще и не очень дорогая, но в деревне и такую достать непросто. Я не знаю, как, но нам удалось убедить родителей, что она сама.
0: Это...
1: Надо было еще сказать, чуть не зашибло.
0: А сказать вам по секрету?
1: Ай.
0: Да. У вас не получилось их убедить, что она упала сама. Поверьте. Поверьте, я тоже сшибал люстры, которые якобы падали сами.
2: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да, дневной эфир медленно, но верно подходит к концу. Мы с Митей медленно, но верно уходим в отпуск. Но прежде чем это произойдет, Митя, ваш выход.
2: Здесь так написано, умоляю прочитать, но я это делаю с большой радостью. Здравствуйте, любимые Дима и Алиса.
1: Здрасте.
2: Хочу сказать вам большое спасибо за то, что уже как 2 года даете мне сладко спать. Меня зовут Алина, и я живу на Камчатке. Сегодня, 11 июня, мне исполняется 14 лет. Люблю вас, мои любимые ведущие. Так, Алинка, во-первых, с днем рождения. Спать-то, потому что там, ну, разница же другая, время там, понимаешь?
1: Нет, хотя... потому что мы с тобой нудные.
2: Нет, она нас любит.
1: Ну, так прекрасно. Я тоже перед сном включаю какую-нибудь нудятину, чтобы спать было слаще.
2: Так надо мне делать запись тогда вечернего эфира, да, получается?
1: Да,
2: я понял. Так и буду делать.
1: Сказки на ночь.
2: Сказки на ночь. Да. Нет, я думал сюда Ломанова ставить. Нет. Зачем? Чтобы поспать. Так, друзья, мы прощаемся с вами на... Кто на 2, кто на чуть дольше.
1: А кто и на 3, да.
2: А кто и на 3, но так вышло. Вот, поэтому...
1: Буду скучать по вам.
2: Я тоже.
1: Дмитрий Сергеевич.
2: Я тоже по вам, Дмитрий Сергеевич. И по вам, дорогие слушатели. Вокс, люблю тебя. Пока-пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за первую половину дня 122 беспилотника. Как сообщили в Минобороны, в период с 7 утра до 2 часов дня дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 6 областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Суд по делу о страховых выплатах оператору подорванных северных потоков завершился в Лондоне. Как сообщили РИА Новости в коммерческом подразделении Высокого суда Лондона, решение ожидается после 29 июня. В 2024 году компания-оператор газопроводов «Северный поток» Nord Stream подала в суд на две страховые компании за отказы покрывать ущерб после взрывов. Речь идет о выплате суммы в 580 миллионов евро. В компании заявили, что трубопроводы не находились в зоне конфликта и не были частью какого-либо плана боевых действий. Это означает, что инцидент не выходит за рамки страхового договора. При этом юристы не намерены доказывать, какая конкретно страна стоит за подрывом. В Анапе официально открывается пляжный сезон. Как сообщили в правительстве России, вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. По итогам совещания 49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. В дни издания приказов о зачислении в вузы будет объявлен день тишины, то есть абитуриенты не смогут подать или отозвать согласие на поступление на портале госуслуг в сервисе поступления в вуз онлайн. Как пояснили в Миноборнауки, день тишины позволит зафиксировать список зачисленных и внесенных в приказ университета. Это стабилизирует конкурсную ситуацию и снизит число технических сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказов о зачислении, которым предшествуют дни тишины, размещается на официальных сайтах университетов. Инженеры компании «Мегафон» увеличили устойчивость инфраструктуры связи с помощью нового решения. Вместо дорогих транспондеров используются компактные трансиверы производства отечественной компании. Это увеличивает пропускную способность каналов мобильной сети в 4 раза. При этом затраты на строительство сокращаются в 6 раз. Разработку протестировали на пилотном канале, который соединил московские дата-центры оператора. Нововведение позволило сократить задержку, увеличить скорость передачи данных для абонентов и снизить риск перегрузок. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в лучшее послеобеденное шоу во всей обозримой вселенной.
2: Ой, как хорошо сказал.
1: Вас
2: сегодня с козырей зашел напарник.
1: Вас приветствует короли вечернего радиоэфира, и мы надеемся, что ваш рабочий день, ну, примерно как, не знаю, как что... В общем, короткий уже, от него осталось...
2: Короткий, как выстрел, чтобы осталось время для отдыха, как говорил генерал Булдаков.
1: Это правда. Надеемся, что все, у вас уже вот... вы на низком старте, в долгие летние выходные, в Москве жара. Коллеги наши в отпуск уходят, мы им смотрим в спину с элементами зависти.
2: А я на самом деле не завидую особо, потому что как-то я не Мите собираюсь все делать на даче, а со следующей недели, как ты понимаешь...
1: Да какая разница,
2: погода,
1: он не будет ходить на работу,
2: это
1: он будет
2: правда,
1: на даче.
2: Это правда.
1: Вот эти вот удивительные приключения Мити на даче.
2: Да, вечера Мити на даче.
1: Да. Алиса едет в какие-то гастроли. Какие-то города ее увидят. Все равно немножечко... Знаешь, вот всегда завидуешь человеку, который уходит в отпуск. Потому что это не ты уходишь в отпуск. Это другой человек.
2: Знаешь, мало, вот мало, будешь... мало мы про Митю. Я считаю, должна быть сейчас рубрика «Грибы и Мити».
1: Да, ну что ты, отстань от Мити. Отстань от Мити. Он сейчас на серьезной работе.
2: Да, это точно.
1: На ответственность.
2: Зарабатывает мальчик.
1: Начнем, ребят...
2: Ладно, все, ставим точку.
1: Начнем традиционно с того, что, ребят, проверим на одних ли мы с вами музыкальных аккордах сегодня находимся. Мы с напарником обычно какие-то даем строчки из какой-то песни, куплет, там, не знаю, запев, все что угодно. А вам предлагаем догадаться, что за песня, прислать ее продолжение, не знаю, назвать исполнителя. Ну, в общем, как-то...
2: Может, само название песни знаете.
1: Может быть, присылайте. Спеть. Может быть, спеть.
2: Не надо. И, ребята, вы нам иногда присылаете сообщения с фотографиями. Это бессмысленно, мы все равно их не можем открыть.
1: Так что давайте сегодня хочется чего-то летнего.
2: Так.
1: Поэтому вот, держите следующие строки нетленные. Едем быстро, курим молча. Словно мы от стаи волчьей. Убегаем, улетаем, на звонки не отвечаем. Надоело в городе, на жаре и в холоде. Город, пыль, проблемы, пробки. Как в мозгу заклепки. Итак, ребята, если догадались, о какой песне идет речь, можете аукнуться, стукнуться через наш сайт наш.ру или через боты в мессенджерах. Мы с удовольствием поймем, что вы с нами на одной музыкальной волне. И на следующие 4 часа мы загружаемся в ваш... Да, сегодня на 4 часа.
2: Да, сегодня полноценно.
1: Да, хотелось бы...
2: Конечно, ну...
1: А хотелось бы короткий день, но на 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники.
0: Наша реклама.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и СПА-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyati.ru.
8: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
9: Все жалюзи и рулонные шторы на Желюзинск.ру.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
12: Знаете ли вы? Поистине, рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, собственно, что и следовало доказать, ребят, мы на одних музыкальных нотах.
2: Хотя некоторые ошиблись все-таки, на удивление.
1: Да.
2: А Чичирину жара был как вариант.
1: Ну, только что сегодня была уже.
2: Тополиный пух, жара июль, но это нам каждый,
1: это каждый, орет каждый турнины раз. Турнины и танцуют всеми членами организма.
2: Да.
1: И это не песня про малинки, малинки, какие вечеринки. Ребят, это песня группы, если это можно назвать группой, «Отпетые мошенники», песня про ауриков. Кто такие аурики?
2: Аурики.

0: собственно.
1: И вот я сейчас тоже куда-нибудь, а у реки бы...
0: Да все бы, все, кто изнывает от московской и подмосковной жары, все бы хотели оказаться ауриками.
1: Сейчас в Москву накроет каким-нибудь градом очередным с... Что, с ливнем? Где-то уже идет.
0: Я ехал когда сюда, где-то в районе Сокола, в тех краях, прямо видно было, что стеной поливает. Ну, к нам не придет.
1: Ну, к нам не придет.
0: Если меня, если я пока ехал, мне пришло.
1: Аурики.
0: Все, прицепилось.
1: Теперь на весь день, ребят. Извините, если кто-то будет весь день сегодня.
0: Нет, мы можем спеть эту песню напарникам и сразу отпустим.
1: Не-не-не. А знаешь, ну, поскольку сегодня у нас эфир такой полегкотнее должен быть, да, давайте составим рейтинг вот таких прилипчивых песен. Вот про ауриков, вот я сейчас послушал, и вот реально он мне в голове вот идет аурики. Причем не аурики, а аурики, аурики. То есть какие-то аурики. И вот мне в голове вот, я не знаю, сколько они еще будут эти. Есть же ведь огромное количество таких песен,
0: жуть
1: которые
0: просто.
1: Вот ты ее слышишь. Причем, знаешь, вот хорошие есть песни, там, не знаю, вот Дышинда, допустим.
0: Но они прилипчивые.
1: Вообще не прилипчивая.
0: Вообще не прилипчивая.
1: Хотя песня красивая, хорошая.
0: Я тут пел «Полтора дня наступает ночь». Помнишь такую песню?
1: Наступает ночь.
0: И обещает все исполнить для тебя.
1: Да, да.
0: Как дурак ходил, иду с собакой по лесу, думаю, как от нее отделаться? Причем там
1: ни смысла, ни слова.
0: Ничего нет.
1: Давайте-ка, ребят, сегодня составим такой вот рейтинг. Когда вот, помните, последний раз к вам песня? Потому что ко мне сегодня прилипли аурики. Они прилипли ко мне, причем с утра. Я ехал, я проснулся, и я уже знал, какую я сегодня песню вам буду загадывать. Потому что я полдня пою ауриков. Ребят, какая вот к вам песня тут прилипла? Давайте попробуем составить такой вот рейтинг прилипчивых песен. Пишите через сайт наш.
0: Знаешь, мы будем сейчас рассказывать, ну, собственно, воспроизводить фрагмент этих песен. И ведь другие люди тоже, значит, начнут подпевать, и потом они прилипнут.
1: Ребят, ну вы все равно там заканчиваете рабочий день, едете в пробки.
0: Ничего страшного, попоете.
2: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня, ребят, составляем рейтинг прилипчивых песен. Ну и мы решили немножечко пошалить, так сказать, ну, чтобы у вас дорога не такой скучной была, чтобы что-нибудь вам попало в голову, какая-нибудь такая музыкальная жвачка.
2: Я от нее прям... Калюха из Зеленоград пишет. Ко мне прилипла песенка «Ромашки спрятались, поникли лютики».
1: Вот это что ли, Ольга Воронец?
3: Ромашки спрятались, поникли лютики.
2: Ну, простите.
1: Простите, пойте дальше.
2: Да, еще пишут нам, ну это я тоже, я согласен абсолютно. Лада седан, баклажан, Лада седан, баклажан, песни 100 лет в обед иногда всплывает в голове.
1: Лада седан, вот, по-моему, как-то так она звучала, да?
4: Лада седан!

0: Там шикарная строчка. Везу тебя как министр, как минимум замминистра. Группа Рекорд Оркестр, конечно, разорвала в свое время.
1: Да, очень смешно было.
0: Интернет-пространство. Есть еще что-нибудь, что вызывает?
1: Да, здравствуйте. Третий день в голове крутится песенка про резинового ежика с дырочкой в правом боку.
0: Ой, какую вы прелесть напомнили. Сейчас мы вам не дадим от этой песни избавиться.
1: Давай.
0: Почему ёжик резиновый?
2: И почему в правом? Почему ты... Аппендикс удалили.
0: Что-нибудь давай еще жахнем, так сказать, для разнообразия.
1: Группа «Озон».
0: Ой, ну это, ребята, ну вы, ну вы, чё, вы чего? Ну там, там же, что не, там что не песня, то... Делайте громче. Открывайте форточки в автомобилях. Сейчас гряну.
1: Да, это, конечно, это весело, это весело.
0: Ну что, ребят, если вы... А, знаете, мы не просто так это... устраиваем. Говорят, что для того, чтобы вот эту вот, ну, вот эту жвачку мозговую избавиться от этого, нужно песню прослушать от начала до конца.
1: Да не нужно. Нужно, чтобы тебе кто-то без слуха ее спел. Я предлагаю все-таки, давай, у нас есть время еще?
0: Не-не-не, давай прервемся, потом еще почитаем сообщение.
3: Наша реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня составляем рейтинг самых навязчивых песен, которые
2: прилипчивых.
1: Да, прилипают к голове и не дают потом отлипнуть. Ну и извините, если какая-то песня сейчас к вам прилипнет в голову и будете всю дорогу вот это вот...
2: Highway to Hell.
1: Highway to Hell. Хорошая песня.
2: Отличная.
1: Слов никто не знает, поэтому...
2: Ну, припев все знают.
1: Добрый вечер. Самая прилипчивая песня — это... Ты пчела, я пчеловод.
2: Ты пчела, я пчеловод. А,
1: вот это что ли?
3: Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а нам повезет, с тобой мне повезет.
1: Ну вот, наслаждайтесь, теперь едьте. Вот нога у вас пусть притопывает, левая, которая правая.
2: Самая безумная песня — это самая детская песня. По полям синий трактор едет к нам.
1: О, есть, знаете, есть прекрасно. Я много вариантов этой песни слушал. Я вам сейчас вот эту хочу предложить. Ну, так, чтобы, знаете, взбодриться.

0: И вот уже песня заиграла другими красками.
1: Совершенная аранжировочка такая, модренькая. Пишет нам Чечерина, варила...
0: Она варила сама,
1: прекрасно.
0: Да, что еще?
1: Здравствуйте, песня музыкального конкурса команды КВН «Луна». У губ твоих конфетный вкус.
2: Я даже не знаю, что это такое.
1: Я не знаю.
2: Это как-то мимо меня прошло.
1: Видимо, хорошая песня.
2: Хорошая.
1: «Кабан, черный государь».
2: Вообще без...
1: Вообще не знаю такой вариант. Очень прям ромашки спрятались.
2: Ну, мы уже лючки давали.
1: «Черные глаза». Как тебе такое?
2: Обнимаю, понимаю, черные глаза. И как тебя зовут, не знаю. Айдамир Мугу в свое время спел лучшую песню для всего Северного Кавказа.
1: Мама сшила мне...
2: Штаны. Из березовой коры, да? Чтобы что-то не потело.
1: Ну и не кусали.
2: Наслаждайтесь. Прям вот в голове вот это вот все сразу закипело. Ребят, вам еще...
1: Ну, ладно. Хорошо, давай, как скажешь.
3: Наше радио.

0: Рафа Реклама.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня, ребята, валяем дурака и выбираем самую прилипчивую песню. И мне кажется, я знаю, какая песня претендует на лидерство в этом чарте.
2: Так может, чуть-чуть попозже ее дадим, чтобы, знаешь, так финальный аккорд сделать. Да, вот смотри, пишут нам. Да. Извините, драгоценный, но хоп-хэй-ла-ла-лэй.
1: Хоп-хэй-ла-ла-лэй. Где-то у меня, по-моему, было тут заряжено уже.
2: Хоп-хэй-ла-ла-лэй?
1: Да, вот только где вспомнить бы.
2: Так, да, ну, если тебе сложно, давай
1: да
2: мы другую сейчас песню.
1: Ничего сложного. Какая простая, да, и в то же время, да, прилипчивая песня.
2: Ну а что, на испанские-то мотивы, они все прилипчивые. Так, неделю напеваю, и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой.
3: И вновь продолжается бой.
1: Пойте дальше.
3: И сердцу тревожно в груди.
2: И хочется встать, знаешь.
1: И на демонстрацию с папой.
2: Да, да, да.
1: Что еще там
2: так
1: есть?
2: Ты рыды, дын-дын.

0: Бип-бип-бип.
1: Чё? Crazy Frog. Ой, слушай, я не знаю, смогу ли я это, но я попробую. Добрый вечер. А как вам такое? Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули, арам-зам-зам.
2: Нам легко.
3: А вам там как? В автомобилях весело? И теперь все, это самое главное. Это страшно, теперь прилипает, и вот от этого теперь невозможно...
1: Вы не понимаете, вы-то ладно, вы на дачу едете, а мы сейчас с напарником выйдем после...
3: Ну давай еще какой-нибудь...
1: Давай, ну давай.
3: Давай что-нибудь...
1: Ну давай вишенку.
3: Шуруп какой-нибудь.
1: Вишенку, давай. Очень прилипчивая песня Шатунова. «Седая ночь».

0: Почему ужас?
1: Это, ну потому что сейчас...
0: Я сейчас человек включил наше радио, типа, а дай-ка я рок послушаю. Наше.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы продолжаем искать самую въедливую песню.
2: А вы терпите, если даже они к вам цепляются, ну ничего страшного в этом не будет. А, завтра выходной, если что, можно будет прогнать ее. Так, ну что, утки-ух?
1: Утки.
2: Это, да.
3: Кто властитель тьмы бездомной утки?
2: Это действительно можно играть. Это к диснеевскому мультику.
1: Да все знают, кто не знает.
2: Ну не все
1: знают. Кто не знает, тот американский шпион.
2: Пишет нам, что нужно поле притоптать, не Эрманах, Феофан.
1: Может быть.
2: Ну, я думаю, что да, прилипчивое, в принципе. Так, ну, вы вчера жахнули про ослика и суслика.
1: Про ослика и суслика? Моя любимая, что вы?
4: По дороге летним днем, на-на-на-на-на-на, шли обнявшись под дождем, на-на-на-на-на-на, ослик, суслик, паукан, на-на-на-на-на-на-на-на.
2: Так, времени мало. Давай ракомакафу, давай.
1: Да нет, ракомакафу.
2: Тогда на недельку до второго.
1: А это, пожалуйста, это у нас с избытком.
5: На недельку до второго я уеду, Комарова, сам себя.
1: Вот, ребят, но я нашел песню, которую вот я вот сейчас... мне кажется, это лидер. Я вам сейчас ее включу, вы ее послушаете, вы ее все прекрасно знаете. Вот я сейчас включу, и вы будете петь до конца выходных, я гарантирую.
2: Опять седая ночь.

0: будет, как весело ехать в автомобиле.
1: Надеюсь, мы немножко смогли поднять вам настроение после последнего трудового дня на этой неделе.
0: Долгими выходными.
1: Жаль, конечно, что раком макафон мы не успели вам поставить.
0: Ну, сейчас, благо, цивилизация шагнула так далеко, что можно...
1: Не надо, никуда не переключайтесь.
0: Алиса, поставь раком макафон. И вот она уже заиграла. В общем, ребят, куда бы вы ни двигались, давайте так.
1: Куда бы вы ни двигались, мы с вами.
0: От вас просто так не отстанем.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.
7: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Московские таможенники изъяли более тонны прекурсоров для изготовления свыше 800 килограммов мефедрона. Стоимость партии на черном рынке достигла бы 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе. Таможенники установили, что запрещенные вещества перемещались из Центральной Азии в фуре со сборным грузом, запчастями для самокатов, деталями для автомобилей и чайными сервизами. После разгрузки товаров на одном из складов Москвы оперативники изъяли 40 пластиковых канистр с прозрачной жидкостью, имеющей специфический запах. Экспертиза установила, что изъятое вещество является прекурсором наркотических средств. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Почти 6 миллионов туристов посетили Москву с января по март этого года. Свыше 550 тысяч из них приехали из-за рубежа. Это на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Мостуризма. Уточняется, что примерно половина турпотока из стран дальнего зарубежья пришлась на граждан Китайской Народной Республики. Следом идут Индия и Турция. При этом турпоток из Китая продолжает увеличиваться, в том числе благодаря культурным перекрестным проектам двух стран и взаимодействию. Безвизовому режиму. Столичный главком МЧС предупредил о надвигающейся непогоде. Дожди с грозами ожидаются в Москве до 9 вечера четверга. В связи с этим спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Находящимся на улице пешеходам главк советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Горожан также предупредили о серьезных пробках на столичных дорогах этим вечером. По данным Дептранса, из-за сокращенного рабочего дня разъезд начнется раньше. Вечером на дорогах ожидается до 7 баллов, говорится в сообщении. Уточняется, что затруднения движения коснутся не только центральных улиц, но и шоссе по направлению в область. Помимо этого, ведомство напоминает о сильной жаре в Москве и по области. В связи с этим в мегаполисе объявлен оранжевый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Что жара спадет в предстоящее воскресенье. Парковка в Москве в честь Дня России будет бесплатной, как сообщил мэр столицы. 12 и 13 июня парковки в городе будут бесплатными, в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно.
0: Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Надеемся, все у вас хорошо. Вы едете уже в сторону заслуженного отдыха, напиваете что-нибудь. Если фантазер, так сказать, не засел в ваши головы, я могу сейчас... Почему?
2: Да хватит уже.
1: Ветер с моря дул. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. И все. И на весь день. Да. Ладно, ребят. Все, в этом часе будем, обещаю, давайте вот по-серьезному как-то, да? Посерьезнее относимся. В этом часе будем разыгрывать последний на этой неделе титул «Умника дня».
2: Да, мы же сегодня работаем по расписанию четверга, поэтому, естественно, никакой пиктории сегодня не будет. Сегодня все в лучших традициях будем разыгрывать титул.
1: Дождитесь, в скором времени давайте пригласим вас играть.
0: Наша реклама.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8 917 887 53 30.
4: Хватит начинать!

0: Ка. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созахинск» проект декларации на сайте наш.ком.рф.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
5: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «Асавто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «Асавто».
6: Не оферта. Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.
9: Знаете ли вы, в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: ночные выходные.
1: Полезная информация, Андрей Германович. Дачный участок становится территорией драйва. Садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
2: Итак, в ближайшие выходные мы объявляем гоночными. Мы с напарником устроим гоночный тест-драйв садовой техники «Чемпион».
1: Точно, а почему бы нет? Подождите.
2: Да, напарник. Впереди новый заезд, и, честно говоря, Андрей Германович не ждал тест-драйва с таким интересом. В этом туре у нас два совершенно разных болида. Андрей Германович выходит на электрической газонокосилке «Чемпион ЕМ-4018». А я беру на себя компактную бензопилу «Чемпион 126Т10». Это совсем другой класс гонки. Я бы сказал, более эклектичный, ну, как, например, «Наскар».
1: Ну да, с газонокосилкой у меня есть своя стратегия. Это быстрый старт. Она уже приходит практически полностью собранной. Как болид, просто выкатываешь на пит-стоп, на пит-лейн.
2: А у пилы другой характер. Это уже не про ровную трассу, а про надежность. Про безотказную работу в нестандартных условиях. Универсальный кронштейн, компактный корпус. Все это сильные стороны. Именно на них я и рассчитываю.
1: У газонокосилки еще очень важен баланс. Так же, как у любого гоночного автомобиля. Она легкая, система Smart Balance реально помогает держать траекторию без рывков.
2: А у бензопилы ставка на уверенный контроль. Производитель заявляет, что у нее легкий запуск, антивибрация, продуманная эргономика. Я уже даже предвкушаю удовольствие от использования инструмента.
1: Да, согласен. Уверен, нас ждет не просто гоночный тест-драйв садовой техники, а реальная работа в удовольствие. Без лишней суеты, просто завел технику, и ты уже в гонке. Наслаждаешься своим движением, а не только результатом.
2: Главный вопрос, кто быстрее войдет в рабочий ритм и удержит его до финиша.
1: Это так. Скоро узнаем. Старт уже совсем близко. Результатами тест-драйва мы поделимся уже в понедельник, 15 июня. Кстати, отчетное видео опубликуем в нашем паблике в ВК, так что не пропустите. Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
2: Ну а теперь мы готовы пригласить вас в игру «Спеть за 60 секунд». Кодовая фраза нужна, какая-то
1: давай,
2: песня
1: по забористи.
2: «Морская черепашка» по имени Наташка.
1: Морская.
2: Итак, ребята, «Морская черепашка», автор 11-го сообщения, будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру или через боты в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И вот мы готовы разыграть последний на этой неделе титул умника дня, и первым за него будет бороться Глеб. Глеб, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Глеб.
3: Привет, напарники, привет, Наша.
1: Привет. Вы уже где-то на низком старте или уже где-то в пути, или еще... Вы где?
3: Вот где? Только закончил, приехал к магазину.
1: Все, отлично.
3: И потом уже, да.
1: Понятно. Все, готовность номер один. Ключ на старт, назовем это так. Протяжка один. Глеб, кого выберете себе в качестве экзаменатора? Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Ну, очередь Андрея Германовича.
1: Давайте, Андрей Германович. Я. Минута времени, начинаем первый раунд. Поехали.
2: Как называется историческая дисциплина, изучающая быт и культуру древних народов по сохранившимся вещественным памятникам?
3: Археология.
2: Правильно. Относится ли бычий цепень к типу кольчатых червей?
3: Нет.
2: Правильно. В какой стране находится город Бангалор?
3: Индия.
2: Правильно. А сколько букв «А» в слове «декаданс»?
3: Две.
2: Правильно. Одним из персонажей какой комедии является судья Тяпкин-Ляпкин?
3: Ревизор.
2: Правильно. В каком городе базируется женский волейбольный клуб «Динамо Акбарс»?
3: Казань.
2: Правильно. Назовите исполнителя роли Соева в фильме «Покровские ворота».
3: Дальше.
2: Моргунов. Действие какого из романов Дюма происходит раньше? Графиня де Монсоро или граф Монте-Кристо?
3: Монте-Кристо.
2: Монсоро. В какой стране была основана компания Rolls-Royce?
3: Великобритания.
2: Правильно.
1: 7 верных ответов. Хороший результат. Прям так шли и на Соеве споткнулись. Спасибо большое.
2: Ты знаешь, не очевидно. Я вот, честно говоря, тоже не вспомнил.
1: Ладно, хорошо.
2: У меня эпизодическая роль там, согласен. Поэтому сложно.
1: Глеб, большое спасибо. Хороших вам выходных. А мы в скором времени пригласим второго участника игры. Наша

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать последний на этой неделе титул «Ника дня». Давай, Андрей Германович, кодовую фразу.
2: Стих. Ты до нее спокойно жил, спокойно ел, спокойно спал. Ты никого не сторожил и не устраивал скандал. Вот и живи теперь с этим. «Вишневая девятка» будет такой второй кодовой
1: Ребята,
2: фразой.
1: «Вишневая девятка», автор 11-го сообщения об игре. Буквально через несколько минут ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Да все нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44.
14: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы продолжаем разыгрывать последний на этой неделе титул «Умника дня». Вторым за него будет бороться Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Алексей, ваш соперник Глеб сыграл с хорошим результатом 7 из...
2: Из 9.
1: 7 из 9. У нас с вами минута времени и 10 вопросов. Вы готовы?
3: Да.
1: Поехали. Входит ли стрельба в программу современного пятиборья?
3: Да.
1: Правильно. В какой стране была основана автокомпания Land Rover?
3: Великобритания.
1: Правильно. Действие какого из романов Дюма происходит раньше? «Три мушкетера» или «Королева Марго»?
3: «Три мушкетера».
1: «Королева Марго». Назовите исполнителя роли Аркадия Белюрова в фильме «Покровские ворота».
3: Дальше.
1: Леонид Броневой. В каком городе базируется женский волейбольный клуб «Корабелка»?
3: Дальше.
1: Санкт-Петербург. Одним из персонажей какого романа является кучер по имени Селифан?
3: Дальше.
1: «Мертвые души». Сколько букв «С» в слове «Ренессанс»?
3: Две.
1: Три. В какой стране находится город Дижон?
3: Италия.
1: Франция. Относятся ли земляные черви к типу кольчатых червей?
3: Да.
1: Правильно. Как называется раздел математики, изучающий числа, их отношения и свойства?

0: И вот то, что вам попадается, это канал или сообщество, которое я веду лично. И там будут и вопросики, можно на вопросики поотвечать, и какую-то полезную информацию для себя почерпнуть, любопытный фактик, кто родился, ну, правда, в день прошедший, там, допустим, вот сегодня кто родился, какие праздники отмечаются.
1: Кто сегодня родился?
0: А вот для этого подпишись, открой смартфон, подпишись на «Умник дня» в мессенджере.
1: Скажу я тебе, да.
0: А тебе лысый.
2: Наше радио.

рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор, качество.

0: запасы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. Ну, футболка «Фест» в «Стокман». Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине «Стокман.ру». Спонсор трансляции «АО «Стокман».
1: Наше радио.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенки, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и примерно 8 баллов где-то на дорогах нашего города, потому как люди решили поехать за город.
2: Ну, естественно, что люди сегодня поедут за город. Они не решили, они готовились
1: люди
2: к этому.
1: Люди готовились, люди мариновали, люди солили, люди
2: перчили. Я тоже, между прочим, замариновал.
1: А что ты, кстати,
2: мариновал? А ты знаешь, я решил попробовать сделать шашлык из говядины.
1: Так.
2: Хорошая такая говядина, бежил безо всего. Вот сегодня буду пробовать. Почитал в интернете классический, абсолютно такой же рецепт.
1: Ну, это что-то какое-то от лукавого. Шашлык должен быть из свиной шеи.
2: Ну, нет. Шашлык может быть из чего угодно. Это же просто способ.
1: Понятно, из барашка
2: мариновать мясо, конечно.
1: Ну, вот я сторонник вот консервативного.
2: Просто мы считаем, это, понимаешь, это... Знаешь, почему он должен быть из шейки?
1: Почему?
2: Потому что шейку можно было купить. А ты купи нормальную говядину или баранину. Вот. Но, тем не менее, в общем, расскажу потом, наверное, в соцсетях, что получилось.
1: Ну, я не знаю, я сторонник консервативного метода шашлыка приготовления. Вот. Хотя я однажды попробовал хорошо приготовленного барашка.
2: Очень вкусно.
1: Это было очень вкусно, правда, повторить не удалось.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио проверено временем.
6: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором Кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил известный актер театра и кино Евгений Цыганов. Новый уикенд будет насыщен большим количеством интересных концертов. Главными из них станут стадионное шоу «Лаб» Антона Беляева на московской ВТБ-арене, а также большое юбилейное шоу «Арии» в формате 360 в Санкт-Петербурге. Московских фанатов также порадуют Кипелов и танцы «Минус», а в городе на Неве выступят Найк Борзов и Бонд с кнопкой. Вячеслав Бутусов даст концерт в Хабаровске. Ленинград зажжет Владивосток, а звери отправятся в Краснодар. Ну а Петрозаводск увидит выступление Алисы, Гарри Сукачева и «Комнаты культуры». Евгений Цыганов рассказал о своей рок-группе «Мечта».
2: Я много лет занимаюсь музыкой. Наверное, с 2000 года существовала группа «Гренки». Потом вот была группа «Пока прет». И с 2024 года появилась группа, которую мы называем «Мечты Рита». Играем мы рок-музыку, но на самом деле это смесь из всей той музыки, которую мы, в общем, слушаем, слушали, и тексты каких-то дорогих нам людей. И очень много влияния на нашу музыку пришло из Санкт-Петербурга, из так называемой там новой волны 90-х, вот андеграунда 90-х.
1: 17 июня группа «Мечта» выступит в московском планетарии. Цыганов объяснил выбор столь необычной площадки.
2: Это будет второй концерт в планетарии. Мы играли уже в декабре, и нам очень понравилось. Несмотря на то, что в планетарии люди практически лежат, но там замечательные художники, которые нарисовали практически видеосопровождение. И на куполе время от времени возникает такое видеооформление каждой песни, и это впечатляет.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет фильм «Холоп 3» с Милошем Биковичем, Павлом Прилучным и Кристиной Асмус. Вторая часть этой франшизы стала самым кассовым фильмом 2024 года, заработав почти 4 миллиарда рублей. Ну а на третьем месте тогда оказался фильм «Мастер и Маргарита», в котором Цыганов сыграл мастера. Актер отметил, что не считает эту работу особенной, вспомнив Ингмара Бергмана.
2: У Бергмана как-то спросили, говорят, вот вам было 39 лет, там, в каком-то году. Вы же сделали «Земляничную поляну», и поставили 3 спектакля, и там «Седьмую печать» вы сняли. Короче, он снял там 5 фильмов, 2 телефильма. Говорят, это, наверное, какой-то был особенный фильм. Да нет, почему?
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости. Это навсегда.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер.
2: Так звучит наше радио.
0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
3: Илья Лагутенко.
0: Легенда.
4: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок», где была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
0: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
5: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио.
6: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
0: За сценой. Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей.
7: Ча-ча-ча, давай.
0: Всю неделю голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера. 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному, все по-нашему.
2: Сердце.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из баз». И сегодня мы с вами отправимся в путешествие далеко на север, туда, где между небольшими поселками лежат сотни километров тундры, где зимой снег скрывает очертания дорог, а весной реки размывают последние наземные маршруты. В таких местах человек всегда особенно ценил надежных помощников. Когда-то это были ездовые собаки, потом вездеходы и вертолеты, а теперь в этих суровых краях появился новый обитатель воздушных просторов, компактный и высокотехнологичный. Вы слышите этот звук? Где-то над сопками движется муравей – грузовой дрон, созданный в Екатеринбурге. Несмотря на свое скромное название, перед нами весьма выносливый и сильный представитель семейства беспилотных доставщиков. Сегодня этому труженику, похожему на героя знаменитой басни Крылова, предстоит важный маршрут.
3: Наша реклама. 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
6: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
7: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

0: помощников, их незаметная полезность. Они способны двигаться напрямую к цели, экономя время, силы и ресурсы. Так постепенно меняется мир вокруг нас, и явный знак этих перемен – скромный, но незаменимый труженик неба, дрон-доставщик «Муравей».
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах – от строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
2: Один из баз. Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, на какой фестиваль сходить всей семьей и поговорим о новом релизе от группы «Wildways». 20 и 21 июня при поддержке Департамента культуры правительства Москвы пройдет семейный фестиваль «Традиция». Организаторы фестиваля считают своей главной задачей популяризацию русского культурного кода через историю, музыку, театр и не только. Фестиваль объединяет музыкантов, поэтов, писателей, мастеров ремесел, артистов и исследователей, которые поделятся своим творчеством, знаниями и навыками. Гостей ждут более 100 событий – концерты, поэтические перформансы, лекции, спектакли для взрослых и детей, мастер-классы и народные забавы для всей семьи, традиционные промыслы и кухня. «Wildways» выпустили трек «Не молчи». Новая песня об эмоциональном разрыве, пустоте и попытке докричаться до того, кто уже не отвечает. Лидер команды Анатолий Борисов рассказал о работе над синглом.
2: Если честно, в творчестве я обожаю больше всего, когда оно идет непрерывным потоком, как говорится, по наитию. Когда ты не тратишь много времени на создание того или иного трека, не фокусируешь свое внимание излишне на каких-то вещах, таких как звук, долгое перебирание верной аранжировки и прочее. Поэтому «Не молчи» относится к той песне, которая была написана быстро, весело, и лично для нас в этом и есть ее шарм.

0: Оценить новую песню от Wild Ways уже можно на всех цифровых площадках. Ну и на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале наше_ру и на сайте наше.ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаете, ребят, хотел тут с напарником поделиться одним наблюдением.
2: Так, интересно.
1: Вот когда я последний раз перестал увлекаться рыбной ловлей, можно было купить такой вот наборчик, знаете, на пластиковой катушечке такой. Леска намотана, там крючок, поплавочек такой пластмассовый, грузило. Сейчас думаю, наверное, можно такое, купить, поехать просто вырезать из палки удилище и вот это вот.
2: Зачем тебе это надо? За 1500 ты купишь прямо.
1: Андрей, я начал искать, и я понял, я открыл для себя, что есть спиннинг с ценой 68 тысяч.
2: Ну, это тоже есть.
1: Спиннинг 68 тысяч.
2: Ну, морской, скорее всего.
1: Не знаю, просто дорогой спиннинг 68 тысяч. Вот, и открыл, что вот таких вот наборчиков, вот как были в детстве, там, три поплавка, вот, три толщины лески, вот это вот. Наборчиков таких уже вот как-то нет.
2: Нет,
1: все для профессионалов.
2: Ничего подобного. Вообще с тобой не согласен, потому что уже много лет можно купить на маркетплейсах как раз тот самый набор рыбака, который на рыбалку ходит один раз в год.
1: Так.
2: Ты просто заходишь, у тебя будет полностью готовое удилище.
1: А, видимо, не там. Да мне не надо удилище.
2: Ну, тебе спиннинг коротенький нужен, маленький, чтобы он у тебя в мотоцикл влез. Я правильно понимаю?
1: Мне не надо, я удилище вырежу из палки. Я найду, из чего вырезать там удилище. Мне не надо вот это
2: из
1: вот.
2: Из коры себе по-другому
0: истругал. Наша реклама.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: плюс ему на суточно ру.
1: 6+.
2: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания. Помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
10: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Да все без...
12: Что?
11: Ашпы.
12: Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
17: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
19: Наше радио.

0: Вечерний пит-стоп. Во вторник начал рассказывать о новом кроссовере, о Moda C5, премьера которой состоялась на российском рынке весной текущего года. Но не успел озвучить много важных качеств автомобиля. Итак, исправим. Под капотом о Moda C5 современный полуторалитровый турбодвигатель мощностью 147 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 210 ньютон-метров, уже с низких оборотов, что обеспечивает уверенный разгон и хорошую тягу в любых условиях. Двигатель сочетается с роботизированным коробкой передач, которая переключает передачи за доли секунды, плавно и без рывков. Для тех, кто ценит дополнительные возможности, предусмотрена полноприводная версия. Умная система сама решает, на какие колеса направить крутящий момент, она анализирует скорость, состояние дороги, стиль вождения. Водитель может выбрать один из шести режимов движения под любые погодные и дорожные условия. Дорожный просвет составляет 180 или 190 мм в зависимости от версии. Безопасность – один из главных приоритетов Moda C5. Кузов более чем на 78% состоит из высокопрочной стали. Специальные силовые элементы спереди и сбоку эффективно гасят энергию удара, защищая салон при столкновении. 6 подушек безопасности, включая боковые шторки для обоих рядов, обеспечивают защиту всех пассажиров. Причем подушки сохраняют давление несколько секунд после удара, что снижает риск травм при повторных столкновениях. Автомобиль оснащен современными электронными помощниками. Адаптивный круиз-контроль работает от полной остановки до 130 км в час. Системы предупреждения о фронтальном столкновении и экстренного торможения помогают избежать аварий. Ассистент удержания в полосе, контроль слепых зон, помощь при смене полосы и предупреждение об опасностях при открытых дверях делают каждую поездку безопаснее. Система кругового обзора 540 градусов позволяет видеть автомобиль со всех сторон, включая пространство под днищем, что особенно полезно при парковке и маневрировании. Настоятельно рекомендую личное тестирование у официальных дилеров, а в следующих выпусках вечернего пит-стопа расскажу еще об одной весенней премьере – кроссовере JQ J6.
1: Вечерний пит-стоп. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, мы хотим надеяться, что вы уже, в отличие от нас, закончили свой рабочий день, свою рабочую неделю и движетесь навстречу долгим выходным.
2: Да, некоторые собрали поплавки, лески, грузила, крючки.
1: Потопило.
2: Потопило. И поехали, и взяли их с собой, потому что, наверное, будут ловить рыбку.
1: Вот, мне пишут, где такие наборы сейчас продаются. Ребят, спасибо.
2: Я тебе сразу скажу, что их полно. Вон прислали ссылочку.
1: Да, и ссылки.
2: Прямо...
1: Я просто как-то, ну, зашел, вот как-то, ну, ткнул в первое попавшееся, и мне открылся магазин рыбных этих, все для рыбака, ну, назовем это, да. И тут, ребята, началось. И есть ощущение, что, ну, вот то, что вы прислали ссылку, ну, вот, не, ну, были проще. Вот вы прислали, он, конечно, крутой, там, и крючочек, и грузила, и потопила, и... Но были проще вообще. Три разных поплавка, там, длинники.
2: Я тебе говорю, купи то, что я тебе предложил.
1: Да мне вообще ничего не надо. Я понимаю, что не такой уж я рыбак. Я
2: могу... Ты вообще не рыбак, но это же, понимаешь, это же... Ты же не ради рыбы. Ты так, чтобы посидеть с поплавком.
1: Ты сейчас анекдот этот напоминаешь. Мужик, ты охотник или...
2: Главное, чтобы не случился анекдот, но ты не рыбак.
1: Еще хуже. Ладно, ребят, всем, кто отправляется на рыбную ловлю в эти выходные, желаем ни чешуи, ни поклевки. Вот. Всем, кто планирует просто батонить и диванить...
2: Батоньте и диваньте, все будет прекрасно.
1: А тем, кто по шашлыку, тем хорошего шашлыкинга.
2: Да, и вкусного, главное.
1: Да.
2: И прожаренного.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше все больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну, то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если забраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну, чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Евросоюз хочет участвовать в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против России. Об этом заявила Мария Захарова. Так официальный представитель МИД прокомментировала высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину. По словам Захаровой, лидеры ФРГ, Великобритании и Франции делают вид, что призывают к миру, а на деле предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Количество аварий в отопительный сезон удалось снизить. Об этом на заседании правительства сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин. Он напомнил о том, что в рамках подготовки к прошлому сезону были построены и обновлены в общей сложности более 1500 профильных объектов. Подводя итоги минувшего отопительного сезона, председатель правительства России предложил наметить задачи, которые необходимо решить к началу следующего. В России утвердили ГОСТ на игрушки с применением технологий искусственного интеллекта. О новом ГОСТе Росстандарт сообщил сегодня во Всемирный день игрушек. Стандарт распространяется на интерактивные куклы и фигурки, роботизированные игрушки, игровые консоли и другие устройства с ИИ для детей в возрасте от года до 14 лет. Стандарт впервые рассматривает такие игрушки как интеллектуальную игровую среду, где безопасность зависит не только от конструкции изделия, но и от работы алгоритмов, коммуникации с ребенком и обработки данных. Стандарт вступает в силу с 1 сентября. Президент США не хочет проводить наземную военную операцию в отношении Ирана. При этом в эфире телеканала Fox News Дональд Трамп заявил, что такая возможность у американских сил есть. «Если бы я захотел, мы могли бы вести небольшую группу солдат и захватить все», — сказал президент США. Как отмечает сайт NSN.FM, ранее Трамп заявил, что американские силы продолжат нанесение ударов по территории Ирана в ночь на 12 июня. Почти 60% американцев признались, что не собираются внимательно следить за чемпионатом мира по футболу. По данным опроса, проведенного местным спортивным изданием, 45% граждан заявили о полном отсутствии интереса к чемпионату мира. При этом лишь 22% отметили, что очень ждут футбольный турнир. В этот раз в мировом первенстве впервые примут участие 48 национальных команд, и впервые он пройдет на территории сразу трех стран – США, Канады и Мексики. Чемпионат мира стартует сегодня в Мехико и продлится до 19 июля. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу на этой неделе. И этот час у нас будет плодово-выгодным, поскольку нам есть что вам предложить.
2: Да, у нас есть, друзья. Сейчас, одну секундочку, я уточню, что у нас есть. У нас ведь есть прямо ого-го. Ого-го. У нас есть билеты. У нас есть билеты. У нас, ребята, есть два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20-21 июня. В программе «Калинов мост», «Пелагея и Любэ», а также у вас будет возможность посетить множество мастер-классов и других семейных развлечений. И кому-то в этом часе эти билеты достанутся.
1: Да, и знаете, ну, поскольку хочется как-то вкатиться в праздничную атмосферу, помните, когда мы были маленькими, мы когда вот... Ну, это вот еще началось со стихотворения «А что у вас?» Да, у нас в квартире газ, а у вас,
2: У нас водопровод,
1: Вот, да. И мы добавляем еще вот это вот «бе-бе-бе». Вот. И вот вы сейчас едете, да, «бе-бе-бе», а у нас зато в студии работает кондиционер, у нас здесь прохладно. «Бе-бе-бе». Мы сейчас, давайте вот вы сейчас как бы вот подразните окружающий мир. Вот что у вас хорошего? Допустим, «бе-бе-бе», а я уже налил.
2: Слушай, это нельзя так делать. Ты чего?
1: Что?
2: Не вздумайте нам присылать такие сообщения. Я их зачитывать не буду. Принципиально.
1: Я буду зачитывать, ребята, не присылайте.
2: «Бе-бе-бе» ему.
1: Или вот «бе-бе-бе», а мы уже первую порцию шашлыка сняли с шампура.
2: Ну, это можно вытерпеть.
1: «Бе-бе-бе», а мы через...
2: «Бе-бе-бе», а я уже первую рыбку поймал.
1: Да, «бе-бе-бе», а я вот через 20 минут буду на любимой даче. Вообще, ребят, сообщение должно начинаться с «бе-бе-бе».
2: «Бе-бе-бе», хорошо.
1: А дальше вы как бы дразните весь окружающий мир. Вот что у вас там в окружающей реальности? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Мы с удовольствием почитаем ваши сообщения.
0: Наша реклама.
3: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8 917 887 5330.
4: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы вас спросили, а что у вас?
2: Я рисую на природе.
1: Класс, да? Класс. А вы забрызганы репеллентами от насекомых?
2: Конечно, иначе как можно рисовать на природе?
1: Но, я могу сказать,
2: что и Пушкин, когда писал стихи, стоя на природе,
1: мучился. Би-би-би, у нас на следующей неделе свадьба. Обязательно напишите нам, как будет у вас там эта тата.
2: Бе-бе-бе, дождь идет, а я зонтом.
1: А, хорошо. Бе-бе-бе, баночку пенного выпил, кашу газон, Кирилл, да бросайте вы эту кашу газон. Да
2: не, Кирилл, еще косите. А вот потом... Бе-бе-бе, едем на дачку жарить шашлык, пить расслабительные, охладительные пенные напитки и доделывать баньку.
1: Бе-бе-бе, а я скоро в отпуск на юга к морюшку. Кстати, у меня мама тут на этой неделе уезжает.
2: Бе-бе-бе, драгоценный. Я доел холодный свекольник, и это очень вкусно. Валяюсь под вентилятором и слушайте, как вы обламываете с билетами, но все равно улыбка на всю морду лица. Продолжайте. А у вас что, к свекольнику что-то было, что ли?
1: Ну, холодный же свекольник. Ну, как можно холодный свекольник с чем-то? Горячий борщ можно.
2: Даже, мне кажется, рассольник.
1: Я тебе могу сказать, что холодный свекольник, вот сдобренный, то, о чем ты подумал, мне кажется, утрачивает свою волшебно-магическую силу.
2: Да, скорее всего, да.
1: Вот он вместо того, чтобы охлаждать, он как бы...
2: Да он не то делает вообще, не то творит.
1: Бе-бе-бе, сегодня двое моих учеников стали победителями проектной конференции. Мы не знаем, что это такое, но искренне за вас рады.
0: Вот это... Наша

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И как у вас дела? Бе-бе-бе, в смысле?
2: Бе-бе-бе говорить не хочется. У нас сегодня 48 в тени, пишет нам Роман из Кувейта.
1: Ох, Кувейт.
2: Представляешь, 48 в тени.
1: Ничего себе. Бе-бе-бе. А я уже проехал огромную пробку на Новой Риге. Красота сейчас как в топе.
2: Бе-бе-бе, зарплату дали и подарил профсоюз.
1: Зарплату дали, это хорошо. Нам только в понедельник. Нам только в понедельник.
2: Хорошо.
1: Бе-бе-бе, я не только налил, но и попил. И поставил коптиться грудинку. Пойду жарить мяско, после жарить колбаски. Пока все это жарится, холодненькое, пенное будет вливаться в меня не спеша. Бе-бе-бе.
2: Бе-бе-бе. Главное, чтобы да. Ну ладно, бе-бе-бе. Бе-бе-бе, едем на Волгу с аббордами.
1: Хорошо.
2: Ну вот.
1: А у меня отпуск начался. Бе-бе-бе.
2: Бе-бе-бе.
1: Ленский, ты что ли?
2: Нет, Ленский с нами не общается. Он в отпуске уже. Бе-бе-бе. А у нас на севере озеро Лето и Саб.
1: Редкость. Красота. Бе-бе-бе. Пью, значит, холодненькое. Ем вкусную воблу на даче. Практически в черте города Зеленоград. От квартиры до дачи 5 километров. Саша, 40 лет, просто божественно. Бе-бе-бе.
2: А вот сейчас многие поймут, насколько вот эта фраза звучит, которую, мне кажется, понять могут только у нас. Бе-бе-бе. А в автобусе у нас отопление включено и работает кондей. А иначе закипим.
1: Бе-бе-бе, ребята. Как у вас там дела? Пишите через сайт наш.ру, через наших браузеров. Господи, через браузер. Через наших ботов в мессенджерах. А мы кому-то отдадим 2 билета. У нас есть замечательные билеты.
0: Наша реклама.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: ему на суточную
1: рубль. 6+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
4: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, вздохнем минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
6: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: сейчас будет сообщение, что-то на богатом. Бе-бе-бе, нет удачи, зато есть дом недалеко от МКАДа. Ехать никуда не надо. Потому что бе-бе-бе удаленка сегодня. И бе-бе-бе есть отруб Top Blade, который уже ждет, когда ляжет на гриль. И да, бе-бе-бе уже из холодильника достал, открыл, налил. Угу. Ваше здоровье, всем хороших выходных.
1: Угу. Ну, хорошо.
0: Бе-бе-бе-бе-бе-бе.
1: Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Я сегодня сдала последний ЕГЭ по обществознанию. Сейчас жду результаты по литературе. Параллельно ем самые вкусные сырки, приготовленные мамой.
0: Бе-бе-бе, я с друзьями фундамент под баню 5/7 залил. Устал зверски.
1: Бе-бе-бе, Тюмень очень мокро, сыро и прохладно.
0: Бе-бе-бе, а я уже дома после рабочего дня. Хорошо.
1: Хорошо. Бе-бе-бе, а я прилег отдохнуть немного на работе. Осталось работать еще 2.5 часа.
0: А вы поспите еще.
1: Молодец вы.
0: Бе-бе-бе, а я с двумя сыновьями и племянником еду с горячих источников на дачу париться в бане. И комары нас не пугают. Привет любимому мужу Ренату. Подождите, вы с горячих источников и в баню, из тепла и в тепло.
1: Ну, а почему нет-то?
0: Ну, не знаю.
1: А потом, а вот уже потом.
0: А потом бе-бе-бе.
1: Бе-бе-бе, у меня все дети совершеннолетний.
0: А, это хорошо. Бе-бе-бе, а я уже налил и выпил.
1: Так, бе-бе-бе, а я сделала себе красивые губы.
0: О, ну мы вас поздравляем с обновочкой.
1: Да.
0: Бе-бе-бе, а я через 3 часа буду в Лазаревском море купаться.
1: Да, молодец. Что скажешь? Бе-бе-бе, удалила онкологию, сохранив почку. Лежу под бейсболами, кайфую. Киров, всем здоровья.
0: И вам здоровья,
1: да, чтобы все хорошо было.
0: Бе-бе-бе, а я сдала ребенка в лагерь на 2 недели.
1: Бе-бе-бе, да у вас не бе-бе-бе.
0: Да,
1: так, напарник.
0: Бе-бе-бе, Дениска с Настюшкой уже на природе. По-холодненькому прошлись. Завтра еду купаться, загорать. В общем, ребят, с бе-бе-бе все понятно.
1: Да, у нас в доме баня, прохладный бассейн. Коптится рыбка, все
0: ребят,
1: попенная.
0: Давайте-ка мы тоже скажем вам бе-бе-бе и отправимся в свое сказочное замкадье. Услышимся в понедельник. Всех традиционно обнимаем, некоторых даже целуем. Хорошо вам отдохнуть. Все, ребят, до понедельника. Расходимся.
1: Пока.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если разобраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 10 фрагментов полотна удалось спасти при пожаре в музее панораме обороны Севастополя. Об этом сообщил директор музея Михаил Смородкин. По его словам, речь идет о кусках ориентировочно 3 на 5 метров. Сейчас уцелевшие фрагменты полотна находятся в безопасном месте. Внутри здания атакованного ВСУ сгорело практически все дотла, уточнил Смородкин. ВСУ нанесли удар по музею панораме обороны Севастополя беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на среду. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Пожар в здании был полностью ликвидирован почти спустя сутки. Правительству поручено держать на контроле цены на жизненно необходимые и важные лекарства. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, от ассортимента таких лекарств в больницах, поликлиниках и аптеках зависит качество медицинской помощи и здоровье миллионов граждан. Глава Кабмина отметил, что принятые в прошлом году меры позволили уменьшить стоимость более 700 таких препаратов. «Надо продолжать эту работу», — призвал Мишустин. Россия активно участвует в международном обмене опытом по вопросам здорового долголетия. Об этом в преддверии форума о трендах здорового долголетия сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, объединение усилий научного сообщества, органов власти и профессиональных организаций разных стран помогает находить эффективные решения в сфере профилактики заболеваний, сохранения здоровья и повышения качества жизни граждан. Она также отметила, что участие ведущих зарубежных ученых расширяет экспертный потенциал форума и способствует развитию международного сотрудничества в этой области. Форум по здоровому долголетию пройдет в начале июля в Москве. В России выросли продажи мотоциклов. С января по май в годовом выражении рост составил 14%. Было продано 24 173 мотоцикла. Такие данные приводит агентство «Автостат». При этом отмечается, что в мае россияне купили 9 586 новых мотоциклов, что на 25% больше, чем в прошлом году. Около 35% всех новых мотоциклов, проданных в конце весны, пришлось на три марки. Это «Реглмото», «Вог» и «Мотол». В топ-5 самых продаваемых брендов вошли также Racer и Bajaj. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году состоится и пройдет в Саудовской Аравии. Это подтвердили в российском МИД. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, участники должны быть определены в соответствии с регламентом. Накануне музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что Филипп Киркоров и Шаман будут хорошими кандидатами от России. Говоря о кандидатуре Киркорова, собеседник НСН предположил, что этот исполнитель произвел бы на «Интервидении» в Саудовской Аравии фурор. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

а что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Алгарин 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ВСУ обстреляли Брянскую область. Есть погибшие и пострадавшие. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, мирный житель погиб в результате атаки по поселку Белая Березка. Еще двоим пострадавшим оказывают помощь. В городе Стародуб удар пришелся по автозаправочным станциям. Ранения получили 7 человек. Ранее в РИО губернатора сообщил о том, что удар по Белой Березке велся из реактивной системы залпового огня. Повреждения получили 10 многоквартирных и 3 частных дома, а также здания администрации. Еврокомиссия готовит ужесточение всей визовой политики Евросоюза. Оно предусматривает введение новых критериев отказов в предоставлении виз по соображениям общественной безопасности. Как ожидается, новые правила будут распространяться в первую очередь на Россию, Белоруссию и Иран. Об этом агентству ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, апробировать изменения новой визовой политики Евросоюза хотят в рамках 21-го пакета антироссийских санкций, в котором пропишут запрет на въезд в ЕС для участников спецоперации на Украине. При этом дипломат отметил, что в Европе пока не понимают, каким образом будут устанавливать факт участия человека в СВО. Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении. Также будет ограничен транзит такой продукции через Россию в государства-члены ЕАЭС. Запрет вводится с 12 июня, говорится в сообщении ведомства. Такое решение приняли из-за регулярного выявления карантинных объектов. Рестрикции сохранятся, пока не будет создан алгоритм обеспечения безопасности отслеживания подкарантинных товаров, подчеркнули в Россельхознадзоре. Владимир Путин вручит государственные премии в День России. Как сообщает пресс-служба Кремля, 12 июня в Большом Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности. Кроме того, президент также вручит золотые медали Героя труда Российской Федерации россиянам, удостоенным этой награды. Президент Белоруссии признался, что, будучи охотником по документам, никого не добывал. Об этом Александр Лукашенко рассказал в ходе назначения нового министра охраны окружающей среды республики Максима Лысенко. Президент вспомнил охотничью поговорку о том, что они не убивают, а добывают дичь. «Для меня это все равно», — сказал Лукашенко и выразил нетерпимое отношение к бесконтрольной охоте. «Как дикие, так и домашние животные должны иметь право на жизнь. Все должно быть по закону», — заключил белорусский лидер. А популярные телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
3: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
5: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ООО «СЗ-Химстрой». Проектная декларация на сайте нашкодом.рф.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше.
11: Знаете ли вы?
12: Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили в четверг днем 67 БПЛА над регионами России. Как сообщили в Минобороны, в период с 2 часов дня и до 8 вечера дежурные средства противовоздушной обороны перехватывали и сбивали украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, а также над Московским регионом. Восстановление здания Музея обороны Севастополя после атаки ВСУ потребует 5 лет. Такой прогноз сделал директор музея Михаил Смородкин. Что касается восстановления самого полотна панорамы, то, по его словам, специалисты опираются на опыт советских художников в послевоенные годы. По времени это заняло у них 3 года. Смородкин пояснил, что запараллелить эти процессы не получится, потому что сначала нужно восстановить здание, а потом приступать к восстановлению картины. Правительство повысило ввозные пошлины на пальмовое масло из недружественных государств до 35%. Ранее размер ставки составлял до 5%. Как пообещали в Минсельхозе, повышение пошлин не окажет влияния на стоимость готовой продукции, так как рынок сбалансирован за счет отечественного производства масложировой продукции и поставок из дружественных стран. Дональд Трамп отменил ночную атаку на Иран. Президент США также утверждает, что стороны согласовали сделку. По его словам, Соединенные Штаты вскоре объявят время и место заключения договора. Итоговое положение якобы согласовали все участвующие в переговорах стороны. Режим морской блокады при этом останется в силе, пока соглашение не подпишут. Владимир Мединский не пустит искусственный интеллект в Союз писателей России. В четверг глава Союза встретился с китайским автором, нобелевским лауреатом Мо Янем в штаб-квартире Союза писателей России в Москве. В ходе беседы с гостем Мединский сказал, что в Союзе ждут, когда заявление напишет искусственный интеллект, чтобы вступить в Союз писателей. Но пока я здесь, мы его не примем, пообещал Мединский Мо Яню. Россияне стали активно заниматься беговым туризмом. Как рассказал руководитель проекта «Бегом по Золотому кольцу» Игорь Блюмин, бег меняет отношение к путешествиям. Люди перестают делить поездки на спорт и отдых. Для них это единый опыт. В беседе с НСН Блюмин отметил, что только в прошлом году города Золотого кольца посетили почти 50 тысяч любителей бега. 60-летие этого маршрута будут отмечать в следующем году. Для гостей уже готовят юбилейную программу мероприятий. А популярные телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
2: Привет! В эфире программа «Фонотека». Все, что удалось наскрести накануне этих жарких летних праздничных выходных по сусекам. Музыкальный колобок испекли прямо на улице, просто на солнце. Получил тут на днях несколько подарков и, видимо, на фоне жары, в очередной раз обратил на это внимание, готовясь к программе и путешествия по сообществам музыкантов. А там же на первом месте что? Мерч, толстовки, футболки. И черт возьми, почему же 95% это черное? Ну невозможно же! Ну сделайте другие цвета, пожалуйста. Яркие, веселые, летние. Я посмотрел, у меня десятки черных футболок не надетые. И любые новые добавляются просто в эту кучу. Цветную же, любую, готов носить сразу же и много, только за яркий цвет. Поэтому поменяйте же, пожалуйста, цвета. Пока же, как в том анекдоте. А что это на тебе, Гарри Поттер? Это куртка хэви-металиста. Она делает тебя, Гарри, невидимым для всего женского пола. Цвет, ребята, цвет решает. Андрей Куренков, «Наше радио», «Кисть».
0: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете,
3: что делать, если у вас развязался язык, можно ли распустить руки по домам и кто возглавляет броуновское движение.
0: Фанатека на нашем радио.
2: Группа «Магнитная аномалия» раз в два месяца подумывает, а не записать ли нам песню для фанатеки. И записывает. При этом каким-то образом точно знает, что зайдет в программу и заходит. Но это не специально, конечно, так получается. Новая песня группы называется «Я тебя все равно люблю», и о ее создании мы, как всегда, попросили рассказать Антона Вартанова.
4: Всем привет! Сегодня я хочу немного нарушить традиции и задать вопрос ведущему программы «Фанатека» Андрею. Я знаю, это обычно не практикуется, но все-таки, Андрей, может быть, сделаем исключение. И вопрос такого рода. Я недавно узнал, что есть сайты, которые проверяют, использовали ли музыканты при создании своей песни искусственный интеллект или нет. И я начал проверять всех своих знакомых и к очень удивительным результатам пришел, потому что 90% моих знакомых музыкантов уже жить не могут без искусственного интеллекта, уже мелодию не могут придумать. И вот хотелось бы узнать, вы когда выбираете песни в свою передачу, вы делаете такую проверку хотя бы на бесплатных сайтах? И вообще перед тем, как песня попадает в эфир нашего радио, она проходит проверку на искусственный интеллект? Все-таки хотелось бы, чтобы на нашем радио была музыка, созданная человеком, была настоящая музыка и минимум искусственного интеллекта.
2: Внезапно, как мы поменялись местами с артистом, спасибо за вопрос, как говорится. Да, Антон, искусственный интеллект – это боль нашей программы, формата нашего радио и музыки вообще. И рано или поздно эта волна нас, увы, сметет. Я часто поднимаю эту проблему в эфире, а в следующем выпуске «Фанатеки» я поговорю о таком явлении, как плейбеки во время живого выступления. Это не ИИ, но тоже этап, предвосхищающий некую искусственность музыки, о которой ты говоришь в своем вопросе. По факту, нет, я не проверяю песню на ИИ по алгоритмам, хотя многие рекорд-лейблы нам подсовывают таких артистов и отказываются их маркировать. А заявок на эфиры на сайте, например, от ИИ умельцев сотни. Но пока мы это слышим ушами, не нужны пока алгоритмы. Но уверен, что легко попадемся в ближайшем времени. Тем более, если же, например, ты, Антон, или кто-то из авторитетов нашего формата захочет нас проверить, потому что я тут совсем не против, если вы это сделаете, но не очень топорно. То есть вы проведете работу, которой для меня вполне хватит, и ваш авторитет это скрасит. И если ИИ трек мне понравится, я его легко поставлю. Надеюсь, ответил. А теперь давай все же по песне, если ты хочешь.
4: Это наша очень старая песня, причем она была медленной, и там был другой припев. И этот припев мне всегда не нравился, он мне казался очень нудным. И я припев убрал, сделал быстрые барабаны, вот этот ровный прикольный ритм, и ускорил темп. Потому что у нас и так очень много у группы «Магнитная аномалия» медленных песен, нам не хватает быстрых песен. Сразу и новый припев сочинился. Очень много спорили с Алексеем, с барабанщиком, о том, какие должны быть барабаны. В итоге пришли к компромиссу, пол песни, как хотел Алексей, он сыграл, а пол песни оставил, как и предлагал я.
2: Ну вот, теперь я буду думать, что вы с Лешей засунули старый трек в ИИ, а он выдал нам новый результат. Зря ты задал вопрос, Антон. Ставлю галочку внимательности напротив твоего имени. Но я тебя все равно люблю. Магнитная аномалия. Ну и что?

0: Фанатека на нашем радио.
1: А вот смотри, Антон Вартанов, как ты затянул почти первую ИИ-новинку в программу «Фанатека» своим вопросом. Лезу в нашу ИИшницу заявок и начинаю пинать ИИ. Ситуация. Есть у группы «Бит-квартет Секрет» много песен, засвеченных на концертах, но так и не записанных. И берет какое-нибудь сообщество, в нашем случае «Трибьют Бит-квартет не секрет», старый засвеченный на концерте номер «Доктор Оттепель», который был создан Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным в самом начале 80-х, но самый лучший его записанный вид концертный вот такой.

0: Что делают несекретовцы? Они запихивают его в ИИ, Суна, получают некий вариант, который я, конечно же, опознаю как искусственный. Пока опознаю. Состарь чуть запись под оцифровку с кассеты, и уже будет не так явно. Но мешает ли мне это? По сути, у нас кавер-версия на хорошую музыкально-литературную основу. И уверен, есть куча живых музыкантов, которые сами в студии сделают гораздо хуже. Хотел бы я услышать в хорошем виде такие же песни Цоя, Гражданской обороны, Высоцкого, кого угодно. Наверное, да. Понравятся они мне, смотря как сделать. Вопрос работы с Суна. Можно тяп-ляп, а можно постараться. Может быть, сотворчество. Я думаю, что ты понял, Антон. Сам по себе факт использования ИИ для меня точно не ставит крест на отношении к произведению. Продукт важнее. Ну а дальше мы переходим в плоскость авторских прав. Вот этого трека в эфире я могу сыграть только фрагмент. И может быть, я тебя удивлю, Антон, но рекорд-лейблы легко уже решают эту проблему. Так что важнее всего конечный результат и никаких «но». В чем элемент обмана, простой слушатель не разберется, да и не должен. Вот смотри, ведь все равно люди не поверят, что мы с тобой не срежиссировали всю вот эту часть фонотеки. И твой вопрос не подставной. А выглядит все как сценарий. И он же сценарий. Но с какого момента? Бит-квартет «Не секрет» и искусственный интеллект Суна. Доктор Оттепель.
1: Доктор Оттепель, вы на пороге.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: 13 июня на открытой площадке легендарной «Горбушки» состоится концерт группы «Потому что». Именно там, в прошлом августе, я последний раз встречался с Лешей Юзленко и его пандой на фестивале телеканала РЕН-ТВ ДК «Горбунова» «Легенда». Не путать с шоу телеканала РЕН-ТВ «Соль. Легенда». Это другая легенда. У РЕН-ТВ все легендарно. А сегодня, кстати, на одном кинофестивале состоялась премьера документального фильма «Горбушка. Сердце русского рока» об истории легендарной сцены «Место силы нашего формата». Интересно будет посмотреть весь сериал, потому что делал его наш дружище Саша Юрасов. Так увлекся. Потому что. К концерту или просто так группа «Потому что» выпускает новый сингл «Минута». И прежде чем она прозвучит, гастрольная байка от Леши Юзленко. А, я понял, почему хотел тут рассказать немного о телепроектах. Вот почему.
2: Однажды на одном из фестивалей нас пригласили наши друзья-организаторы. И не с учетом таких райдеров там в МП-дрежи, нас просто спросили, что бы мы хотели видеть в гримерке. Ну, я попросил, чтобы, если есть возможность, пусть в гримерке будет телевизор, потому что приезжали рано, сидеть целый день до выступления, а это была территория пионерского лагеря. И вот один из организаторов привез из дома телевизор, диагональ, там такая какая-то огромная, я в нее умещался, наверное, целиком, то есть огромный-огромный экран, поставили в гримерку и ушли заниматься своими делами, в общем-то. Ну, никто не подумал о том, что это наши гримерки находились в пионерском лагере, в комнатах, где живут, в общем-то, сами пионеры. И, видимо, для безопасности там не было ни одной розетки во всем здании. Только включатели света. И, в общем-то, вот так я сидел с телевизором почти сутки, который невозможно было включить.
1: Смотрел Леша на свое отражение в экране телевизора. Как в тех мемах и рилсах. К песне. «Минута» родилась около года назад. Текст получился сразу, на ощущениях. А вот с музыкой было туго. Изобреталась, ломалась. В итоге свой самый финальный вариант Леша забраковал и отдал номер в работу гитаристу Олегу. Тот все переделал, а результат мы сейчас услышим. Потому что «Минута».

0: «Фонтека» на нашем радио.
1: Продолжаем представление самой лучшей за последнее время книги о группе «Кино», «Кинооблучение», собранной и написанной Александром Кушнером. Саша был у нас в эфире, провел кучу презентаций. 21 июня состоится большой концерт группы «Кино» на стадионе «Лужники», но не в честь книги. А нам же, нам останется провести большой книжный уикенд к дню рождения Виктора. 20-21 июня ждите. Там соберем все прозвучавшие в программе отрывки книги воедино и дополним их другими. Отрывок из книги Александра Кушнера «Кинооблучение». «Вместо 30 минут нам пришлось играть час 20», вспоминал в интервью для книги клавишник разогревающей группы «Принцип неопределенности» Антон Тихонов. Дело было глубокой ночью, и температура упала до отметки минус 3 градуса. Публика потерпела наши песни некоторое время, а потом в нас полетели бутылки, палки с гвоздями и какая-то арматура. В это время братва успешно громила гостиницу, чтобы убедить Айзеншписа вернуть музыкантов на стадион. И когда в разгар артиллерийской атаки бутылками мы, немного пораненные и обесточенные, сошли со сцены, около нас затормозил зеленый милицейский УАЗик с синей полоской. Из него выходит Кино и Айзеншпис, который спрашивает: «Вы куда барабаны понесли?» И тогда наш вокалист Вадик Мазитов подходит к Цою и говорит: «А зачем вы вообще приехали? Не поздновато ли?» И Цой отвечает немного надменно: «Не поздновато. У Виктора рост 1,84 м, а Вадик невысокий». Тем не менее Мазитов смотрит Цою в глаза, а затем бьет его кулаком в челюсть и истошно орет: «Ты чукча ебаная!» Песенная поддержка релиза сегодня за инди-проектом «Бакашин». Это музыкальная проекция московского поэта Алексея Бакашина. За 7 лет он выпустил 3 роковых текстоцентричных альбома, а параллельно с ними несколько сборников собственных стихотворений. Бакашин. «Война».
2: Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне.

0: Фанатека на нашем радио.
1: Упомянутое выше музыкальное шоу телеканала РЕН-ТВ «Соль. Легенда» переходит экватор. В пятницу 12 июня состоится премьера 5-го выпуска проекта. Проекта, где попсовые и околороковые звезды доказывают, что они умеют и в рок. Да так здорово, что хоть ставь их в ротацию на нашем радио. В новой серии сойдутся знакомый нам 13 карат, знакомый по эфирам фанатеки, и незнакомый по этим эфирам, но известный в попсовом мире Денис Чайф вдвоем Клявер, который в свое время увлекался тяжелой музыкой, а потом прошел через всевозможные горнила шоу двойников, типа «Точь в точь» или «Один в один». Что из этого вышло, смотрите в эфире в пятницу в 22:30 на канале РЕН-ТВ, а все первые выпуски программы на сайте телеканала в разделе «Соль». Традиционный номер отдаю тому, кто очень ответственно подошел к созданию кавера и собирается очистить права на издание трека в своей версии. А вот к самой съемке Саша, 13 карат, подошел уже не в лучшем виде, после сложного, угарно-бессонного расколбаса, но собрался и не потерялся. А в самом шоу произошла люто непредвиденная история, которая даже не прогнозировалась создателями. Мы даже математически не думали, что такое может произойти. И очень сильно удивились. Подробности в эфире. 13 карат. Катастрофически.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фанатека». Группа «Драматикс» только что закончила свой гастрольный тур по России на Дальнем Востоке. И оттуда прислала нам новинку. Обычно музыканты греют начало тура, а тут вот наоборот. Новинка в финале. Трек называется «Жди меня». А, это они сообщают о возвращении домой. «Жду». Это песня о людях, которых мы продолжаем любить и ждать, даже когда дороги давно разошлись. О том, что надежда иногда живет в нас дольше, чем мы сами готовы в это верить. И о свете, который остается внутри, даже если временами бывает больно. Рассказала Катя Драматикс о новой работе. Песня пропитана сладкой горечью воспоминаний из прошлого, пронзительной болью настоящего и осторожностью перед неясным будущим. Вместе с этим лирическая героиня надеется, что когда придет тот день, который погасит звезды и оборвет замкнутый круг ее жизни, она будет не одна, а все ее страхи тут же развеются. А я вот сейчас подумал про наш разговор с Антоном Вартановым выше, про плейбеки. Вот бы с кем поговорить про это из нашего цеха с Катей Драматикс. Потому что, вот, например, в новом треке есть и скрипки, и клавиши, и мощные гитары. А на концертах это далеко не всегда так. И вот тут возникает, конечно, вопрос. Но ответить сможет только Катя. Ждем. Драматикс, жди меня.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Андрей Шабаев в своем сольном проекте «Самый неприятный человек на земле» как будто замаливает грехи отечественного панк-рока. Нет, в нашем панк-роке полно добрых и веселых песен про любовь и счастье, про мир и даже про Бога. Но стереотип именно такой. Грязь, мат, жесть, излишество, угар. Сережа Метель не даст соврать. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама, папа. Так вот, Андрей Шабаев в этом замечен не был. Но все равно к его сольному творчеству я всегда относился с вопросом. Не понимал, это шутка или он это все серьезно. Оказалось, никаких шуток.
2: У каждого артиста есть своя миссия, и прежде чем писать песни, надо с ней определиться. Для меня песни – это маленькие фильмы. Когда мы идем в кино, мы проживаем жизнь героя. Точно так же работает музыка. Я хочу дать слушателю две вещи – веру и надежду, что все будет хорошо, что мир прекрасен и удивителен, даже если прямо сейчас у вас не все радужно. Я встречал много одиноких людей, и никто из них не сказал мне «я счастлив». Большинство просто живут по инерции, просто привыкли. А многие боятся новых отношений, потому что однажды уже обожглись. Мы так устроены, боль запоминаем лучше, чем радость. Эта песня про одиночество и про любовь, которая приходит, не спрашивая, готов ты к ней или нет.
1: Ну что ж, я даже где-то прошу прощения за свою предвзятость. Это всегда очень неприятно – сомневаться в искренности и честности. Прости, Андрей, неси нам все доброе и светлое. Самый неприятный человек на земле. Ты пришла из ниоткуда.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Следующую песню я бы хотел сначала сыграть, а потом про нее рассказать, потому что ее посвящение я не считал, а потом, когда узнал, удивился. Но мы так не делаем. И тем более, если автор заложил в нее этот смысл, то надо слушать ее в правильном контексте, подготовленном, мне кажется. Итак, новая песня проекта «Лампочка и абажур» называется «Лечу». И она для всех любителей лошадей, даже с заявкой на гимн конного спорта. Лет в 5 Даша Лампочка увидела около зоопарка пони. Плюс в том же возрасте мультик «Спирит», и тут же возникло увлечение рисовать лошадей. Родители поддержали и стали покупать книжки и журналы про конный спорт и породы. Игры дома, разумеется, тоже про лошадей, и даже дорога в школу была как игра в поездку на лошади. Хобби-хорсинг. Дальше посещение выставок и конных хозяйств, покупка первой амуниции. Даша, а бывали ли вы в конном театре, что в Москве на ВДНХ? Есть и такой, с представлениями, джигитовкой и даже сюжетом историческим. И красивым закадровым голосом. В 7 лет Даша впервые села верхом. В черте города удовольствие не дешевое, знаю по своим детям. Ну и дальше уже увлечение, практика, работа на конюшне с выгребанием навоза и мытьем лошадей. Все серьезно. С 20 лет уже профессионально.

0: «Ипотека» на нашем радио.
1: И закроемся сегодня пасом в следующую программу. Группа «Убель» отмечает в этом году свое пятилетие, наваливает один за другим синглы и последним отдает дань своему детству, вспоминая легендарный мультфильм из 90-х «Хей, Арнольд», или же «Эй, Арнольд», как это было в русском переводе. Не помню, кто транслировал мультик у нас, возможно, 2x2, но в оригинале он принадлежал телеканалу Nickelodeon, он же Nickelodeon, он же просто Никель. Флагманом его был, конечно же, губка Боб. Кстати, Арнольда создали еще в 80-х годах, и долгое время он был пластилиновым героем андеграундной мультипликации. Лишь попав в орбиту Никелодеона, он получил свое рисованное воплощение и почти полностью изменился. Я, кстати, недолгое время работал на телеканале Disney, главным поставщиком зарубежной мультипликации на российский рынок, и у нас там был очень четкий цветовой код. Привет, футболки. В разделе «Запреты» было два четких правила. Не использовать цвета в сторону фиолетового, это считались цвета депрессии, и не использовать оранжевый цвет, потому что это цвет конкурента Диснея, канала Nickelodeon. Вот так вот, представляете? Не вообще не использовать, а не делать системообразующими в декорациях, логотипах и так далее, в новых продуктах. Вряд ли об этом всем знали Варя и Егор, но просто текстом песни накинули на меня вот такие воспоминания. Так, сингл «Hey Arnold» — это прям, согласно названию, такой мультяшный bedroom pop с глянцево-винтажным звучанием. Привет всем миллениалам. Видите, у кого-то лошади, у кого-то мультфильмы. Самая солнечная и жизнерадостная песня дуэта войдет в альбом «Нормальная музыка», релиз которого состоится ровно через неделю, 19 июня. И, может быть, в следующей программе мы услышим кое-что еще. А на сегодня все. Вы слушали программу «Футбольное обозрение». Да, сегодня стартует чемпионат мира, и ближайший месяц работать мне будет очень сложно. Другой континент, другие...

часовые пояса, игры в час ночи, в три ночи, в шесть утра. Кошмар. Прорвемся. В любом случае, всем приятных больших выходных. Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. И как говорил мой хороший знакомый и даже учитель, хорошей музыки должно быть много. Пока. Убель. Хей, Арнольд.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил известный актер театра и кино Евгений Цыганов. Новый уикенд будет насыщен большим количеством интересных концертов. Главными из них станут стадионное шоу «Лаб» Антона Белеева на московской ВТБ-арене, а также большое юбилейное шоу «Арии» в формате 360 в Санкт-Петербурге. Московских фанатов также порадуют Кипелов и танцы «Минус», а в городе на Неве выступят Найк Борзов и Бонд с кнопкой. Вячеслав Бутусов даст концерт в Хабаровске. Ленинград зажжет Владивосток, а звери отправятся в Краснодар. Ну а Петрозаводск увидит выступление Алисы, Гарри Сукачева и «Комнаты культуры». Евгений Цыганов рассказал о своей рок-группе «Мечта».
2: Я много лет занимаюсь музыкой. Наверное, с 2000 года существовала группа «Гренки». Потом вот была группа «Пока прет». И с 2024 года появилась группа, которую мы называем «Мечты рита». Играем мы рок-музыку, но на самом деле это смесь из всей той музыки, которую мы, в общем, слушали, и тексты каких-то дорогих нам людей. И очень много влияния на нашу музыку пришло из Санкт-Петербурга, из так называемой там новой волны 90-х, вот андеграунда 90-х.
1: 17 июня группа «Мечта» выступит в московском «Планетарии». Цыганов объяснил выбор столь необычной площадки.
2: Это будет второй концерт в «Планетарии». Мы играли уже в декабре, и нам очень понравилось. Несмотря на то, что в «Планетарии» люди практически лежат, но там замечательные художники, которые нарисовали практически видеосопровождение. И на куполе время от времени возникает такое видеооформление каждой песни, и это впечатляет.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет фильм «Холоп 3» с Милошем Биковичем, Павлом Прилучным и Кристиной Асмус. Вторая часть этой франшизы стала самым кассовым фильмом 2024 года, заработав почти 4 миллиарда рублей. Ну а на третьем месте тогда оказался фильм «Мастер и Маргарита», в котором Цыганов сыграл мастера. Актер отметил, что не считает эту работу особенной, вспомнив Ингмара Бергмана.
2: У Бергмана как-то спросили, говорят, вот вам было 39 лет, там в таком году. Вы же сделали «Земляничную поляну», и поставили 3 спектакля, и там «Седьмую печать» вы сняли. Короче, он снял там 5 фильмов, 2 телефильма. Говорят, это, наверное, какой-то был особенный фильм. Да нет, почему?
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Яна Лукьянова, и сегодня узнаем, на какой фестиваль сходить всей семьей и поговорим о новом релизе от группы Wildways. 20 и 21 июня при поддержке Департамента культуры правительства Москвы пройдет семейный фестиваль «Традиция». Организаторы фестиваля считают своей главной задачей популяризацию русского культурного кода через историю, музыку, театр и не только. Фестиваль объединяет музыкантов, поэтов, писателей, мастеров ремесел, артистов и исследователей, которые поделятся своим творчеством, знаниями и навыками. Гостей ждут более 100 событий – концерты, поэтические перформансы, лекции, спектакли для взрослых и детей, мастер-классы и народные забавы для всей семьи, традиционные промыслы и кухня. Wildways выпустили трек «Не молчи». Новая песня об эмоциональном разрыве, пустоте и попытке докричаться до того, кто уже не отвечает. Лидер команды Анатолий Борисов рассказал о работе над синглом.
2: Если честно, в творчестве я обожаю больше всего, когда оно идет непрерывным потоком, как говорится, по наитию. Когда ты не тратишь много времени на создание того или иного трека, не фокусируешь свое внимание излишне на каких-то вещах, таких как звук, долгое перебирание верной аранжировки и прочее-прочее. Поэтому «Не молчи» относится к той песне, которая была написана быстро, весело, и лично для нас в этом и есть ее шарм.

0: Оценить новую песню от Wild Ways уже можно на всех цифровых площадках. Ну и на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале наше_ru и на сайте наше.ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Да все нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
2: с 7 до 11.
1: Подъемники
2: на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин вручит государственные премии в День России. Как сообщает пресс-служба Кремля, 12 июня в Большом Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности. Кроме того, президент вручит золотые медали Героя труда Российской Федерации россиянам, удостоенным этой награды. Правительству поручено держать на контроле цены на жизненно необходимые и важные лекарства. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, от ассортимента таких лекарств в больницах, поликлиниках и аптеках зависит качество медицинской помощи и здоровье миллионов граждан. Глава Кабмина отметил, что принятые в прошлом году меры позволили уменьшить стоимость более 700 таких препаратов. «Надо продолжать эту работу», — призвал Мишустин. Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении. Также будет ограничен транзит такой продукции через Россию в государства-члены ЕАЭС. Запрет вводится с 12 июня, говорится в сообщении ведомства. Такое решение приняли из-за регулярного выявления карантинных объектов. Рестрикции сохранятся, пока не будет создан алгоритм обеспечения безопасности отслеживания подкарантинных товаров, подчеркнули в Россельхознадзоре. Дональд Трамп отменил ночную атаку на Иран. Президент США также утверждает, что стороны согласовали сделку. По его словам, Соединенные Штаты вскоре объявят время и место заключения договора. Итоговое положение якобы согласовали все участвующие в переговорах стороны. Режим морской блокады при этом останется в силе, пока соглашение не подпишут. В дни издания приказов о зачислении в вузы будет объявлен день тишины, то есть абитуриенты не смогут подать или отозвать согласие на поступление на портале госуслуг. Как пояснили в Миноборнауки, день тишины позволит зафиксировать список зачисленных и внесенных в приказ университета. Это стабилизирует конкурсную ситуацию и снизит число технических сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказов о зачислении размещается на официальных сайтах университетов. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году состоится и пройдет в Саудовской Аравии. Это подтвердили в российском МИД. Накануне музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что Филипп Киркоров и Шаман будут хорошими кандидатами от России. Говоря о кандидатуре Киркорова, собеседник НСН предположил, что этот исполнитель произвел бы на «Интервидении» в Саудовской Аравии фурор. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Наше радио.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

сделано в России.

называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее.

шагов, узнаем у Бога, как выглядит.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.